0: сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании. Но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
1: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
1: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
2: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры, но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу, и тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Бизнес-ФМ заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
3: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочные станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
4: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
3: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка обрисовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
5: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
3: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
6: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
3: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В XVI веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ.
8: Успеть до вторника. Бизнес-ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес-ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес-ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес-ФМ и только до вторника. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции. За последние месяцы в июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в Старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в два раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
10: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию «Бизнес ФМ» пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
11: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжает много туристов, и агрегаторы завышают цены.
10: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
12: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
10: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
13: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы и стрелки, клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
10: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
14: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
10: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
15: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Travel, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
16: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут, в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
15: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
17: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
15: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
18: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
15: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: 83% россиян поддержали бы обязательное подтверждение возраста перед входом в соцсети. Столько же готовы ограничить детям доступ к затягивающему контенту. Это данные в целом опрос марта этого года. При этом мнения о возрасте расходятся. 43% считают, что самостоятельный доступ можно разрешать с 16-18 лет, 38 с 13-15. Влияние новых технологий, систем алгоритмической рекомендации и все более коротких видео в социальных сетях на психику ребенка, обсуждается во всем мире. Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Хайт утверждает, рост подростковой депрессии и тревожности напрямую связан с приходом смартфонов и социальных сетей. Журнал Nature возражает. Анализ в 72 странах не нашел устойчивой связи между благополучием подростков и распространением соцсетей. Авторы исследования видят рост тревожности, но связывают его с последствиями ковида и общей социальной напряженностью в мире. Пока ученые спорят, законодатели издают законы. В Британии планируют запретить выход в соцсети для детей до 16 лет, Канада вносит ту же планку. Арабские Эмираты – 15 лет с обязательной биометрией. Австралия, Индонезия, Малайзия уже ввели подобные запреты. В Канаде забавный нюанс. Чат-боты на базе искусственного интеллекта в общий запрет не попали. В России мы наблюдаем дискуссию законодателей пока не в стенах Госдумы, а в публичном поле. Мнения высказываются самые разные, от полной поддержки австралийского варианта до более осторожного подхода, учитывающего вероятную миграцию подростков на неподконтрольные и потенциально более опасные платформы. Одно из решений – передать контроль за доступом к соцсетям семье. Сенатор и депутаты, прежде всего родители. В случае запрета, дома их ждет непростой разговор с собственными чадами, лишенными любимых рилсов и пабликов. Планируя и обсуждая ограничительные инициативы, его тоже стоит учитывать.
8: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотника. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы два пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Ачешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
20: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощи, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца, а тот, кто даже еще еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничением. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва в ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
0: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
21: А что известно о владельце, бенефициаре, руководителе компании?
0: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно.
21: Ну, это вот здесь, Михаил Дербасов. Да?
0: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
21: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
0: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть в страну.
1: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
22: На неделе ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста Свекросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В то топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ Лады, что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen'а в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка стояла. Помню историю со Шкодой, когда в ногах не было света в базовых комплектациях, надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, в целом, я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, то, что был у них спад продаж.
1: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
2: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
21: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
2: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
21: Рекомендуют средства на основе цинка.
2: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
21: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
2: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вода заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отраженное от воды.
21: Ну, а без воды вот по городу тоже?
2: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
21: Можно перезлоупотребить СПФ средствами?
2: Да нет. Нет, конечно.
1: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
8: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденное рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе.
8: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
23: Отставки и назначения.
3: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменения ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру управления.
6: Бизнес и власть.
3: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
6: Отчеты и планы.
3: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Brent стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичны. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
11: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгу, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в

0: противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
1: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
2: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, за главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
1: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Business FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
3: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу, не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
1: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Business FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Beatles. Знал бы прикуп на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально. Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
6: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Этерна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
5: То становится. Есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
6: Нет, конечно, нет.

0: вот помоги людям, таким как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект. Что нужно идти читать, Генделя понимать?
1: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему это? Конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
0: Теодор, это серьезное искусство?
1: Более чем.
2: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об отсутствии итоговых договоренностей на саммите в Анкоридже. Москва согласилась пойти на компромиссы по украинскому кризису, которые сформулировали американские переговорщики, отметил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства выразил сомнение, что европейские лидеры способны повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам. По его словам, наша страна хочет завершить конфликты мирным путем и готова продолжить обсуждение всех предложенных условий. Встреча лидеров России и США прошла на Аляске в августе прошлого года. Евросоюз и Великобритания испытывают нехватку энергии для использования кондиционеров на фоне аномальной жары из-за отказа от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, отказ от доступной и надежной российской энергии привел к нынешней ситуации. Дмитриев также напомнил о публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось о крупнейшем с 1970-х годов нефтегазовом кризисе. В настоящее время во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других странах Европы температура воздуха превышает 40 градусов. Власти вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы и ограничивают проведение массовых мероприятий. Признаков создания плацдарма для размещения в Финляндии ядерного оружия не прослеживается. Об этом заявило посольство России в Хельсинки. Тем не менее, даже теоретическая возможность его появления серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе, и Москве придется это учитывать, добавили в диппредставительстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
6: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
5: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
5: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
7: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
5: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
3: «Бизнес говорит».
8: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочные станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
9: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
8: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
10: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
8: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
11: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
8: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Летом на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции за последние месяцы. В июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
13: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию «Бизнес ФМ» пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
14: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжает много туристов, и агрегаторы завышают цены.
13: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
15: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
13: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
16: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
13: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
17: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
13: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
18: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Travel, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
19: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
18: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
20: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
18: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
21: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
18: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева. Бизнес ФМ.
3: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Закон Яркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Яркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной – умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Яркса-Дотсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность – падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовятся к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном «Михайловский», крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
0: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощи, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца, а тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
5: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
1: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
2: А что известно у владельца, бенефициария, руководителя компании?
1: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
2: это вот Михаил Дербасов, да?
1: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
2: В смысле, злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
1: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такой вот есть гастроном.
5: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
4: На неделе ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал» повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас
6: обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку купить, насколько она? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, чтобы было не спад продаж.
5: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
7: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
2: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
7: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
2: Рекомендуют средства на основе цинка.
7: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
2: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
7: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
2: Ну, а без воды вот по городу тоже?
7: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
2: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
7: Да нет. Нет, конечно.
5: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
3: Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отставки и назначения.
9: Вице-президент Apple Пол Мит, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мит отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
3: Бизнес и власть.
9: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
3: Отчеты и планы.
9: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке. Но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичны. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
10: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгу, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
5: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
3: Футбол. с Григорием Гуреевым.
11: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель бизнес-ФМ Сергей Гордеев.
14: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные, вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху, ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
11: Другой мой коллега, обозреватель Евгений

0: финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на двух прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Бизнес FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
1: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
0: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату пятый месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Beatles. Знал бы прикуп на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут.

0: можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об отсутствии итоговых договоренностей на саммите в Анкоридже. Москва согласилась пойти на компромиссы по украинскому кризису, которые сформулировали американские переговорщики, отметил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства выразил сомнение, что европейские лидеры способны повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам. По его словам, наша страна хочет завершить конфликты мирным путем и готова продолжить обсуждение всех предложенных условий. Встреча лидеров России и США прошла на Аляске в августе прошлого года. Евросоюз и Великобритания испытывают нехватку энергии для использования кондиционеров на фоне аномальной жары из-за отказа от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, отказ от доступной и надежной российской энергии привел к нынешней ситуации. Дмитриев также напомнил о публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось о крупнейшем с 1970-х годов нефтегазовом кризисе. В настоящее время во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других странах Европы температура воздуха превышает 40 градусов. Власти вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы и ограничивают проведение массовых мероприятий. Признаков создания плацдарма для размещения в Финляндии ядерного оружия не прослеживается. Об этом заявило посольство России в Хельсинки. Тем не менее, даже теоретическая возможность его появления серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе, и Москве придется это учитывать, добавили в диппредставительстве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
4: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
3: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
3: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
5: Я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так. И в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
3: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
6: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
7: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
6: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка обрисовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
8: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
6: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
9: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
6: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые.
10: 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец, антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки.
1: Зверски богатые на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции за последние месяцы. В июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
12: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение. рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
13: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. Это 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
12: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет. Рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
14: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
12: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
15: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
12: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
16: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
12: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
17: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
18: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства «Мирзаханов Тревел», аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
19: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут, в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
18: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях: Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
20: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
18: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
21: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
18: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева. Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Одним из главных трендов 26-го года на рынке жилья стало изменение структуры спроса, в которой мы видим исторически низкую долю новостроек и рост интереса ко вторичному жилью. При таком раскладе особо интересны исследования ЦИАНа и ХХРУ. Аналитики совместно выясняли, в каких городах сегодня есть потенциал роста цен на готовое жилье. В зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке, все города были разделены на группы. В первой оказались те, где и зарплаты, и цены за последний год выросли выше среднего. В основном это места со сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жилье. Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Волгоград, Смоленск. Поэтому даже небольшие изменения приводят к заметному процентному росту. Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно, а цены на вторичном рынке подросли минимально, а то и вовсе снизились. Это, например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Псков, Иркутск и так далее. Третья группа самая многочисленная. Города, где зарплаты увеличились не сильно, а вот цены на жилье выросли заметно. Это, с одной стороны, все ключевые рынки – Москва, Петербург, Казань и так далее. А с другой – Кострома, Барнаул, Ульяновск, Ярославль – города с низкими доходами, где вторичка заметно подорожала из-за изначально низкой базы. И четвертая группа – города, где и цены на жилье, и заработная плата за последний год изменились минимально. А это Салехард, Краснодар, Тюмень, Томск и ряд других. В итоге потенциал роста цен на жилье сохраняется в крупнейших центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками, а еще в городах, где за год заметно увеличились доходы населения, но рынок недвижимости пока не успел отреагировать на этот рост, делятся выводами аналитики. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда с территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM».
17: Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
0: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощи, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения сокращения выдачи временной защиты, гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду, и тем ниже их готовность вернуться добровольно, и тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
2: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
4: А что известно о владельце, бенефициаре, руководителе компании?
2: Ну, он был когда-то депутатом здесь, в Думе Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно.
4: Ну, это
2: здесь,
4: вот Михаил Дербасов. Да?
2: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
4: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
2: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть в страну.
3: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
5: До недели ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста СВ Кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ Лады, что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка. стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы пассажиры в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейером, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомните еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, в целом, я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там, говорят, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень весь вложились, чтобы было не спад продаж.
17: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
7: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
4: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
7: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сероденам какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
4: Рекомендуют средства на основе цинка.
7: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать, но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
4: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
7: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вода заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отраженное от воды.
4: Ну, а без воды вот по городу тоже?
7: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
4: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
7: Да нет. Нет, конечно.
17: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
1: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отставки и назначения.
8: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру управления.
1: Бизнес и власть.
8: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
1: Отчеты и планы.
8: Китае. На западном искусственном острове в 27-м году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 26-го года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
6: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок. Но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичные. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
9: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгую, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации и на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
13: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные, вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху, ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
10: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
14: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с головой.

0: отличный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на двух прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Бизнес FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
1: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
0: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату пятый месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Beatles. Знал бы прикуп на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: 83% россиян поддержали бы обязательное подтверждение возраста перед входом в соцсети. Столько же готовы ограничить детям доступ к затягивающему контенту. Это данные ВЦИОМ, опрос марта этого года. При этом мнение о возрасте расходится. 43% считают, что самостоятельный доступ можно разрешать с 16-18 лет, 38 с 13-15. Влияние новых технологий, систем алгоритмической рекомендации и все более коротких видео в социальных сетях на психику ребенка обсуждается во всем мире. Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Хайт утверждает, рост подростковой депрессии и тревожности напрямую связан с приходом смартфонов и социальных сетей. Журнал Nature возражает. Анализ в 72 странах не нашел устойчивой связи между благополучием подростков и распространением соцсетей. Авторы исследования видят рост тревожности, но связывают его с последствиями ковида и общей социальной напряженностью в мире. Пока ученые спорят, законодатели издают законы. В Британии планируют запретить выход в соцсети для детей до 16 лет, Канада вносит ту же планку. Арабские Эмираты 15 лет с обязательной биометрией, Австралия, Индонезия, Малайзия уже ввели подобные запреты. В Канаде забавный нюанс. Чат-боты на базе искусственного интеллекта в общий запрет не попали. В России мы наблюдаем дискуссию законодателей пока не в стенах Госдумы, а в публичном поле. Мнения высказываются самые разные, от полной поддержки австралийского варианта до более осторожного подхода, учитывающего вероятную миграцию подростков на неподконтрольные и потенциально более опасные платформы. Одно из решений – передать контроль за доступом к соцсетям семье. Сенаторы и депутаты – прежде всего родители. В случае запрета, дома их ждет непростой разговор с собственными чадами, лишенными любимых рилсов и пабликов. Планируя и обсуждая

0: ограничительные инициативы, его тоже стоит учитывать.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об отсутствии итоговых договоренностей на саммите в Анкоридже. Москва согласилась пойти на компромиссы по украинскому кризису, которые сформулировали американские переговорщики, отметил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства выразил сомнение, что европейские лидеры способны повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам. По его словам, наша страна хочет завершить конфликты мирным путем и готова продолжить обсуждение всех предложенных условий. Встреча лидеров России и США прошла на Аляске в августе прошлого года. Евросоюз и Великобритания испытывают нехватку энергии для использования кондиционеров на фоне аномальной жары из-за отказа от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, отказ от доступной и надежной российской энергии привел к нынешней ситуации. Дмитриев также напомнил о публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось о крупнейшем с 1970-х годов нефтегазовом кризисе. В настоящее время во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других странах Европы температура воздуха превышает 40 градусов. Власти вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы и ограничивают проведение массовых мероприятий. Признаков создания плацдарма для размещения в Финляндии ядерного оружия не прослеживается. Об этом заявило посольство России в Хельсинки. Тем не менее, даже теоретическая возможность его появления серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе, и Москве придется это учитывать, добавили в диппредставительстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
4: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
3: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
3: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
5: Я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
3: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
6: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
7: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
6: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
8: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему, потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
6: В компании Ecoline нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В Ecoline, например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
9: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
6: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
10: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой и привезет вкус Вилл Бизнес.
11: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
12: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
14: Дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов.
13: Вторая попытка на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции. За последние месяцы в июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в два раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
16: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
17: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22, ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжает много туристов, и агрегаторы завышают цены.
16: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет. рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
12: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
16: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
18: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
16: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
19: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
16: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савойскина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
20: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса Travelline. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Тревел, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
21: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут, в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
20: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсуталь. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
0: работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно, но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобусы. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
20: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
2: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает. Люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
20: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум, поток резко рос, теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: Между делом с Кирой Альтман.
23: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально. Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
24: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Этерна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
23: То есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
24: Нет, конечно, нет. Конечно,
23: а
24: нет.
23: Вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект. Что нужно идти читать Генделя, понимать?
24: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему это? Конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
23: И Теодор – это серьезное искусство?
24: Более чем.
23: Риад Мамадов – пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
22: Между делом на Бизнес ФМ. Наизусть.
25: Франсуа де ля Рошфуко.
26: Вернейший способ быть обманутым – это считать себя умнее других. Ведь жизнь наполнена случаями, выпутаться из которых помогает лишь глупость.
22: Наизусть на Бизнес ФМ.
27: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотника. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
1: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18 18-64 лет выросла на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце, и временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца, а тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
4: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
5: А что известно о владельце, бенефициаре, руководителе компании?
4: Ну, он был когда-то депутатом здесь, в Думе Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно.
5: Но это вот Михаил Дербасов, да?
4: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
5: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
4: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть в страну.
3: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
6: За неделю ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал» повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ Лады, что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейером, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый раз я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там были, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, то, что был у них спад продаж.
3: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
7: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
5: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
7: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
5: Рекомендуют средства на основе цинка.
7: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать, но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
5: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
7: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вот заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отраженное от воды.
5: Ну, а без воды вот по городу тоже?
7: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
5: Можно перезлоупотребить SPF средствами?
7: Да нет. Нет, конечно.
3: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
22: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Где участок выбрать?
27: Какой фундамент?
14: Какой кирпич?
27: Сколько это вообще стоит?
28: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
29: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
30: Деньги.
31: Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
30: История денег на Business FM.
22: Компании и корпорации.
32: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
30: Отставки и назначения.
32: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
30: Бизнес и власть.
32: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
30: Отчеты и планы.
32: Китае. На западном искусственном острове в 27-м году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 26-го года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
0: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключен отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок. Но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичные. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
2: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгую, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсации этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
15: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
13: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
16: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев.

0: годы он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на двух прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
1: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
0: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату пятый месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
3: Однажды летом.
4: Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам.
3: Однажды летом на Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. Президент Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. Можно использовать белорусские возможности, сказал Путин в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину. По словам президента, Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Путин напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были заключены Минские соглашения от 2014 года. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы работают на месте, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В компании «Херсонэнерго» уточнили, что электричества нет в 14 округах в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Лидер КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине. Накануне белорусский президент вылетел в большое азиатское турне, сообщал провластный телеграм-канал «Полпирова». Лукашенко планирует посетить 3 страны. Фильм «Майкл» о жизни и творчестве поп-певца Майкла Джексона стал самым кассовым биографическим проектом в истории. По итогам мирового проката он собрал 977 миллионов долларов, обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Картина также возглавила категорию музыкальных байопиков, превзойдя «Богемскую рапсодию», пишет Variety. Майкл также стал и лидером российского кинопроката, собрав за минувший уикенд 140 миллионов рублей, пишет портал Кинобизнес.ком. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работают на полную мощность. На рынок выведены запасы, заявил

0: Владимир Путин. Он накануне провел совещание по ситуации на топливном рынке и допустил среди возможных мер полный запрет на экспорт дизеля. Позднее президент дал интервью Павлу Зарубину, в котором заявил, что удары по энергетической инфраструктуре создают проблемы. Есть определенный дефицит, но он не критический. А Путин заверил, что подробности Крыма в топливе будут обеспечены. Также президент подробно рассказал о ходе СВО и о том, что если дело когда-то дойдет до переговоров, для них можно будет использовать Минск. Несколько полигонов для строительных отходов закрылись в Подмосковье. Об этом «Бизнес ФМ» заявили перевозчики мусора. Они не знают, куда теперь девать отходы. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
1: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
0: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Также он сообщил, что власти на 3 месяца снизили норматив продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику, не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше меняется конкуренция. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
3: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
2: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
0: Это был Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности. С ним беседовала Ольга Кокорекина. Ну вот, кстати, сейчас открылся российский фондовый рынок на утренней сессии. Прибавка в моменте составляла 0,6%. И в лидерах бумаги нефтяных российских компаний. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Бизнес ФМ заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытия у МинЭК Московской области. Продолжит Евгений Перельчук.
4: «Бизнес говорит».
5: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
6: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
5: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
7: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым, средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
5: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
8: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальной мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
5: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
4: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк». Реклама на Бизнес-ФМ в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
9: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Партнер эфира ООО «Канавто-20». N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Танк Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель Танк 500 комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Танк Канавто до 30 июня 2026 года.
14: Вопрос к эксперту на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
15: Я представляю в студии Бизнес FM заместителя руководителя УФНС по Республике Татарстан Лилию Набиуллину. Откуда берутся серые зарплаты? Вот я сразу в лоб хочу задать вопрос. И почему работодатели предлагают их, и почему работники на них соглашаются? Разве это не опасно в наше время?
16: Начну с того, что в 2025 году была введена прогрессивная шкала ставок по налогу на доходы физических лиц. То есть для годового дохода до 2 400 000 у нас применяется ставка 13%, а свыше этой суммы уже идет и 15, 18, 20 и 22 максимальные, самые в зависимости от суммы дохода. Но помимо удерживаемого из зарплаты работника НДФЛ, работодатель также должен уплачивать бюджет и страховые взносы. Пенсионные, социальное или медицинское страхование сотрудников Социальный фонд Республики. И в стандартном порядке данная ставка составляет 30%. Именно для снижения вот расходов на уплату НДФЛ и страховых взносов работодатели идут в данном случае на различные незаконные схемы и скрывают полностью или частично фонд оплаты труда своих работников. То есть выплачивают зарплату, к сожалению, серую или привлекают работников вообще неофициально. В этом году и, впрочем, как и в предыдущие годы, налоговой политикой определены основные задачи. Это выявление теневой зарплаты и обеление экономики. И имеющие у налоговых органов на сегодня аналитические инструменты, они позволяют нам выявлять, какие денежные средства у физических лиц прошли по банковским счетам, которые не отражены у работодателей непосредственно в их отчетности. И выявлять именно, например, того же самого сотрудника, допустим, который у нас не учитывается в отчетности, но при этом выбивается как кассир фамилия, имя, отчество в чеках. Возможны также риски подмены трудовых отношений, то есть когда используют труд самозанятых, подменяя тем самым трудовые отношения.
15: А вот разве это для них не опасно?
16: Но они рискуют, скажем так, своим будущим в данном случае. То есть в первую очередь, если выплаты в полном объеме не производятся, то есть они себе не гарантируют полностью выплату в установленном порядке той заработной платы, на которую они рассчитывали изначально, скажем так. Неполученный или неполный конверт работник не может уже официально требовать от работодателя. Они теряют также свои социальные гарантии, то есть, например, те же самые пособия по беременности и родам, по нетрудоспособности, отпускные компенсационные выплаты, они все рассчитываются, исходя из официальной заработной платы. И, конечно же, в любом возрасте людям необходимо думать уже о своей будущей пенсии. То есть у работающего гражданина будущая пенсия, она напрямую зависит от тех отчислений, которые делаются в социальный фонд. И от этого зависит индивидуальный пенсионный коэффициент. Если он будет низким, соответственно, чем ниже зарплата, тем ниже этот коэффициент. И работник, получая серую зарплату, он делает выбор в пользу увеличения суммы денег на руки сегодня и тем самым значительно степени, лишая себя суммы пенсионных отчислений на будущее. И в-третьих, работники идут на получение неофициальной зарплаты в целях уклонения от уплаты алиментов, различных судебных взысканий по исполнительным листам, то, что также незаконно со стороны работника, так и со стороны работодателя.
15: Ну, это мы сейчас с вами разговаривали о том, почему выгодно получать сотрудникам белую зарплату, скажем так, да? А бывает, что сотрудники сами жалуются на работодателя, который платит им в конверте.
16: Да, мы получаем много жалоб от получателя алиментов на серую зарплату или бывших супругов. Налоговые органы также мы анализируем все-таки расчетные лицевые счета. Если к нам такая жалоба, например, поступает, да, то есть мы смотрим, сверяем, скажем так, их официальные источники доходов с тем, что у него прошло по лицевым или по расчетным счетам. Кроме того, при необходимости мы проводим опросы бывших работников этой организации или самого человека, на которого, например, ту же самую жалобу подали. И мы в обязательном порядке такую информацию направляем в Государственную инспекцию по труду по республике, в МВД и в прокуратуру.
15: Какова ответственность работодателя, который не уплачивает с выдаваемых работникам средств НДФЛ и не отчисляет страховые взносы в социальный фонд?
16: Ну, в данном случае, если будет доказана вина работодателя, он о том, что он выплачивает заработную плату в конверте, он будет привлечен к налоговой ответственности, к административной ответственности, а в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность. У нас с налоговым кодексом установлен штраф по статье 122 за занижение налоговой базы по налогу или неправильное исчисление суммы налога к уплате. Штраф составляет 20% от неуплаченной суммы налога. Штраф будет даже начислен в том случае, если к неуплате недоимки или неуплате налога привело бездействие работодателя. Если это будет доказано, что работодатель умышленно занизил налоговую базу, в данном случае не исчислил сумму налога в полном объеме, штраф будет применен в двойном размере, в размере 40% от неуплаченной суммы налога. И помимо штрафов пеней, ему еще необходимо будет и, ну, соответственно, оплатить те суммы, которые ему будут доначислены и по НДФЛ, и по страховым взносам. Ну и у нас предусмотрено в соответствии с Уголовным кодексом статья 199. Это подача заведомо ложной информации в отчетности в крупном размере, которая влияет на правильность исчисления и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, у нас есть на контроле плательщики, которые имеют налоговые разрывы по НДФЛ и по страховым рискам. Налоговые органы, мы приглашаем их к себе, таких плательщиков, на рабочие встречи. В каком случае могут возникнуть такие налоговые разрывы? Это когда у нас, получается, зарплата выплачивается ниже минимального размера оплаты труда, МРОТ, или у нас не соответствует уровень заработной платы организации среднеотраслевой по республике, по данной отрасли. К сожалению, вот у нас на сегодняшний день порядка 18% работодателей имеют такие риски. Поэтому вот с данной категорией плательщиков мы обязательно работаем, приглашаем их к себе. И результаты, в принципе, у нас в этом направлении не очень плохие. Если говорить про статистику, у нас порядка 1116 налогоплательщиков, которые как раз выплачивали зарплату ниже МРОТ или ниже среднеотраслевой.
15: По Татарстану?
16: По Татарстану, да-да-да, в целом. За 4 месяца вот 26-го года мы их пригласили уже к себе на комиссию. Из них 952 работодателя или 85% от заслушанных, они увеличили свою заработную плату.
15: Как работнику защитить свои права, куда кому жаловаться и как доказать, что человек действительно работал на этом месте?
16: Ну, если работодатель отказывается выплачивать заработную плату вообще или часть ее там официально, что несмотря на то, что сотрудник требует, скажем так, заключения официального трудового договора, то есть он вправе обратиться в суд с исковым заявлением, в прокуратуру по месту своего жительства или по месту нахождения работодателя, в Государственную инспекцию по труду и в Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Но как раз это те самые инструменты, куда мы, в принципе, плательщиков с рисками приглашаем, то есть те же самые ведомства, скажем так. Но также гражданин может обратиться в эти ведомства. То есть при обращении им необходимо иметь на руках доказательства того, что работник действительно трудился в указанной организации, и фактически размер его заработной платы значительно выше официальной, которая указана в документах. И в качестве доказательств здесь могут выступать, в принципе, любые документы. Это расчетные листки работодателя, платежные ведомости, переводы зарплаты там, на банковские счета, показания самого работника, других свидетелей, которые также работают в этой организации, записи телефонных разговоров, переписка в чатах, реклама, объявления о работе и так далее. Ну, то есть это либо доказательства, которые прямо или косвенно говорят о том, что в этой организации осуществляются неофициальные выплаты.
15: Ну, давайте тогда, Лилия, с вами перечислим, куда можно обращаться, если работника не оформили по трудовому договору и выплатили зарплату в конверте. Чуть выше вы уже упоминали некоторые ведомства. Давайте просто будем загибать пальцы.
16: Ну, во-первых, это в суд с исковым заявлением или представить подтверждающие документы, у нас получается, в Государственную инспекцию по труду, в Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости Республики Татарстан, налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства работника, в прокуратуру района по месту жительства работника или нахождения работодателя. Также по вопросам нелегальной занятости населения можно обратиться по телефону горячей линии Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 8 843 528 09 90, добавочный 13 94.
15: Ну что ж, большое спасибо за такой налоговый ликбез, что называется. Мы сегодня говорили про серую зарплату. Я напомню, что в студии «Бизнес ФМ» с нами была заместитель руководителя ФНС по Республике Татарстан Лилия Набиуллина.
14: Вопрос к эксперту.
15: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес ФМ Казань.
10: Для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
17: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
18: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
10: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
19: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
20: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Дезобье Пьер по обье Поль». Дословно в переводе с французского «ограбить Пьера, чтобы заплатить Полю». Это выражение родилось примерно в середине 16 века. Тогда были собраны деньги для ремонта собора Святого Петра, но в итоге направили их в казну собора Святого Павла. Смысл фразы «решать одну проблему за счет другой» по-русски ближе всего «латать Тришкин кафтан» – оборот, появившийся благодаря басне Крылова на ту же тему.
11: Срочные переводы на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Некоторые АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Сейчас отрабатывается заправка по долгосрочным контрактам, муниципальным и госзаказам, заявили в правительстве региона. При этом там отметили, что в целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет. Губернатор Андрей Травников отметил, что необходимо в ручном режиме помочь малым сетям АЗС восстановить поставки. Целью действий российских военных на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль российских границ, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и атак на российское приграничье. До Сум российским войскам осталось где-то 10,5 километров, заявил президент, а продвижение в этом направлении идет активно. В то же время глава государства подчеркнул, что у Москвы нет каких-то политических планов в отношении Сумской области. Будем ориентироваться на предложение Минобороны и Генштаба, заявил Путин. Ракета Falcon компании SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник цифрового радиовещания Sirius SXM-11. Запуск был произведен с базы американских космических сил на мысе Канаверал. Спутник выведен на орбиту примерно через полчаса. Его срок службы рассчитан на 15 лет. Аппарат дополнит группировку спутников Sirius XM и станет 8-м по счету. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Украинским гражданам не будут давать убежище в ЕС, если они не подтвердят, что покинули свою страну законно. По данным прессы, идея сейчас обсуждается в Брюсселе. О том, что стоит за инициативой и какими могут быть последствия, через минуту Георгий Буфт. Си Цзиньпин принял свою резиденцию Александра Лукашенко. Сообщили час назад китайские СМИ. Подробности не приводятся. Напомню, что в Китай лидер Беларуси отправился после переговоров с Владимиром Путиным на Валдае. Итоги этих контактов не освещались. Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь и даже готовы оказывать услугу в рассрочку. Что эти фирмы на самом деле советуют и не доведут ли клиента до реальных проблем с законом? Все подробности в ближайшие минуты. Без брони от мобилизации для украинцев не будет убежища в Европе. В ЕС готовится отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не могут подтвердить законность своего выезда с Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение уже принято. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронирования. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение, комментирует Георгий Буфт.
3: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей 3-е место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничением. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около 1/3 персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Об этом напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами и, конечно, поговорили с теми самыми раздолжителями, попросив помочь списать долги. С подробностями Михаил Сафонов.
4: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
5: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
6: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
5: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
4: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз, в том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушаются советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
6: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
4: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
7: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
4: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть, о чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
8: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяются, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
4: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
9: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
4: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин. Бизнес ФМ.
2: Вызывают ли солнечно-защитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
10: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя солнцезащитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
11: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
10: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
11: Рекомендуют средства на основе цинка.
10: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
11: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
10: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
11: Ну, а без воды вот по городу тоже?
10: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
11: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
10: Да нет. Нет, конечно.
2: Евгений Черемушкин. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
14: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Отставки и назначения.
15: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру управления.
16: Бизнес и власть.
15: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
16: Отчеты и планы.
15: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Чего ждать от российского рынка на новой неделе? 48 минут назад торги на московской бирже, утренние торги, открылись. Началось все с роста на 0,6%. Однако спустя 40 минут весь рост практически был растерян. Сейчас индекс Мосбиржи в плюсе на 0,03%, 2286 пунктов. Я напомню, что прошлую неделю индекс Мосбиржи все же закрыл ростом в 1,5% и добрался до отметки 2286 пунктов. А вот рубль все серьезно подешевел, курс юаня подрос по итогам пятницы почти на 3%, на 11,49 такой был биржевой курс. Ну и Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77,06. Чего ждать от новой недели, говорит инвестор-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
17: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке. Но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. И это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укрепление рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился и составляет больше 20 долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичны. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается, кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
2: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Рубль будет ослабевать из-за действия Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. А рынок акций попробует закрепиться на уровне 2400, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду. Говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраста Олег Кабелев.
18: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина. валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгую, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивидендный сезон в самом разгаре.
2: Олег Абелев. По мнению экспертов Центра экономического анализа Интерфакса, в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на новой неделе может составить 2180-2350 пунктов. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о снижении доверия к США в Европе.
19: Заранее с Маликом Дудаковым.
20: Вашингтон продолжает сотрясать скандал вокруг увольнения четырехзвездочного генерала Криса Донахью, командовавшего сухопутной армией Соединенных Штатов в Европе и Африке. Формальным поводом стала месть за проваленную Донахью операцию по выводу американских войск из Афганистана в 2021 году, которая быстро скатилась в полнейший хаос с гибелью морпехов и потерей огромного количества техники. Сам Донахью был последним офицером, который покинул Кабул в августе 2021 года. Как известно, Пентагон уходил из Афганистана по плану Трампа 2020 года, хоть реализовать его в жизнь пришлось уже Джо Байдену. Трамп на протяжении многих лет критиковал демократов и военный истеблишмент США за унизительное бегство из Афганистана и мечтал поплатиться за все, что тогда произошло. Однако в контексте увольнения Донахью это все же смотрится скорее поводом. Реальная причина продолжающейся реорганизации

0: 15%, в Австрии 15%, а в Испании всего лишь 12%. Причем во многих странах вроде Франции уже немалая часть населения рассматривает США как оппонента или врага, нежели как союзника. Пока еще у них сохраняется больше доверия к своим европейским соседям. Хотя после ухода американцев все исторические травмы французов к немцам и наоборот могут снова выйти на первый план и усугубить нынешний кризис Европейского Союза.
1: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
4: Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Beatles.
5: Знал бы прикуп на Business FM.
3: Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 7 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Президент Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. Можно использовать белорусские возможности, сказал Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам президента, Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Глава государства напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были заключены Минские соглашения 2014 года. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы работают на месте, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В компании «Херсонэнерго» уточнили, что электричества нет в 14 округах в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине. Накануне белорусский президент вылетел в большое азиатское турне, сообщил телеграм-канал Полпирова. Лукашенко планирует посетить 3 страны. Станция московского метро «Парк культуры» кольцевой линии изменит режим работы с 6 июля из-за ремонта эскалаторов. В часы пик по будням она будет работать только на выход пассажиров. Речь идет о времени с 7 до 11 утра и с 16 часов до 20 часов. Вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» с Окольнической линии на кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с кольца на Сокольническую линию сохранится. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работают на полную мощность. На рынок выведены запасы, заявил Владимир Путин. Он провел совещание по ситуации на топливном рынке и допустил среди возможных мер полный запрет на экспорт дизеля. Позднее президент дал интервью Павлу Зарубину, в котором заявил, что удары по энергетической инфраструктуре, в частности, создают проблемы. Есть определенный дефицит, но он не критический. И заявил, что потребности Крыма в топливе будут обеспечены. Также Владимир Путин подробно рассказал о ходе СВО и о том, что если дело когда-то дойдет до переговоров, для них можно будет использовать Минск. Несколько полигонов для строительных отходов в Московской области закрылись. Об этом наши радиостанции заявили перевозчики мусора. Они не знают, куда теперь девать отходы. И об этом наша рубрика «Бизнес говорит».

0: Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованные средние предприятия, ремонт перенесены на более поздние сроки. Поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
1: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
0: Текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре не критичен, заявил Владимир Путин в интервью корреспонденту Павлу Зарубину. Президент России подчеркнул, что нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом бизнес-ФМ заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытия у Минэкологии Московской области. Тему продолжит Евгений Перельчук.
2: «Бизнес говорит».
3: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
4: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
3: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
2: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
3: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
5: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальной мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
3: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Фанаты развернули флаги Украины, России и Беларуси на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментарии о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
6: Подробности.
7: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Беларуси и других странах. Большинство комментариев положительные.
0: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
6: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления «Черные квадраты», они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
8: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
6: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, что надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
0: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсированы выступления в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой.
9: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
11: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
13: Вывалится в 30 миллиардов долларов.
14: Вторая попытка на Business FM. Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника.
15: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
16: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
17: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
18: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
19: Правовая позиция Айнура Елилова на Business FM.
20: Для слушателей старше 12 лет. В ситуациях с задержкой или отменой авиарейсов люди часто не знают, на какие компенсации и услуги они могут рассчитывать, как правильно действовать в аэропорту и куда обращаться при нарушении своих прав. В последнее время воздушное пространство России периодически закрывается по так называемому плану ковер, который вводится для обеспечения безопасности полетов. Последствия для нас, пассажиров, оказываются весьма неприятными. Переносы и отмена рейсов запускают цепную реакцию, задерживаются поставки, срываются мероприятия, сокращается драгоценное время отдыха, люди опаздывают на стыковочные рейсы и, конечно же, возникает немало дополнительных расходов.
21: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
20: За последнее время многие россияне вынуждены часами и даже сутками сидеть в аэропортах из-за задержек рейсов. Причины тому могут быть разными, от технических неполадок или действий перевозчика до перекрытия неба по плану ковер. Если рейс отменили или задержали, пассажир имеет полное право на возврат денег, даже когда тариф был невозвратным. Авиакомпания обязана позаботиться о пассажирах во время ожидания. Сразу же после переноса рейса можно потребовать место для хранения багажа, а семьям с детьми до 7 лет полагается комната матери и ребенка. Через 2 часа ожидания предусмотрена выдача воды, спустя 4 часа – горячего питания. После 6-8 часов ожидания, в зависимости от времени суток, предоставляется отель и трансфер до него. Что следует сделать пассажирам? Прежде всего, необходимо обратиться к представителю авиакомпании за положенными услугами и четко сформулировать свои требования. Если отказывают, важно зафиксировать это, сделать видео, фотографии, онлайн-табло, чтобы потом направить претензию перевозчику. Сохраняйте все чеки и квитанции, связанные с путешествием и расходами, потраченными на еду, лекарства, другие необходимые услуги и вещи, приобретенные в аэропорту. Также запросите документ, подтверждающий факт задержки или отмены рейса. Это будет важным доказательством в случае дальнейших разбирательств. Претензию, кстати, можно предъявить в течение 6 месяцев после инцидента. Авиакомпания обязана ответить в течение 30 дней. Итак, авиаперевозчик обязан возместить убытки, например, стоимость последующего рейса или билета на концерт, сгоревшую из-за задержки, все расходы, связанные с ожиданием и неустойку. Ответственность может быть уменьшена, если будет доказано, что ситуация возникла вследствие форс-мажора, либо иных обстоятельств от перевозчика независящих. Авиакомпания может изменить условия рейса, если это необходимо для безопасности, в том числе для устранения неисправности самолета или в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также по требованию государственных органов. В последнее время участился еще один повод для дестабилизации перелетов – режим «ковер» уже привычно вошел в наш лексикон. В этот период взлеты и посадки запрещены, а самолеты в воздухе обязаны немедленно сесть или выйти из соответствующей опасной зоны. Юридические практики операции «Ковер» пока не получила четкой квалификации как основание для возмещения убытков в сфере авиаперевозок. Безусловно, форс-мажором она не признается. Вместе с тем, вины перевозчика в вынужденном ограничении тоже нет. Так или иначе, если рейс отменен или задержка сделала перелет бессмысленным, следует обратиться к авиакомпании с требованием вернуть деньги за билет или обеспечить ближайший рейс в том же направлении. Обычно решение находится, а вот в бизнес-сфере, заключая определенный коммерческий договор, не помешает прописывать условия признания подобного режима как обстоятельства, влияющего на порядок и сроки исполнения контракта, либо страховать соответствующий риск. И подытожим. Любые мучения пассажиров, связанные с отменой или задержкой рейсов, должны быть компенсированы. Каждый имеет право на комфортный полет и сервис. Приложенные усилия и время на составление обращения и сбор доказательств с большей вероятностью приведут к нужному результату. Так что наберитесь терпения и приятного всем полета. С вами был Айнур Ялилов.
22: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
23: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
24: Вначале был бизнес.
25: Как появлялись города?
26: Киров, Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песоченский фарфор.
24: Как появлялись города на Бизнес FM.
27: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
28: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
29: Проект «Репост» на Бизнес FM.
23: Для слушателей старше 12 лет.
0: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Business FM, и с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды, и сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, ссылками со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзор, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести. До тех, кто ждет рекламу по бартеру. Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
1: Проект «Репост» на Business FM. слово и деньги.
23: Для слушателей старше 12 лет.
1: Мы часто платим наши долги не потому, что так положено, и это справедливо, а потому что хотим облегчить наши будущие займы.
2: Франсуа VI де ля Рошфуко. Французский писатель, философ, моралист, баснописец, участник 30-летней войны, политик времен кардиналов Ришелье и Мазарини.
1: Слово и деньги. На Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Альфа-кафе, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
29: Backseat driver. Буквально означает «водитель заднего сидения». В деловой среде так называют людей, которые все критикуют, но ничего не делают сами. Эта фраза возникла в английском языке благодаря пассажирам-всезнайкам в такси. Сидя на заднем сидении, они только и делают, что дают под руку советы. Лучше водителя, зная, как, когда и куда нужно повернуть.
9: Срочные переводы на Business FM.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях.
9: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
31: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Аэропорт Домодедово вслед за Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Утром были введены временные ограничения в воздушной гавани Краснодара. За ночь российские силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Дроны были уничтожены над территориями приграничья Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над Азовским и Черным морями. Некоторые АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Сейчас отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и госзаказам, заявили в правительстве региона. При этом там отметили, что в целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет. Губернатор Андрей Травников сообщил, что необходимо в ручном режиме помочь малым сетям АЗС восстановить поставки. Температурный рекорд на фоне экстремальной жары установлен в Венгрии. 28 июня столбик термометра в Будапеште поднялся до 40 градусов по Цельсию. Ранее в стране был введен максимальный уровень опасности из-за высоких температур. В метро, на вокзалах и площадях Будапешта бесплатно раздают воду. Для снижения нагрузки на инфраструктуру венгерские власти рекомендовали перевести госслужащих на удаленную работу, а физически тяжелые работы перенести на утро или вечер. И по возможности сократить рабочий день. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за аномальной жары в Европе с 21 июня погибли более 1300 человек. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле.
30: Главные темы.
10: 8:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Президент допустил. В Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. Также российский президент заявил, что если когда-то дело дойдет до переговоров, для них можно будет использовать Минск. Украинским гражданам не будут давать убежище в ЕС, если они не подтвердят, что покинули свою страну законно, по данным СМИ. Идея сейчас обсуждается в Брюсселе о том, что стоит за инициативой и какими могут быть последствия. Комментарии Георгия Бофта буквально через минуту. Решат проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь и даже готовы оказать услугу в рассрочку. Что эти фирмы на самом деле советуют и не доведут ли клиента до реальных проблем с законом? Все подробности в нашем эфире. Без брони от мобилизации для украинцев не будет убежища в Европе. В ЕС готовится отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не могут подтвердить законность своего выезда с Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение уже принято. При подаче заявления на временную защиту мужчине в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронирования. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение, комментирует Георгий Бофт.
11: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощи, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет. Так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
10: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? О ситуации напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами и, конечно, поговорили с теми самыми раздолжнителями, попросив помочь списать долги. Михаил Сафонов о том, как это продолжилось.
12: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе полумиллиона, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
13: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
14: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
13: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
12: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз, в том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушается советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
15: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
12: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
16: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
12: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть, о чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
17: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяют, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
12: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
18: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
12: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
10: Вызывают ли рак кожи солнцезащитные кремы? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
19: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
20: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
19: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сероденам какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
20: Рекомендуют средства на основе цинка.
19: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать, но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктами, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
20: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
19: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете это использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вода заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отраженное от воды.
20: Ну, а без воды вот по городу тоже?
19: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
20: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
19: Да нет, конечно.
10: Евгений Черемушкин, онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
0: Реклама.
1: Реклама на Бизнес FM в Казани.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
30: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
2: Говорящие фамилии на Business FM.
30: Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
22: Отставки и назначения.
21: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
22: Бизнес и власть.
21: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
22: Отчеты и планы.
21: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: А 8:49 в Москве.
30: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
10: Гриш, доброе утро.
23: Доброе утро.
10: Индекс Мосбиржи на утренней сессии начал эту самую неделю с роста на 0,6%, потом успел даже в прошлом часе провалиться в красную зону, сейчас все-таки плюс 0,25%. Ну, может, 2300 возьмем сегодня?
4: Но в пятницу, я не знаю, ты видел...
10: 1.5% прибавили.
4: Рынок, да, даже 2.300 возвращал. Внезапно такой отскок был. То ли это техническое восстановление, потому что вот тот самый уровень технический в районе 2.250 по индексу Мосбиржи. Ну, в принципе, если брать историю, вот эти технические уровни, ну, не сама цифра, а именно скользящая средняя, вот эта 200-месячная, она, в принципе, всегда выступала таким важным маркером, да, после... Этого обычно, ну, падали ниже, но всегда с этой точки рынок у нас неплохо восстанавливался. Ну, может быть, техническая перепроданность тоже сыграла свою роль. Может быть, кто-то уловил какие-то информационные потоки, которые, в общем-то, освещают, скажем так, путь к какому-то компромиссному решению по конфликту вокруг Украины, сказать сложно. Но отскок был достаточно мощным, объемы тоже торгов были высокими, так что поживем, увидим. За эти выходные такого резкого обострения вроде как не произошло, так что пока рынок у нас чуть-чуть отошел от опасной черты. Ну, аналогичная динамика восстановительная была и на рынке внутреннего долга, индекс ОФЗ почти процент. Ну, не полностью потери прошлой недели потерял, но существенно их отыграл. Ну, валютный рынок здесь пока без изменений. Естественно, с учетом слабости и нестабильности на рынке долга и рынка акций, спрос на валюту, естественно, традиционно всегда высок, поэтому юань к рублю закрылся вот буквально на пороге 11,5, там 11,65. Достаточно важный уровень. Если закрепимся выше него, там прорыв на 12 плюс будет, в принципе, неизбежным. Но пока не закрепились даже выше 11,5. Торговля на фьючерсном рынке с утра идет, я смотрю, практически на тех же показателях по паре юань-рубль. Так что пока вроде как сегодня в концовке, ну, в предпоследний день месяца, квартала, ситуация в целом будет напоминать прошлую неделю. Слабость, но без сильных ценовых колебаний. На глобальном рынке ситуация в целом, конечно, анекдотичная, особенно на рынке нефти. Получается, теперь воевать США с Ираном будут только после закрытия торгов в пятницу и до открытия торгов в понедельник. А потом будут мириться. Вот так шутят нефтяные спекулянты и, соответственно, цены на нефть, которые в самом конце торгов в Америке в пятницу отскочили вверх. Brent был даже $74. Сейчас все вернулось на круги своя. Brent с поставкой в сентябре торгуется, ну, чуть пониже отметки 73. Этот контракт сентябрьский уже будет активным со среды. Ну, а в целом рынки фондовые тоже взбодрились. Американские индексы пока вплюсуют. Доллар, правда, пока в концовке квартала остается крепким. Евро на низах с прошлого года. Японская иена самый низкий показатель к доллару с 1986 года. Здесь пока ничего не меняется. И ситуация остается достаточно нестабильная, потому что, ну, риски, судя по всему, инвесторы на глобальном рынке какие-то видят. Может быть, геополитические, может быть, какие-то. Никто не знает, чем вот эти войны выходного дня между США и Ираном в итоге закончатся.
30: Капитал на бизнес FM. Реклама.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
30: Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. Со 2 по 11 июля Театр Крейв. Шоу «Абракадабра» с участием Ринали Мухаметова в роли загадочного конферансье. Спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре и циркового искусства, временем, которое стирало грани между магией и реальностью, где иллюзии рождались в голове у актеров и зрителей, а гениальность граничила с безрассудством. В этом удивительном путешествии каждый станет героем лабиринта загадок и перевоплощений. Подробнее на crave.ru. 18+.
6: Знай меру. Erlang. Безразмерные единицы интенсивности загрузки коммуникационных линий. Реже транспортных средств. Названо по фамилии датского инженера Агнера Эрланга. Один Erlang соответствует непрерывному использованию одного голосового канала в течение часа. Применяется для определения потребностей в телекоммуникационных линиях в условиях, когда интенсивность трафика является случайной величиной.
7: Знай меру на Business FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
9: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне,

0: Авторы исследования видят рост тревожности, но связывают его с последствиями ковида и общей социальной напряженностью в мире. Пока ученые спорят, законодатели издают законы. В Британии планируют запретить выход в соцсети для детей до 16 лет. Канада вносит ту же планку. Арабские Эмираты – 15 лет с обязательной биометрией. Австралия, Индонезия, Малайзия уже ввели подобные запреты. В Канаде забавный нюанс. Чат-боты на базе искусственного интеллекта в общий запрет не попали. В России мы наблюдаем дискуссию законодателей пока не в стенах Госдумы, а в публичном поле. Мнения высказываются самые разные – от полной поддержки австралийского варианта до более осторожного подхода, учитывающего вероятную миграцию подростков на неподконтрольные и потенциально более опасные платформы. Одно из решений – передать контроль за доступом к соцсетям семье. Сенаторы и депутаты – прежде всего родители. В случае запрета, думаю, их ждет непростой разговор с собственными чадами, лишенными любимых рилсов и пабликов. Планируя и обсуждая ограничительные инициативы, его тоже стоит учитывать.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Аэропорт Домодедово вслед за Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация. Сегодня утром были введены временные ограничения в воздушной гавани Краснодара. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее сообщалось, что Лукашенко начал азиатское турне, он посетит 3 государства региона. США и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре, сообщил журналист портала Axios Барак Давид. При этом США и Иран согласились прекратить проходившие в последние дни взаимные нападения в районе Армузского пролива. Предполагается, что на переговорах стороны согласуют трактовки подписанного ранее меморандума о взаимопонимании. Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник цифрового радиовещания Sirius. Запуск был произведен с базы американских космических сил на мысе Канаверал. Спутник выведен на орбиту примерно через полчаса. Его срок службы рассчитан на 15 лет. Аппарат дополнит группировку спутников Sirius XM и станет 8-м по счету. Красный уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Белоруссии. В понедельник воздух в республике прогреется от плюс 29 градусов на северо-востоке страны до плюс 39 на юго-западе. В Минске ожидается от плюс 33 до плюс 35 градусов. Как сообщалось ранее, Европу накрыла аномальная жара. Высокие температуры привели к гибели более 1300 человек. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работают на полную мощность, на рынок выведены запасы. Это все заявил Владимир Путин. Он провел совещание по ситуации на топливном рынке и допустил среди возможных мер полный запрет на экспорт дизеля. А еще позднее президент дал интервью Павлу Зарубину. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями – и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Президент допустил, в Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. В Подмосковье закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Бизнес FM заявили перевозчики мусора. И теперь они не знают, куда девать отходы. А ситуация, наша рубрика «Бизнес говорит» в ближайшем эфире. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованные средние предприятия ремонта перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1 700

0: 100 тысяч тонн, что почти на уровне прошлого года, снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
1: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Ну вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
0: Владимир Путин. Текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре не критичен, заявил Владимир Путин в интервью корреспонденту Павлу Зарубину. Президент России подчеркнул, что нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Продолжит Евгений Перельчук.
2: «Бизнес говорит».
3: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
4: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
3: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
5: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
3: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
6: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальной мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
3: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
2: Подробности.
7: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Белоруссии и других странах. Большинство комментариев положительные.
0: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикация в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
8: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии. Может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни «За мир» или там выступления «Черные квадраты», они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
9: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
8: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
0: Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель и критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
13: Партнер эфира ООО «Канавто 20».
14: N500 – мощный премиальный внедорожник для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто» выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
2: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
15: В ситуациях с задержкой или отменой авиарейсов люди часто не знают, на какие компенсации и услуги они могут рассчитывать, как правильно действовать в аэропорту и куда обращаться при нарушении своих прав. В последнее время воздушное пространство России периодически закрывается по так называемому плану ковер, который вводится для обеспечения безопасности полетов. Последствия для нас, пассажиров, оказываются весьма неприятными. Переносы и отмена рейсов запускают цепную реакцию, задерживаются поставки, срываются мероприятия, сокращается драгоценное время отдыха, люди опаздывают на стыковочные рейсы и, конечно же, возникает немало дополнительных расходов.
2: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
15: За последнее время многие россияне вынуждены часами и даже сутками сидеть в аэропортах из-за задержек рейсов. Причины тому могут быть разными – от технических неполадок или действий перевозчика до перекрытия неба по плану ковер. Если рейс отменили или задержали, пассажир имеет полное право на возврат денег, даже когда тариф был невозвратным. Авиакомпания обязана позаботиться о пассажирах во время ожидания. Сразу же после переноса рейса можно потребовать место для хранения багажа, а семьям с детьми до 7 лет полагается комната матери и ребенка. Через 2 часа ожидания предусмотрена выдача воды, спустя 4 часа – горячего питания. После 6-8 часов ожидания, в зависимости от времени суток, предоставляется отель и трансфер до него. Что следует сделать пассажирам? Прежде всего, необходимо обратиться к представителю авиакомпании за положенными услугами и четко сформулировать свои требования. Если отказывают, важно зафиксировать это, сделать видео, фотографии, онлайн-табло, чтобы потом направить претензию перевозчику. Сохраняйте все чеки и квитанции, связанные с путешествием и расходами, потраченными на еду, лекарства, другие необходимые услуги и вещи, приобретенные в аэропорту. Также запросите документ, подтверждающий факт задержки или отмены рейса. Это будет важным доказательством в случае дальнейших разбирательств. Претензию, кстати, можно предъявить в течение 6 месяцев после инцидента. Авиакомпания обязана ответить в течение 30 дней. Итак, авиаперевозчик обязан возместить убытки, например, стоимость последующего рейса или билета на концерт, сгоревшую из-за задержки, все расходы, связанные с ожиданием и неустойку. Ответственность может быть уменьшена, если будет доказано, что ситуация возникла вследствие форс-мажора, либо иных обстоятельств от перевозчика независящих. Авиакомпания может изменить условия рейса, если это необходимо для безопасности, в том числе для устранения неисправности самолета или в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также по требованию государственных органов. В последнее время участился еще один повод для дестабилизации перелетов – режим «ковер» уже привычно вошел в наш лексикон. В этот период взлеты и посадки запрещены, а самолеты в воздухе обязаны немедленно сесть или выйти из соответствующей опасной зоны. В юридической практике операция «Ковер» пока не получила четкой квалификации как основание для возмещения убытков в сфере авиаперевозок. Безусловно, форс-мажором она не признается, вместе с тем вины перевозчика в вынужденном ограничении тоже нет. Так или иначе, если рейс отменен или задержка сделала перелет бессмысленным, следует обратиться к авиакомпании с требованием вернуть деньги за билет или обеспечить ближайший рейс в том же направлении. Обычно решение находится, а вот в бизнес-сфере, заключая определенный коммерческий договор, не помешает прописывать условия признания подобного режима как обстоятельства, влияющего на порядок и сроки исполнения контракта, либо страховать соответствующий риск. И подытожим. Любые мучения пассажиров, связанные с отменой или задержкой рейсов, должны быть компенсированы. Каждый имеет право на комфортный полет и сервис. Приложенные усилия и время на составление обращения и сбор доказательств с большей вероятностью приведут к нужному результату. Так что наберитесь терпения и приятного всем полета. С вами был Айнур Ялилов.
16: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
17: Для слушателей старше 12 лет.
16: Проект «Репост» на Бизнес FM.
18: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Business FM, и с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды, и сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, с ссылками, со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров, это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзор, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики, то есть производит контент, который бренд потом использует у себя, то есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
9: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
18: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
16: Проект «Репост» на Бизнес FM.
19: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
20: Для слушателей старше 12 лет.
19: С древнейших времен люди знали о свойствах глины. Этот мягкий пластичный материал мог принимать любую нужную форму. А после обжига в огне изделия из глины становились твердыми и водонепроницаемыми. Глина отлично подошла для изготовления посуды. Поначалу ее делали вручную. Процесс был долгим, а изделия выходили неказистыми и грубыми. Все стало гораздо проще с изобретением гончарного круга. Одной рукой мастер приводил круг в равномерное вращение, а другой начинал лепку. Изделия выходили гораздо более плотными и однородными правильной формы. А во втором тысячелетии до нашей эры изобрели круг, который вращали ногами, освободив мастерам обе руки. Одновременно усложнялась и техника обжига. Открытый огонь заменили специальные печи, температура в которых достигала 900 градусов.
21: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
19: 100 шагов вперед на Business FM.
22: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Реклама на Бизнес FM в Казани.
24: Ищете уютное место для дня рождения?
25: Или теплых семейных встреч?
24: Семейное кафе «Тренди».
25: Вкусно, уютно для всех.
26: Семья всегда будет в тренде.
24: Тренди.рф.
27: Бронь столов 225-44-33.
28: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
29: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
0: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаметшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман, ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе.
3: Культ наличности на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Число машин, которые ожидают досмотра перед проездом по Крымскому мосту, достигло 1500. Сегодня утром сообщили в инфоцентре. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств, чуть меньше со стороны Керчи. Время ожидания со стороны Тамани составляет около 3 часов, а со стороны Керчи около 2. Минувшую ночь российские силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями приграничья Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над Азовским и Черным морями. Президент Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. «Можно использовать белорусские возможности», — сказал Путин в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину. По словам президента, Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Путин напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были заключены и Минские соглашения от 2014 года. Фильм «Майкл» о жизни и творчестве поп-певца Майкла Джексона стал самым кассовым биографическим проектом в истории. По итогам мирового проката он собрал 977 миллионов долларов, обойдя «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина также возглавила категорию музыкальных байопиков, превзойдя «Богемскую рапсодию», пишет «Variety». Майкл также стал лидером российского кинопроката, собрав за минувший уикенд 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украинским гражданам не будут давать убежище в ЕС, если они не подтвердят, что покинули свою страну законно. По данным СМИ, идея сейчас обсуждается в Брюсселе о том, что стоит за инициативой и какими могут быть последствия. Через минуту Георгий Бофт. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре, а также условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Во всяком случае, это утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь и даже готовы оказать услугу в рассрочку. Что эти фирмы на самом деле советуют и не доведут ли они клиента до реальных проблем с законом? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Без брони от мобилизации для украинцев не будет убежища в Европе. В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не могут подтвердить законность своего выезда с Украины. Это пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение уже принято. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронирования. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
3: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18 18-64 лет выросла на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце, и временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебираются в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничением. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено. Квалифицированным большинством в Совете ЕС это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, автор телеграм-канала «Бофт знает». Внешние раздолженители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Об этом напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами. И, конечно, поговорили с теми самыми раздолжнителями, попросив помочь списать долги. С подробностями Михаил Сафонов.
4: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
5: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
6: Есть ли какие-нибудь опции фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
5: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
4: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз, в том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушаются советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
7: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
4: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
8: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
4: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть, о чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
9: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяют, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
4: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
10: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
4: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Реклама.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
13: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
15: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
14: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
16: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM. Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза, но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно «Памперс» первым попал на рынок постперестроечной России. Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название «Памперс» стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране. Имя нарицательное на Бизнес FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть.
17: Оскар Уайлд.
0: Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению. Наизусть. На Бизнес FM.
18: Компании и корпорации.
19: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Столичный аэропорт Внуково полностью перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, пишут ведомости. Российское ПО полностью заменило решение зарубежных компаний, а сам проект занял 2 года. Новый программный комплекс позволяет отслеживать движение багажа на всех этапах обработки и обеспечивает работу всей багажной инфраструктуры аэропорта. Система обслуживает 90 стоек регистрации, 10 багажных каруселей и способна обрабатывать до 5500 единиц багажа в час. Озон запустил новый логистический центр в Ленинградской области. Инвестиции в его IT-инфраструктуру и технологическое оснащение составили около 4 миллиардов рублей. В первую очередь объект уже способен обрабатывать более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность этот показатель превысит 1 000 000 заказов в день, а общая площадь логистического центра составит более 100 тысяч квадратных метров. Японские Honda и Nissan ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных систем для автомобилей нового поколения. В первую очередь речь идет о главном компьютере, который будет контролировать деятельность автомобилей, в том числе беспилотных, а также иметь возможность постоянно обновлять свои функции через интернет. К проекту может присоединиться и Mitsubishi Motors. Компания рассчитывает сократить расходы и усилить конкуренцию с производителями из США и Китая. По данным японских СМИ, соглашение могут заключить уже этим летом, а выпуск компонентов начать в 2029 году. Новости компании корпорации «Держитесь курса».
2: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Вызывает ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
17: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в наших широтах, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
20: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
17: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
20: Рекомендуют средства на основе цинка.
17: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать, но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
20: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
17: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
20: Ну, а без воды вот по городу тоже?
17: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идёте обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
20: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
17: Да нет. Нет, конечно.
2: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связано именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
21: Доброе утро.
2: Начнем с нашего рынка. Что сегодня происходит там и будет ли снова снижаться рубль?
21: Рубль, ну, возможно, в принципе, и будет, хотя вот сейчас подошли по паре юань-рубль к техническому сопротивлению, где-то в районе 11.60, но чуть повыше. Фьючерс на пару доллар-рубль, так называемый вечный фьючерс, юань-рубль, да, 11.55, ну, в принципе, это так намекает на то, что на бирже открытие будет опять в пользу юаня. У нас концовка и месяца, и квартала, поэтому, наверное, основные налоговые выплаты уже прошли, но, с другой стороны, динамика такая скомканная, и может быть, где-то вот на этом уровне, в этом районе, пара юань-рубль пока стабилизируется. Ну, а в июле уже тенденция будет более-менее понятна. Я так понимаю, спекулянты будут все-таки ждать параметры новых валютных операций в рамках бюджетного правила. Тут до конца непонятно, какой объем нефтегазовых доходов озвучит Минфин, которые у него появились, и какие объемы будут озвучены в качестве ежедневных покупок на валютном рынке. Сегодня, на текущий момент, вот вплоть до первой декады июля, покупки где-то почти на 6 миллиардов рублей в день. Будут ли эти покупки увеличены или, наоборот, сокращены? Ну, посмотрим. Тут еще надо понять, какие были объемы продаж из фонда нацблагосостояния. Может быть, их вообще не было. В таком случае зеркальные операции ЦБ будут прекращены и будет чистая покупка валюты. Вот вопрос, на какой объем. Рынок, скорее всего, будет этого ждать. Что касается рынка акций, ну, после после бурного закрытия недели в конце торгов в пятницу рынок у нас из падения резко перешел к росту, даже возвращали отметку 2300, но так объемы даже резко подскочили. Новостей каких-то особых не было, можно связать это пока, связать с неким таким техническим моментом, перепроданность, подход к важному рубежу технической поддержки по индексу Мосбиржи, ну и в целом рынок пока от этой важной поддержки, она где-то в районе 2250 проходит по индексу Мосбиржи, чуть-чуть, как говорят, отжался повыше, но тем не менее ситуация остается неустойчивой. Динамика здесь первых минут торгов, конечно, пока не показательна. Посмотрим, что будет там уже при открытии регулярных торгов в 10 часов и особенно после полудня. Глобально рынки реагируют на официальное объявление о том, что вот этот этап, очередной этап войны выходного дня между США и Ираном, я имею в виду вот эти взаимные обстрелы, обмены такими жесткими словесными комментариями и Трампа, и иранских представителей. Все это происходит после закрытия торгов на фондовых рынках в Америке и до открытия. Ну, в общем, после закрытия начали друг друга бомбить. После воскресенья перед открытием торгов договорились прекратить. Ну вот рынок пытается понять, будет ли теперь это в порядке вещей, войны выходного дня, а потом мир и переговоры, или это такая локальная история. Но цены на нефть после скачка в пятницу, естественно, отскочили пониже, потому что вроде как перемирие сохраняется, Brent держится в районе 73, ну а фондовые индексы американские пошли вверх.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя два года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Beatles.
0: Знал бы прикуп на Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Судьбой следует обходиться, как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею, а когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особенности.

0: поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что
1: нет, он хочет... Конечно нет.
0: А вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект. Что нужно идти читать Генделя, понимать?
2: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему это? Конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
0: Теодор, это серьезное искусство?
2: Более чем.
3: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 9:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Силовики предотвратили нападение на синагогу в Ярославле, сообщили в ФСБ. Задержан россиянин, который планировал преступление. После этого он собирался выехать в Сирию, присоединиться к террористам. Дома у подозреваемого прошли обыски. Обнаружены самодельные зажигательные устройства и средства связи. Некоторые АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Сейчас отрабатывается заправка по долгосрочным контрактам, муниципальным и госзаказам, заявили в правительстве региона. При этом там отметили, что в целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет. Губернатор Андрей Травников отметил, что необходимо в ручном режиме помочь малым сетям АЗС восстановить поставки. США и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре, сообщил журналист портала Axios Барак Давид. При этом США и Иран согласились прекратить проходившие в последние дни взаимные нападения в районе Армузского пролива. Предполагается, что на переговорах стороны согласуют трактовки подписанного ранее меморандума о взаимопонимании. Красный уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Белоруссии. В понедельник воздух в республике прогреется от плюс 29 градусов на северо-востоке до плюс 39 на юго-западе страны. В Минске сегодня ожидается от плюс 33 до плюс 35 градусов. Как сообщалось ранее, Европу накрыла аномальная жара. Высокие температуры привели к гибели более 1300 человек. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 10:00 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что в России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Президент допустил, в Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ. Но в планы Москвы это не входит. Поговорим о последнем интервью президента с Георгием Бофта буквально через минуту. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работают на полную мощность. На рынок вывезены запасы, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на топливном рынке. Мы, между тем, спрашиваем у наших слушателей, работают ли правильно приложения, которые должны показывать на заправках наличие горючего. Началась новая неделя на российском рынке, и новый день индекс Мосбиржи начинает с падения на 0,8%. 2268 пунктов. Напомню, что в пятницу индекс Мосбиржи закрыл ростом в 1,5%. Рубль падает сейчас к юаню на 1,5%. Китайская валюта стоит уже 11,56. Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами. России предложили ограничить ведение боев территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Вести». Также, по словам президента, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на такое, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло

0: бы стать для них спасением, заявил президент. Однако в планы России, по словам Путина, это не входит. Что означают такие публичные предложения для Москвы? Обсудим это с политологом, автором телеграм-канала «Бовт знает» Георгием Бовтом. Он сейчас на прямой связи со студией. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А президент не упомянул, кто именно озвучил предложение, а кто это мог быть?
1: Он даже не упоминал, и когда были озвучены эти предложения. Может быть, они были озвучены не вчера, а некоторое время назад. Поэтому можно предположить, что это мог быть и Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Лыков и Кушнер, они так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение. И, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня.
0: Но в любом случае ответ нет.
1: Путин не хочет идти на какие уступки. И не верит, что можно добиться успеха на поле боя. Удары по тылам российским он пока не считает критическими.
0: Путин, между тем, все-таки несколько раз упомянул в этом интервью возможность переговоров. Сказал как раз о том, что возможное как раз ограничение боевых действий четырьмя регионами, во-первых, усилит подготовку позиции Киева к этим возможным переговорам. Потом президент говорит о том, что Минск может стать площадкой для возможных переговоров, если дело до них дойдет. Это сигнал?
1: Я бы пока не спешил воспринимать это как сигнал. Ну, поскольку если там ограничить четырьмя регионами, то ведь и российские войска туда могут перетянуться из Сумской и Днепропетровской областей. Но на самом деле Путин верит в то, что Россия имеет численное преимущество на фронте, и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает ту позицию, которую он видел уже достаточно давно, год назад еще, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов на нее нет, но, тем не менее, вот буферная зона там будет создаваться.
0: Послушаем военных, он добавил примерно в том духе.
1: Ну да, куры они скажут. Но при нынешних дальнобойных возможностях трудно сказать, какая буферная зона была бы безопаснее.
0: А дух Анкориджа. Его президент упомянул, вообще ту ситуацию переговорную, которая была в августе прошлого года. Как вам кажется, если судить по последнему интервью президента, у Москвы есть хоть какие-то надежды на этот формат еще?
1: Я думаю, не особенно. Ставка делается на то, чтобы занять оставшуюся территорию Донбасса силой.
0: Президент Лукашенко покинул Россию. Никаких заявлений по поводу того, о чем говорили с российским коллегой, не было. Лукашенко уже в Пекине, его уже принял Си Цзиньпин. Общались, между прочим, 3 часа. И опять же, мы не знаем, о чем говорили и на Валдае, и в Пекине. Есть гипотеза?
1: Лукашенко, в принципе, есть потребность говорить о том, какую он дальше роль будет играть в СВО. Не только в СВО, но и с Россией топливом. Вице-премьер Новак уже говорил, что импорт топлива из Белоруссии – это практически реальность. Другое дело, что этого может не хватить. Возможно, Москва потребовала от Минска более плотного вовлечения в СВО. Под давлением Зеленского чего делать Лукашенко явно не хочет. И история загадочная с ретрансляторами, которые то ли были, то ли не было, то ли заглушили белорусы, то ли нет, она остается открытой. Лукашенко не хочет втягиваться в войну. Он говорил об этом открыто на публику на встрече с российским послом Брызловым. Я думаю, что этот же тезис он повторял в разговоре с Путиным. Зачем он поехал в Пекин? Может быть, за поддержкой своей позиции, мы не знаем. А может быть, за еще какими-то вещами. Мне кажется, что Лукашенко в роли медиатора между Москвой и Пекином – это не такой, не самый верный вариант. Путин сам может общаться с Си Цзиньпином. У них хорошие отношения, и они могут решать довольно сложный вопрос. Мне кажется, Лукашенко поехал говорить про себя.
0: Угу. И напоследок еще один вопрос. Общее ваше впечатление от вот этого ночного интервью Владимира Путина?
1: Продолжаем так, как все идет. Пока никаких перемен.
0: Что ж, это ответ. Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает», был на прямой связи со студией. Обсуждали интервью, которое Владимир Путин дал «Вестям». Говорил он и про ситуацию на топливном рынке, но большую часть беседы посвятил все-таки текущей ситуации на СВО. А к другим темам. Фанаты развернули флаги Украины, России и Беларуси на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. На видео сопровождают комментарии о том, что, цитат, «ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное».
2: Подробности.
3: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Беларуси и других странах. Большинство комментариев положительные.
0: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
4: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
5: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
4: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
0: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все же не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой.
2: Прямо сейчас.
0: Центробанк только что сообщил, что с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9 миллиардов 340 миллионов рублей в день. Новость пришла от регулятора вот только что. Рубль, я смотрю, особо не реагирует. На Мосбирже к юаню российская валюта сейчас падает на 0,8% или на 9 копеек, и юань стоит 11,58.
2: Реклама.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
8: Не проблема.
7: Заказываем во вкус Вилл-бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкус Вилл-бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус Вилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкус Вилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
10: Деньги. В 1727 году все монетные дворы в Москве были полностью реконструированы. К моменту запуска новых инструментов и машин с Урала поступило более 5000 пудов медных заготовок. Еще столько же было доставлено из Казани. В итоге уже к концу лета того же 1727 года на Красном, Набережном и Кадашевском московских монетных дворах было сделано медных пятаков на 1 миллион 220 600 рублей.
6: История денег на Business FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Уже в эфире «Бизнес FM».
13: Наизусть. Уильям Шекспир. Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит.
14: Наизусть на «Бизнес FM».
9: В эфире радио не на словах, а на деле.
15: «Бизнес FM Татарстан». Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
16: Партнер эфира ООО «Канавто-3».
17: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Проект «Репост» на «Бизнес FM».
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Всем привет! Вот и настало время программы «Репост» на «Бизнес FM». И с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды. И сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, ссылками со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться знакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров, это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзоры, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики, то есть производит контент, который бренд потом использует у себя, то есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
5: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
19: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
6: Проект «Репост» на Business FM.
18: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
20: Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
12: Как появлялись города на Business FM.
21: Спонсор программы ООО «Введенская».
22: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
6: Правовая позиция Айнура Елилова на Business FM.
18: Для слушателей старше 12 лет.
23: В ситуациях с задержкой или отменой авиарейсов люди часто не знают, на какие компенсации и услуги они могут рассчитывать, как правильно действовать в аэропорту и куда обращаться при нарушении своих прав. В последнее время воздушное пространство России периодически закрывается по так называемому плану ковер, который вводится для обеспечения безопасности полетов. Последствия для нас, пассажиров, оказываются весьма неприятными. Перенос и отмена рейсов запускают цепную реакцию, задерживаются поставки, срываются мероприятия, сокращается драгоценное время отдыха, люди опаздывают на стыковочные рейсы и, конечно же, возникает немало дополнительных расходов.
0: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
23: За последнее время многие россияне вынуждены часами и даже сутками сидеть в аэропортах из-за задержек рейсов. Причины тому могут быть разными, от технических неполадок или действий перевозчика до перекрытия неба по плану ковер. Если рейс отменили или задержали, пассажир имеет полное право на возврат денег, даже когда тариф был невозвратным. Авиакомпания обязана позаботиться о пассажирах во время ожидания. Сразу же после переноса рейса можно потребовать место для хранения багажа, а семьям с детьми до 7 лет полагается комната матери и ребенка. Через 2 часа ожидания предусмотрена выдача воды, спустя 4 часа – горячего питания. После 6-8 часов ожидания, в зависимости от времени суток, предоставляется отель и трансфер до него. Что следует сделать пассажирам? Прежде всего, необходимо обратиться к представителю авиакомпании за положенными услугами и четко сформулировать свои требования. Если отказывают, важно зафиксировать это, сделать видео, фотографии, онлайн-табло, чтобы потом направить претензию перевозчику. Сохраняйте все чеки и квитанции, связанные с путешествием и расходами, потраченными на еду, лекарства, другие необходимые услуги и вещи, приобретенные в аэропорту. Также запросите документ, подтверждающий факт задержки или отмены рейса. Это будет важным доказательством в случае дальнейших разбирательств. Претензию, кстати, можно предъявить в течение 6 месяцев после инцидента. Авиакомпания обязана ответить в течение 30 дней. Итак, авиаперевозчик обязан возместить убытки, например, стоимость последующего рейса или билета на концерт, сгоревшую из-за задержки, все расходы, связанные с ожиданием и неустойку. Ответственность может быть уменьшена, если будет доказано, что ситуация возникла вследствие форс-мажора, либо иных обстоятельств от перевозчика независящих. Авиакомпания может изменить условия рейса, если это необходимо для безопасности, в том числе для устранения неисправности самолета или в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также по требованию государственных органов. В последнее время участился еще один повод для дестабилизации перелетов – режим «ковер» уже привычно вошел в наш лексикон. В этот период взлеты и посадки запрещены, а самолеты в воздухе обязаны немедленно сесть или выйти из соответствующей опасной зоны. Юридические практики операции «Ковер» пока не получилось четкой квалификации как основание для возмещения убытка в сфере авиаперевозок. Безусловно, форс-мажором она не признается, вместе с тем вины перевозчика в вынужденном ограничении тоже нет. Так или иначе, если рейс отменен или задержка сделала перелет бессмысленным, следует обратиться к авиакомпании с требованием вернуть деньги за билет или обеспечить ближайший рейс в том же направлении. Обычно решение находится, а вот в бизнес-сфере, заключая определенный коммерческий договор, не помешает прописывать условия признания подобного режима как обстоятельства, влияющего на порядок и сроки исполнения контракта, либо страховать соответствующий риск. И подытожим. Любые мучения пассажиров, связанные с отменой или задержкой рейсов, должны быть компенсированы. Каждый имеет право на комфортный полет и сервис. Приложенные усилия и время на составление обращений и сбор доказательств с большей вероятностью приведут к нужному результату. Так что наберитесь терпения и приятного всем полета. С вами был Айнур Ялилов.
1: Правовая позиция Айнура Ялилова на Business FM.
18: Для слушателей старше 12 лет.
3: Слово и деньги.
18: Для слушателей старше 12 лет.
3: Хочешь иметь столько денег, чтобы хватало тебе и твоей семье? Работай сам. Хочешь обеспечить свои будущие поколения? Заставь людей работать на себя.
4: Карл Генрих Маркс. Немецкий философ, экономист, писатель, журналист, общественный деятель. Автор монументального труда «Капитал».
3: Слово и деньги. На Business FM.
24: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Реклама на Business FM в Казани.
26: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
28: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
29: Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками, а этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
7: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле.
7: Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Пропавшими без вести после землетрясения в Венесуэле остается около 70 тысяч человек. Эти данные приводят местные информагентства. При этом пока невозможно точно определить, сколько человек могут находиться под завалами, а сколько просто отрезано от связи. По последним данным, погибли около 1500, более 3000 пострадали. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями. Китайский лидер встретился в Пекине с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры продолжались более 3 часов, сообщает телеграм-канал Полпирова. По словам Си Цзиньпина, отношения Пекина и Минска выдержали все сложности международной турбулентности и продолжают укрепляться. В свою очередь, Лукашенко подчеркнул, что Минск применяет китайские технологии по всем направлениям экономического развития. Он также выразил удовлетворение качеством получаемой продукции и уровнем технологий. Число машин, которые ожидают досмотра перед проездом по Крымскому мосту, достигло 1500 сегодня утром. Об этом сообщает информационный центр. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 850 транспортных средств, чуть меньше со стороны Керчи. Время ожидания со стороны Тамани составляет около 3 часов, а с другой стороны около 2. Нидерланды планируют ввести уголовное наказание за психологическое насилие. Законопроект вынесен на обсуждение в целях борьбы с домашним насилием, жестоким обращением с детьми и насилием в отношении женщин. В этом законопроекте предусмотрено более строгое наказание за убийство женщины после серии эпизодов домашнего насилия, совершенного в ее отношении. Преступнику может грозить до 30 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре и условились прекратить взаимные атаки в районе Ормузского пролива. Утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. На этом фоне цены на нефть, между тем, не снижаются, а идут вверх на 0,6. 72,5 примерно стоит сорт Brent. Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь. Что на самом деле? Советуют и не доведут ли клиента до реальных проблем с законом? Очередная неделя на российском фондовом рынке начинается с падения. Сейчас индекс Мосбиржи теряет 0,8%, 2268 пунктов. Рубль тоже слабеет. К юаню сейчас снижение примерно на 0,25%, 11,52 стоит китайская валюта. Эти и другие темы в нашем эфире. США и Иран проведут переговоры по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон и Тегеран договорились провести завтра, во вторник, технические переговоры в столице Катара, Дохе. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива. По данным американских СМИ, США и Иран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство. Кроме ситуации в Ормузе, стороны продолжат обсуждать все пункты меморандума о взаимопонимании. Изначально планировалось провести переговоры в Швейцарии, обсудить иранскую ядерную программу. Однако после недавнего обострения ситуации место встречи перенесли в Доху, а главным вопросом повестки стала именно безопасность судоходства в Ормузе. О том, получится ли в очередной раз у США и Ирана о чем-то договориться, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШ Александр Наджаров.
3: По Ормузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, и Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
2: Александр Наджаров, НИОВШИ. Накануне в израильской Минобороны сообщили, что уничтожили подземный комплекс движения Хизбалла на юге Ливана. Израиль, по данным властей, уведомил США о проведении операции. Ранее премьер Бенямин Нетаньяху заявлял, что израильские войска не покинут юг Ливана до разоружения Хизбаллы. Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? О ситуации вспомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами и, конечно, поговорили с теми самыми раздолжителями, попросив помочь списать долги. Продолжит тему Михаил Сафонов.
4: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
5: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
6: Есть ли какие-нибудь опции фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
5: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
4: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз, в том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушаются советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
7: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
4: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
8: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
4: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть, о чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
9: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяют, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
4: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
10: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
4: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин. Бизнес ФМ.
2: На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матча плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Бизнес ФМ, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю Григорию Гурееву.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами. А аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Бизнес ФМ Сергей Гордеев.
12: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные, вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху, ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
11: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
13: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
11: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на двух прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
14: Ну, сборная Франции в первую очередь. Алисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
11: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату пятый месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 июля. Театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес ФМ. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес ФМ. Успеть до вторника. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ и только до вторника. Компании и корпорации.
15: студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Столичный аэропорт Внуково полностью перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, пишут ведомости. Российское ПО полностью заменило решение зарубежных компаний, а сам проект занял 2 года. Новый программный комплекс позволяет отслеживать движение багажа на всех этапах обработки и обеспечивает работу всей багажной инфраструктуры аэропорта. Система обслуживает 90 стоек регистрации, 10 багажных каруселей и способна обрабатывать до 5500 единиц багажа в час. Озон запустил новый логистический центр в Ленинградской области. Инвестиции в его IT-инфраструктуру и технологическое оснащение составили около 4 миллиардов рублей. Первая очередь объекта уже способна обрабатывать более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность этот показатель превысит 1 000 000 заказов в день, а общая площадь логистического центра составит более 100 тысяч квадратных метров. Японские Honda и Nissan ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных систем для автомобилей нового поколения. В первую очередь речь идет о главном компьютере, который будет контролировать деятельность автомобилей, в том числе беспилотных, а также иметь возможность постоянно обновлять свои функции через интернет. К проекту может присоединиться и Mitsubishi Motors. Компания рассчитывает сократить расходы и усилить конкуренцию с производителями из США и Китая. По данным японских СМИ, соглашение могут заключить уже этим летом, а выпуск компонентов начать в 2029 году. Новости компании «Корпорация». Держитесь курса.
2: Здесь 48 в Москве. Вызывают ли рак кожи солнцезащитные кремы? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием почти 500 000 человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
17: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
18: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
17: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
18: Рекомендуют средства на основе цинка.
17: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
18: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
17: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
18: Ну, а без воды вот по городу тоже?
17: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
18: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
17: Да нет. Нет, конечно.
2: Это был врач-онколог Евгений Черемушкин. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
19: Доброе утро.
2: На российском фондовом рынке продолжается серийное падение. Процент с четвертью, сейчас даже больше. Индекс Мосбиржи 2257 пунктов. Ну, та же самая динамика у РТС. И рубль тоже падает.
19: Ну, рубль пока, правда, падает скромно. Здесь, кстати, ЦБ, да, вроде как озвучил новые параметры своих валютных операций. Ну, в принципе, как и предполагалось, операции по фонду «Нас благосостояния» не было. Ну, то есть деньги, видимо, оттуда не брали, поэтому ЦБ зеркальные операции во втором полугодии этого года практически проводить не будет. Имеется в виду, продажа валюты будет, но очень скромная. Там где-то 500 с чем-то миллионов рублей в день. Ну, соответственно, значит, все будет зависеть от новых параметров валютных операций Минфина, которые он озвучит в первой декаде июля. Ну, соответственно, так, насколько я понимаю, может быть, он озвучит уже и в пятницу, кстати, или в понедельник следующий. Какие объемы нефтегазовых доходов Минфин насчитал и какой объем будет направляться на покупку валюты. Сейчас почти там 6 миллиардов рублей в день, даже до 9 дойдет, с учетом того, что ЦБ добирать будет. Ну, а дальше вот после новых периодов вот этих валютных операций надо понять, какие объемы будут направлены. Спекулянты, я так понимаю, решили дождаться все-таки, когда это будет, поэтому курс немножечко стабилизировался, как раз вот на подходе пары юань-рубль к зоне сопротивление где-то в районе 1,60, чуть-чуть повыше, но бьются туда и пока откатывают. Что касается рынка акций, в конце не месяца, но и квартал завершается, выясняет, что у нас с рублевой ликвидностью появились серьезные напряги, как говорится, да, и, в общем-то, понятно, что пока энтузиазма в конце месяца у инвесторов особого нет. Индекс Мосбиржи откатился к уровням пятницы. В пятницу был скачок наверх после того, как 2200 почти протестировали. Сейчас вот опять индекс Мосбиржи прижимается к уровню технической поддержки. Она проходит где-то в районе 2250. Ну и посмотрим завтра, чем все закончится, на каком уровне индекс Мосбиржи завершит торговлю в июне. Может быть, все и обойдется. Пока в целом рынок ждет каких-то, ну, то ли событий, то ли новостей благоприятных, то ли ликвидности рублевой. В общем, здесь видно, что какие-то активные продажи явно на рынке прекратились, но покупатели не спешат вот по этим ценам что-то приобретать, считая, что, может быть, будет пониже. Долговой рынок тоже у нас пока стабилизировался. Индекс ОФЗ торгуется на минимумах с октября прошлого года, но в целом здесь стабильность пока сохраняется, тоже в ожидании ситуации на топливном рынке. Понятно, что топливный кризис, если он действительно есть, создает нежелательные эффекты для инфляции. Отсюда ЦБ и продемонстрировал свою осторожность в рамках денежно-кредитной политики, намекнув, что вот пускай сначала с этим топливным дисбалансом разберутся, и если не будет такого прямого влияния на инфляцию, ЦБ может в будущем продолжить снижать ставки, а пока, как говорится, взял на паузу этот процесс. На глобальном рынке, с учетом того, что война выходного дня, так теперь ее называют, войну США и Иран, опять в будние дни прекратилась, поэтому рынок восстановился, фондовый доллар чуть-чуть свои позиции утратил, ну а цены на нефть откатили на уровне закрытия торгов в пятницу. Brent, это сентябрьский уже фьючерс, надо смотреть, торгуется в районе $73, ну, естественно, все будет зависеть от того, возобновится ли официально завтра переговорный процесс между иранцами и американцами, или будет какой-то казус, который опять приведет к срыву. Но пока в целом рынки настроены более-менее так оптимистично. Другой вопрос, что в концовке квартала явно не хватает на глобальном рынке долларовой ликвидности.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл «Дека» так и не подписал контракт с «Битлз» после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. «Дека» сделал выбор в пользу лондонской группы «Tremolos», а «Битлз» позже достались лейблу «Эмми». И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты «Битлов» приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. «Дека» в ответ подписал «Роллинг Стоунс», «Тома Джонса» и «Муди Блюз». Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер «Дека» Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг «Битлз». Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Все золото мира.

0: наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Запасы бензина и топлива в Московской области находятся на достаточном уровне. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго региона. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. Ситуация находится на контроле, отметили в ведомстве. Ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании поручил ведомствам решать проблемы с топливом, не создавая новых. По словам главы государства, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. В российской армии с апреля создается единая информационная система для координации ПВО, в том числе мобильных огневых групп при борьбе с беспилотниками. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. По его словам, в ПВО также внедряют технологии искусственного интеллекта. Результат будет к ноябрю. В российских ударных беспилотниках ИИ активно применяется для распознавания целей и навигации. Войска беспилотных систем в 3 раза эффективнее применяют дроны, чем расчеты других видов войск, отметил министр обороны. X5 Group приостановила поставки продукции Ferrero Group из-за роста отпускных цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о продукции под брендами Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Buena. Как отметили в компании, закупленной продукции хватит более чем на месяц. Красный уровень погодной опасности из-за жары объявили в Беларуси. В понедельник воздух в республике прогреется до плюс 29 градусов, а на северо-востоке почти до 40. В Минске ожидается плюс 33. Как сообщалось ранее, Европу накрыла аномальная жара, высокие температуры привели к гибели более 1300 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. По словам президента, в Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре, а также условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Во всяком случае, это утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. В Подмосковье закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Business FM заявили перевозчики мусора. Теперь они не знают, куда девать отходы. О ситуации сегодня наша рубрика «Бизнес» говорит в ближайшем эфире. Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами. России предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это, то это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и из некоторых участков госграницы. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Это цитата. Однако в план России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает» Георгий Бофт.
3: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Войков и Кусна, и так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить 4 регионами, то эти российские

0: туда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул достаточно давно, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов на нее нет. Тем не менее, буферная зона там будет создаваться.
1: Георгий Бовт прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
2: Так называемый дух Анкориджа хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками.
3: Мы согласились. Ну что же еще там?
2: Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаемых тем в Анкоридже.
1: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддержать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области, продолжит Евгений Перельчук.
4: «Бизнес говорит».
5: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
6: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
5: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве Вначале это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
7: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
5: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
8: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
5: В Минэкологии и Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
9: Подробности.
10: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Белоруссии и других странах. Большинство комментариев положительные.
1: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
11: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, явления «черные квадраты», они никак не повлияют на ситуацию. Это же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку. И я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
9: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
11: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
1: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой.
12: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
15: Партнер эфира ООО «КанАвто-20».
16: Тэн-500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Тэнк КанАвто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-743-230-30-30. Цена на модель «Тэнк-500» в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Тэнк КанАвто» до 30 июня 2026 года.
14: Бизнес FM Казань.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам. Однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен.
19: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
20: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
21: А оборудование подорожало?
20: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
21: А газ сейчас, цена выросла?
20: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких. У нас просто много разных мелких, ноунейм, скажем так. Угу. На них очередь небольшая.
21: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
20: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
19: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
22: 4 цилиндра или 6?
23: 4.
22: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
23: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
22: Да.
23: Внешне все это дело как выглядит?
22: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
23: Опасно вообще это?
22: Только машин ездит. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
19: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром, и тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
0: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
19: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ. А его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Проект «Репост» на Бизнес ФМ. Для слушателей старше
18: 12 лет. Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Бизнес ФМ. И с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды. И сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, с ссылками, со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде. бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзоры, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
3: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
18: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
2: Проект «Репост» на Бизнес-ФМ.
4: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Идея создания увеличительного прибора, что называется, витала в воздухе. В результате патент на зрительную трубу три голландца, не зная друг о друге, подали практически одновременно. И было это в первые годы 17 века. Хотя прообраз простейших телескопов можно обнаружить еще в чертежах Леонардо да Винчи, датированных сотни лет раньше. Первым, кто направил зрительную трубу в небо, превратив ее в настоящий телескоп, стал Галилей. В 1609 году он создал первый прибор с трехкратным увеличением, потом с восьмикратным и затем с 32-кратным. Несовершенный инструмент, тем не менее, позволил Галилею сделать ряд важнейших астрономических открытий. А название «телескоп» в 1611 году предложил греческий математик Джованни Домизиани. Сам Галилей использовал для своих увеличительных труб латинское слово «перспицилиум». По материалам сайта dmitrysmart.ru. 100 шагов вперед на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
5: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дарбам судрабасакнес он зельта аугли. Дословно с латышского эта фраза переводится как «у работы серебряные корни и золотые плоды». Таким образом, латыши уговаривают себя поработать еще усерднее, потому что усилия наверняка окупятся, а результат порадует. В русском языке есть похожее выражение «горька работа, да хлеб сладок». Срочные переводы на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Якутии ввели лимиты на продажу топлива на некоторых государственных АЗС, сообщается на сайте регионального правительства. Мер коснется заправок в 7 районах и в Якутске. Отпуск на одно транспортное средство составит 30 литров бензина, лимит по дизтопливу 200 литров. Несколько АЗС в Новосибирской области приостановили продажу бензина физлицам. Там отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам. В целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет, сообщил исполняющий обязанности главы Минпромторга региона. Число пострадавших от продукции гастронома «Михайловский» в Астрахани достигло 30, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. О массовом отравлении после употребления продукции этого магазина стало известно 27 июня. У поступивших в больницы с острой кишечной инфекцией диагностировали сальмонеллез. Один из отравившихся скончался. Магазин «Михайловский» закрыли. Предварительно источником инфекции стали рыбные котлеты, блюда из курицы. МСК возбудил дело. ФСБ предотвратило нападение на синагогу в Ярославле. По данным ведомства, злоумышленник планировал совершить вооруженное нападение, а после собирался примкнуть к террористическим группировкам в Сирии. Подозреваемого задержали. Суд в Оренбурге вынес первый в России приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества, которое признано в нашей стране экстремистским и запрещено. Подсудимыми стали трое молодых людей, бывшие владельцем, администратором и арт-директором бара. Всех фигурантов приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре. А также условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Во всяком случае, это утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Не летят самолеты. В России не используется 5-я часть авиапарка из-за проблем с техобслуживанием. У 11 крупнейших российских авиакомпаний этим летом простаивает почти 20% авиапарка. Это 130 из 673 самолетов, подсчитал Коммерсант на основе данных FlightRadar и других сервисов. Почему так происходит? Число компаний по подбору персонала и временному трудоустройству за полгода выросло на 11%. Это самый высокий темп за 5 лет наблюдения, отмечают аналитики «Контрфокус». Сейчас такие услуги оказывают почти 19 тысяч юрлиц и ИП. Все подробности в эфире. Бизнес FM. США и Иран проведут переговоры по восстановлению судоходства в Армузском проливе. Вашингтон и Тегеран договорились провести во вторник технические переговоры в столице Катара – Дохе. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. По данным американских СМИ, США и Иран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство. Кроме ситуации в Армузе, стороны продолжат обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Изначально планировалось провести переговоры в Швейцарии и обсудить иранскую ядерную программу. Но после недавнего обострения ситуации место встречи перенесли в Доху. А главным вопросом повестки стала именно безопасность судоходства в Армузском проливе. О том, получится ли в очередной раз у США и Ирана о чем-то договориться, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
3: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, но Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. Замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ранее в иранском ЦБ заявляли, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил Пезешкиан. Как найти заправку с бензином? Слушатели Бизнес FM делятся своим опытом использования мобильных сервисов поиска топлива Яндекс.Заправки топлива в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграме и Максе, что из этого вышло. Подробнее Наталья Воробьева.
4: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
5: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
4: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
6: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывала, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала. В итоге я на эту колонку примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
4: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
7: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки, и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться в 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
4: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «GdeBenz.ru», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
8: Вся информация о наличии на этих ХЗ строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии в сфере «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель ЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
4: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе, но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
2: На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матча плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки, свои прогнозы делают и журналисты Бизнес ФМ, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю Григорию Гурееву.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами. А аргентинцам сенсации этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Бизнес ФМ Сергей Гордеев.
10: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
9: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
11: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
9: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на двух прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
12: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
9: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Где участок выбрать?
19: Какой фундамент?
18: Какой кирпич?
19: Сколько это вообще стоит?
20: Можно проще.
21: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
22: Все уже придумано.
23: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
24: Деньги. Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
0: История денег на Business FM. Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника. Компании и корпорации.
25: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
25: Столичный аэропорт Внуково полностью перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, пишут ведомости. Российское ПО полностью заменило решение зарубежных компаний, а сам проект занял 2 года. Новый программный комплекс позволяет отслеживать движение багажа на всех этапах обработки и обеспечивает работу всей багажной инфраструктуры аэропорта. Система обслуживает 90 стоек регистрации, 10 багажных каруселей и способна обрабатывать до 5500 единиц багажа в час. Озон запустил новый логистический центр в Ленинградской области. Инвестиции в его IT-инфраструктуру и технологическое оснащение составили около 4 миллиардов рублей. В первую очередь объект уже способен обрабатывать более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность этот показатель превысит 1 000 000 заказов в день, а общая площадь логистического центра составит более 100 тысяч квадратных метров. Японские Honda и Nissan ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных систем для автомобилей нового поколения. В первую очередь речь идет о главном компьютере, который будет контролировать деятельность автомобилей, в том числе беспилотных, а также иметь возможность постоянно обновлять свои функции через интернет. К проекту может присоединиться и Mitsubishi Motors. Компания рассчитывает сократить расходы и усилить конкуренцию с производителями из США и Китая. По данным японских СМИ, соглашение могут заключить уже этим летом, а выпуск компонентов начать в 2029 году. Новости компании корпорации «Держитесь курса».
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Вызывает ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами. Комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
1: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем в наших широтах, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
3: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
1: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
3: Рекомендуют средства на основе цинка.
1: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
3: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
1: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете это использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вода заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отраженное от воды.
3: Ну, а без воды вот по городу тоже?
1: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
3: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
1: Да нет. Нет, конечно.
2: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
5: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
6: Добрый день.
2: На что сейчас стоит обратить внимание, где самые разворачиваются события интересные?
6: Ну, индекс Мосбиржи, ты что, не обратил внимания? В прошлый раз падали на 1.5%, вот сейчас буквально час не прошло, индекс Мосбиржи развернулся, взял отметку 2.300.
2: А что случилось?
6: Ну, новостей особых не видел. Ну, в принципе, у нас, конечно, влияние на индекс Мосбиржи оказывает узкая группа высококапитализированных бумаг. Ну, акции Сбербанка, в первую очередь, Газпрома. Там «Лукойл», «Роснефть». Ну вот, в принципе, все эти бумаги вышли в плюс. Акции «Сбербанк» 1.5% прибавляют, «Газпром» чуть поменьше, около процента. Но в целом рынок пытается отойти от этой важной зоны поддержки технической. Я уже о ней говорил, 2250, тем более приближается концовка месяца. Эта техническая поддержка, она как раз месячная. Ну, так называемая скользящая средняя, 200-месячная. Ну, в принципе, те, кто за рынком следит, видели, что этот уровень, ну, что это скользящий средний технический, вот этот индикатор очень важный. С точки зрения истории индекса Мосбиржи, она, конечно, эта история не такая обширная, как у американских там индексов, да, Dow Jones, например. Но, тем не менее, все-таки какая-то худо-бедная история на 20 десятилетнем горизонте есть, поэтому, может быть, кто-то уловил, что здесь можно что-то покупать, но в любом случае рынок решил немножечко остановиться в своем снижении. Посмотрим, что это было. Может быть, новости потом подоспеют, может быть, просто действительно техническое восстановление и ничего более, но, тем не менее, индекс пока растет. Кстати, синхронно с этим рубль стал укрепляться, как только подошли уже близко вот к этой зоне сопротивления, 11.60 чуть повыше было, по паре юань-рубль тоже оттуда котировки вроде как пошли немножечко откатывать. Рубль формально растет на процент против китайской валюты. Посмотрим, что будет после полудня. Может быть, какой-то остаточный спрос на рубли остался со стороны тех, кто платит налоги, ну, там, конвертация валюты и прочее. Ну, и после полудня динамика останется такой же стабильной. Ну, как минимум, в июль вступаем в такой, с более высокой базой по паре юань-рубль. Это уже не 11 минус, а 11 плюс. А дальше будет видно. Ну, и там надо будет дождаться, сколько там нефтегазовых доходов насчитает Минфин по итогам последнего мониторинга, где-то вот в первой декаде июля, может быть, даже уже в пятницу или в понедельник следующий, Минфин объявит, сколько валюты он поручит ЦБ покупать. ЦБ, кстати, тоже уже уточнил, что параметры его, так называемых зеркальных операций по продаже валюты, резко сокращается, потому что из фонда нас благосостояние, деньги вроде как не тратились, поэтому нужды продавать валюту нет, и ЦБ будет продавать, конечно, валюту, но очень мало, почти незаметно с точки зрения динамики того спроса, который на валюту будет со стороны наших финансовых ведомств. Но пока вот здесь стабилизация. На глобальном рынке в целом тоже все пока стабильно. Рынок пытается понять, вот что это будут теперь за локальные стычки между Ираном и США. Они будут теперь только по выходным, когда рынки закрыты, или это было лишь локальное такое событие, все может быть хуже, но пока рынок рассчитывает на то, что перемирие сохраняется. Переговорный процесс в рамках вот этого меморандума США и Иран тоже продолжается, так что риски военные в нефтяных котировках рынок по-прежнему сокращает. Ну, Brent вот сентябрьский фьючерс где-то 73 с лишним торгуется, фондовые индексы европейские, американские потихонечку растут, а тут тоже фактор конца месяца, конца квартала. Но другой вопрос, улучшится ли ситуация с долларовой ликвидностью в глобальной системе. Последние пару недель здесь были проблемы. Это как раз отразилось на силе доллара, который укреплялся практически ко всем валютам. К евро максимум годовой был, к иене аж сколько, 40-летний максимум. Но вот к этой минуте доллар опять стал потихонечку укрепляться. Здесь, видимо, все-таки нехватка доллара и ликвидности – это доминирующий фактор.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп.
4: То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя два года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Decca Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз.
0: Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей.
8: На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос. Как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение. Поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем,

0: И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В Иркутске полиция задержала перекупщиков топлива. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным ведомства, они перепродавали бензин по кратно завышенной цене. В одном случае торговля велась прямо рядом с автозаправкой. Еще три факта противоправной деятельности выявили в интернете. Один из задержанных разместил в сети объявления о продаже бензина по цене 250 рублей за литр. На сделку приехали оперативники. Пропавшими без вести после землетрясения в Венесуэле остаются около 70 тысяч человек. Такие данные приводят местное агентство. При этом пока невозможно точно определить, сколько людей могут находиться под завалами, а сколько просто отрезаны от связи. По последним данным, из-за землетрясения погибли около 1500 человек, более 3000 пострадали. Групповая стадия чемпионата мира по футболу побила рекорд посещаемости. Для этого турнира на стадионах присутствовали 4 миллиона 600 тысяч зрителей, сообщает FIFA. Такой показатель достигли за 72 матча. Впервые в истории в чемпионате мира принимают участие 48 команд, что увеличивает количество сыгранных на групповой стадии матчей, соответственно, их общую посещаемость. Групповая стадия длилась 17 дней. FIFA приводит и другую статистику. Так, во время сыгранных матчей болельщики на стадионах купили 300 тысяч хот-догов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Президент допустил, что в Киеве думают, это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. Несколько полигонов для строительных отходов в Подмосковье закрылись. Об этом Business FM заявили перевозчики мусора. Они теперь не знают, куда девать отходы. О ситуации наша рубрика «Бизнес говорит». Российские индексы наконец-то растут. Прямо сейчас индекс Мосбиржи прибавляет 0,8% и находится на отметке 2328 пунктов. Рубль, который тоже начинал день со снижения, перешел к укреплению. Сейчас к юаню он растет на 0,8% или на 9 копеек. Юань стоит 11,40. Эти и другие темы в нашем эфире. Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами. России предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вести». Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это, то это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и из некоторых участков госграницы. На фоне катастрофы дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
4: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по

0: районе улица Фукусная, и так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить 4 регионами, то эти российские войска туда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул уже достаточно давно, а именно создание буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов-то у нее нет. Тем не менее, буферная зона там будет создаваться.
1: Георгий Бовт прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
2: Так называемый дух Анкориджа хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаем их тем в Анкоридже.
1: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. Заявление Киева, по словам Путина, не вызывает у президента Белоруссии какой-то паники. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом части перегрузочных станций прекратили работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причину закрытия у Минэкологии. Московской области Евгений Перельчук продолжит.
3: «Бизнес говорит».
4: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
5: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все их региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
4: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка обрисовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
6: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
4: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
7: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
4: В Минэкологии Бизнес ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов
1: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
8: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
9: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
8: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
1: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, Корж все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Партнер эфира ООО «КанАвто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «КанАвто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «КанАвто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета – духовно-нравственные ценности в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи.
5: С 1 сентября этого года в школы вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
6: Сейчас у нас существуют еще и угрозы, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
5: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
7: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база, допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
5: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
8: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка, сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно. важно для детей. Но это дети, это школа. А. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
5: Вторая половина курса «Незанятая НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
0: Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приаргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города. Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
1: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
10: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
0: Бизнес ФМ Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
11: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Бизнес ФМ пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение. Рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
12: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжает много туристов, и агрегаторы завышают цены.
11: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет. Рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
13: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
11: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
14: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
11: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
15: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
11: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, ГУАР Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
16: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
17: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН-165-823-3006. УГРН-121-160-004-8054.
18: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
19: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
20: Деньги. Частные банки появились в России уже в конце 18 века. Примером могут служить банковские дома рода Канаки, Рафаловича и Эфруси в Одессе. Их годовые обороты составляли десятки миллионов рублей. Банки имели отделения за границей и поддерживали связи с банками Лондона и Парижа.
21: История денег на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Несколько автозаправочных станций в Новосибирской области приостановили продажу бензина физлицам. Там отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам. В целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минпромторга региона. Ранее стало известно, что в Якутии ввели лимиты на продажу топлива на некоторых государственных АЗС. Мера коснется заправок в 7 районах и в самом Якутске. Отпуск на одно транспортное средство составит 30 литров бензина, лимит по дизтопливу 200 литров. Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, сообщила Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия. ПВО за сутки сбило 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотников ВСУ. В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей. Она составит 30 тысяч рублей по итогам первого месяца. В инстанции уточнили, что в каждом конкретном случае объем средств будет индивидуальным. Он зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог удерживают по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается семье, отмечает РИА Новость. Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по резервной линии. Высоковольтная линия Днепровская остаются обесточенной, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. В комментарии РИА Новости она пояснила, что Днепровская обеспечивает напряжение в 750 киловатт. Линия отремонтирована и готова к вводу. Персонал находится на рабочих местах. Все параметры безопасности контролируются. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры по восстановлению судоходства в Ормузе проведут завтра США и Иран. По данным американских СМИ, стороны договорились провести эти контакты. Изначально планировали, что они состоятся в Швейцарии, но в результате выбрали Доху. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работает на полную мощность, на рынок выведены запасы, заявил накануне Владимир Путин на совещании по ситуации на топливном рынке. Насколько эффективны приложения, которые показывают наличие топлива, мы попытались разобраться. Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь. Но не доведут ли они клиента до реальных проблем с законом? Эти и другие темы в нашем эфире. США и Иран проведут переговоры по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон и Тегеран договорились провести завтра технические переговоры в столице Катара, Дохе. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в районе Ормуза. По данным американских СМИ, стороны также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство. Кроме ситуации в проливе, стороны продолжат обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Изначально планировалось провести переговоры в Швейцарии, обсудить иранскую ядерную программу, однако после недавнего обострения ситуации место встречи перенесли в Доху. А главным вопросом повестки стала именно безопасность судоходства в Ормузе. О том, получится ли в очередной раз у США и Ирана о чем-то договориться, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
6: По Ормузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из-за Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу. Но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять. И Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
2: Александр Наджаров, ВШЕ. Замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до того находившиеся в Катаре, вскоре будут перевезены Тегерану. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. Ранее в иранском ЦБ заявляли, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил иранский президент. Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Про ситуацию вспомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами. И, конечно, поговорили с теми самыми раздолжнителями, попросив помочь списать долги. Подробности у Михаила Сафонова.
5: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
7: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
8: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
7: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
5: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз, в том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушается советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
23: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
5: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
24: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
5: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть, о чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
1: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяются, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию регулировали.
5: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
3: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
5: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин. Бизнес ФМ.
2: В России рекордно выросли число кадровых агентств. По данным сервиса «Контур Фокус», за первые 5 месяцев этого года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил около 21%. Эксперты объясняют динамику дефицитом кадров, а в то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от услуг поиска работников. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг, директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
4: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
9: А насколько это сейчас дорого?
4: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
12: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков и юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Татьяна Баскина, Анкор. По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти.
21: Реклама.
9: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ОСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
13: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
14: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
21: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
15: Столичный аэропорт Внуково полностью перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, пишут ведомости. Российское ПО полностью заменило решение зарубежных компаний, а сам проект занял 2 года. Новый программный комплекс позволяет отслеживать движение багажа на всех этапах обработки и обеспечивает работу всей багажной инфраструктуры аэропорта. Система обслуживает 90 стоек регистрации, 10 багажных каруселей и способна обрабатывать до 5500 единиц багажа в час. Озон запустил новый логистический центр в Ленинградской области. Инвестиции в его IT-инфраструктуру и технологическое оснащение составили около 4 миллиардов рублей. В первую очередь объект уже способен обрабатывать более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность этот показатель превысит 1 миллион заказов в день, а общая площадь логистического центра составит более 100 тысяч квадратных метров. Японские Honda и Nissan ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных систем для автомобилей нового поколения. В первую очередь речь идет о главном компьютере, который будет контролировать деятельность автомобилей, в том числе беспилотных, а также иметь возможность постоянно обновлять свои функции через интернет. К проекту может присоединиться и Mitsubishi Motors. Компания рассчитывает сократить расходы и усилить конкуренцию с производителями из США и Китая. По данным японских СМИ, соглашение могут заключить уже этим летом, а выпуск компонентов начать в 2029 году. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в Москве. Решающая стадия матчей плей-офф на выбывание начинаются на чемпионате мира по футболу. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Бизнес FM, которые следят за турниром. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
26: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами. А аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Бизнес ФМ Сергей Гордеев.
10: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
26: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
16: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, за главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
26: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Бизнес ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
17: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
26: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
21: Капитал с Григорием Беглоряном.
18: Добрый день.
19: Добрый день.
18: Смотри-ка, и на российском фондовом рынке позитив, и на валютном рынке внезапно тоже укрепление российской валюты. А что произошло-то хоть?
19: Давай с валютного рынка начнем. Ну, я так понимаю, вот одна из причин – это спрос на рубли, потому что рублевую ликвидность ЦБ не дал. Завтра только будет вот этот традиционный недельный аукцион, когда ЦБ раздает денежные ресурсы в банковскую систему. Ну, в прошлый раз много не дал, посмотрим, сколько даст в этот раз. Но с учетом тех корректировок, которые были опубликованы на сайте ЦБ, еще раз напомню, что ЦБ с 1 июля сократит объем своих так называемых зеркальных операций, когда он продает валюту. Вот он продавал валюту где-то, по-моему, на 4 миллиарда рублей с чем-то. Сейчас это все сокращается, ну, практически до нуля, там, 580 миллионов рублей. Ну и с учетом того, что Минфин в рамках бюджетного правила проводит валютные операции, ну, вернее, ЦБ для него покупает в объеме, сколько у нас там получалось,
0: чуть больше 5 миллиардов, это вот с учетом зеркальных операций ЦБ, теперь без ЦБ получится, что вот с 1 июля и до конца текущей недели получится где-то у нас под 10 миллиардов рублей. Поэтому по логике вещей можно раскачать валютную лодку, да, с 1 по 3 июля загнать юань к рублю, попытаться, по крайней мере, взять отметку 11.65, а может быть, попытаться прорваться и к 12. Как получится, тут сложно сказать, как будут действовать крупные спекулянты. Я еще раз говорю, им выгодно такая серьезная ценовая волатильность, на которую зарабатываются деньги. Что будет потом, Минфин должен объявить параметры новых валютных операций. Скорее всего, это будет объявление с 3 июля, это как раз в пятницу. С понедельника, 6 числа, новый период, новые параметры валютных операций. Какой объем будет, тут дождемся Минфина. На рынке акций пока вот новостей не было, пока будем считать, что это такая техническая техническая коррекция восстановительная. Индекс Мосбиржи отошел от важной зоны поддержки в районе 250, пытается оставаться выше. Завтра закрывается месяц, посмотрим, на каком уровне он будет в принципе и закрываться. Так что здесь пока вроде как рынок акций не то что нащупал дно, как говорят, а просто стабилизировался на более низких ценовых уровнях. На глобальном рынке пока без изменений, но отмечу, правда, что цены на нефть начали расти. Brent с поставкой в сентябре уже почти $74. Здесь частично, с одной стороны, вроде как формальное перемирие США и Иран сохраняется, с другой стороны, рынок все-таки видит, как с перебоями работает это перемирие, мало ли что, поэтому на всякий случай чуть-чуть вернули военную премию. Я посмотрю, так нефтяные спекулянты начали обсуждать слухи пока еще о том, что Китай возобновил активный импорт сырой нефти, видимо, цена начинает устраивать, но если это подтвердится, то, в принципе, нефтяные котировки могут найти вот где-то на этих уровнях, там 70-80, какую-то поддержку.
21: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп.
6: То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Decca Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз.
21: Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо услышит.

0: Прокуратура региона несовершеннолетних доставили в инфекционное отделение из лагеря «Вымпелшторм». Проводится проверка. В результате ее дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. ВСУ нанесли минометный удар по многоэтажному дому в Каховке Херсонской области. Ранен пожилой мужчина. Несколько квартир в доме полностью выгорели в результате атаки. Об этом сообщают местные власти. На месте работают спасатели. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. По словам президента, в Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. ИИ активно внедряется в ПВО. Результат должен быть реализован к ноябрю. Это заявил министр обороны Андрей Белоусов. Глава Минобороны отметил, что ситуация, касающаяся защиты от атак БПЛА регионов России и зоны СВО, меняется примерно каждые 2-3 месяца. С начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%, сообщили автовладельцы. Основные причины роста – курс рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка. Что еще говорят автоэксперты? Подробности в эфире. Бизнес ФМ. Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами. России предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, этот статус. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бофт», знает Георгий Бофт.
3: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Лыков и Кушнер, они так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить 4 регионами, то эти российские войска туда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул уже достаточно давно, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов на нее нет. Тем не менее, буферная зона там будет создаваться.
2: Георгий Бофт прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
4: Так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаем.

0: разных тем, которые обходишь.
1: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Беларуси какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца. В качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект, в том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны – это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект – это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Дорожают ли запчасти для иномарок? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считают эксперты, опрошенные «Бизнес-ФМ». Как пишет «Известия», с начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков говорят о подорожании в среднем на 6%. Рост неравномерный и связан в первую очередь с логистическими сбоями. Сейчас бизнес больше не делает стратегических запасов, а работает, что называется, на подвозе, поэтому любые логистические сбои тут же отражаются на ценах, создавая иллюзию резкого скачка, рассказывает руководитель по продажам сети автосервисов «Иван Нор Москва» Николай Янковский.
3: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20, связано с известными событиями на Ближнем Востоке. И, соответственно, сейчас, если делать ТО, наверное, лучше побыстрее его сделать, потому что разница будет существенная. По всем остальным запчастям, запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазинах, каждый месяц на чуть-чуть. Но сказать, что какой-то очень сильный подъем, резкий, и по какой-то номенклатуре мы не видим. Тут получается такой микс, что с одной стороны вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
4: А что-то, может быть, дешевеет, нет? Не было такого.
3: Нет, дешевеет такое бывает, когда
4: заходит
3: крупная партия. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще на Рено Дастер, на Рено Логан, особенно на такие редкие дизельные модификации, например, Дастер. И цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Вот прям она взлетела и стоит. И достать практически невозможно. То есть такой был сбой, который привел к скачкообразному падению. Но мы клиентам рекомендовали немножечко переждать. У кого этот автомобиль, скажем так, не нужен на каждый день. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12. То есть дефицит, сразу какие-то позиции улетают в потолок. Потом заходит крупная партия, допустим, поршневых колец. Также было на Volkswagen поршневые кольца. Был дефицит, не могли нигде достать. Все, комплект поршневых колец тоже улетал под 60, под 80 тысяч. Раз партия зашла, все, цена до 9 тысяч опустилась.
1: Николай Янковский, руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва». По данным Российского союза автостраховщиков, максимальный рост зафиксирован у запчастей Peugeot плюс 20%, Porsche плюс 15% и Subaru плюс 12%. Автомобилей этих марок в России не так много, поэтому даже небольшие изменения спроса и предложения заметно отражаются на стоимости. Однако в реальности можно говорить не о повышении, а о понижении цен, утверждает управляющий директор бренда Porsche компании «Автодом» Дмитрий Баранов.
5: У нас нет совершенно примеров подорожания запчастей Porsche. Они даже с учетом вот этого последние несколько месяцев подешевели, потому что расчет продажной стоимости запасной части всегда происходит очень просто. Есть закупочная, по которой ее покупают запчасти, она привязана к евро. Дальше идет таможня, определенное количество по группам товаров, 3-5-10%, ну, внутренняя логистика. Поэтому если курс падает, он основную часть составляет стоимости товара. Наценка импортера, дилера, продавца всегда стандартная. Какие они закладывают в бизнес-планы. Если что-то подешевело, они не оставляют на прежнем уровне цену, а продают дешевле согласно уровню своей плановой наценки. Поэтому запчасти Porsche стали дешевле, чем в том году. По курсу, который 80+, по сравнению с курсом 90+, есть какие-то дополнительные затраты и чуть-чуть незначительно есть увеличение на обслуживание продаж, которые связаны с обязательной маркировкой запчастей. Там есть небольшие подорожания, но они несущественны. Есть сейчас смазочные материалы, и на рынке несколько испытывается дефицит, но это проблема не Porsche, не Peugeot, никого. Это проблема исключительно какие-то временные ситуации на рынке.
1: Дмитрий Баранов, управляющий директор бренда Porsche компании «Автодом». По словам экспертов, быстрее всего прибавляют в цене кузовные элементы, оптика, электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных брендов. Они предполагают, что до конца года некоторые запчасти прибавят в цене от 5 до 10%.
6: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
9: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле.
10: «Бизнес FM Татарстан». Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
11: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
12: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
9: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: В эфире новости в студии Елена Новгородцева. Сегодня в Казани запланировано выездное заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом пишет «Бизнес онлайн». В Казань приедет глава Совета и советник президента России Валерий Фадеев. Члены СПЧ хотят изучить опыт Татарстана в решении социальных вопросов и познакомиться с работой Центра «Приют человека». В мероприятии также примут участие представители Минтруда и Минздрава России. Напомним, проект «Приют человека» помогает людям в трудной ситуации. В частности, его подопечные получают еду, одежду. Центр оказывает психологическую и юридическую поддержку, помогает восстановить документы и найти работу. Сегодня проект действует в 6 регионах России. В Татарстане этой весной открылся его 40-й пункт. Накануне в многоквартирном доме на проспекте Мира в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадала женщина, ее с ожогами доставили в больницу, об этом сообщила пресс-секретарь главы города Римма Мухамедзянова. ЧП случилось на втором этаже многоквартирного дома. По данным администрации, угрозы разрушения конструкции подъезда нет. Жители пустили в квартиры, электричество подключено. На место выехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и зампрокурора города Марат Шерша. Как пишет «Комсомольская правда», Казань, причиной хлопка газа стало курение у плиты. Сообщается, что также пострадал полицейский, который после взрыва выводил женщину на улицу. Он получил отравление продуктами горения. На трассе Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Казахстаном, с 29 июня действуют временные ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Волга-Вятск-Управдора. Ограничения введены на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре трассы Р-239 в обоих направлениях. На участке движения организовано по двум полосам в каждом направлении, а максимальная скорость поэтапно снижена до 40 км в час. Причиной ограничений стали ремонтные работы на путепроводе. Сроки завершения ремонта и снятия ограничений пока не уточняются. Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил большой вклад республики в российское судостроение. Предприятия Татарстана строят и модернизируют речной флот, внедряют новые технологии, например, выпускают судно на водородном топливе. С 1 мая, напомним, запущено регулярное пассажирское сообщение на судах «Метеор-2020» по маршруту Казань-Набережные Челны. Министр подчеркнул, что татарстанские суда служат также и в пограничных подразделениях. В Татарстане 29 июня ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие умеренные осадки, днем возможны грозы. В дневное время температура поднимется до плюс 22 градусов. Во вторник, 30 июня, также будет облачно с прояснениями, дождь будет продолжаться, местами возможны сильные ливни. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла, днем ожидается повышение температуры до плюс 22. Напомним, июнь, август и сентябрь прогнозируются с температурой около нормы, но при этом сентябрь может быть суше обычного. А вот в июле будет жарче обычного. Синоптики ожидают температуру выше нормы. Елена Новгородцева, служба информации «Бизнес FM Казань».
15: Привет, мой дорогой предприниматель. Как у тебя дела? Все хорошо? Ну ладно, давай, не спеши отвечать. Сначала послушай программу «Репост» на «Бизнес FM Казань». Я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель продаж, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай «Репост» на «Бизнес FM Казань». Там я рассказываю и раскладываю все по полочкам и традиционно без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали абсолютно все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
9: Бизнес FM Казань.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают. А другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательны вычисления на основе света? Продолжит Наталья Шашина.
16: Фотонные чипы, производство которых уже запустил «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо не электрон, а частица света. Фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель «Квантум Парка» Илья Родионов.
17: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
18: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
17: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
16: В «Квантум Парк» уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают 1,5 месяца, говорит Родионов.
17: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание снова формирование. Вот его долго выращивают в течение 1,5 месяцев.
16: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
19: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
16: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из «Квантум Парка», условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
17: Наша школа оптики и физики известнейшая в России, это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, но мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
16: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
20: «Сто шагов вперед». Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
21: Для слушателей старше 12 лет.
20: С древних времен люди мечтали летать, но все попытки подняться в воздух заканчивались плачевно. пока братья Этьен и Жозеф Монгольфье не запустили свой первый воздушный шар. Сыновья французского бумажного фабриканта не обладали научной подготовкой, но были полны энтузиазма. Свой шар они сначала пытались наполнить дымом, но без толку, а потом решили, что из рубленной смеси соломы и шерсти должен образоваться при горении особый электрический пар, обладающий большой подъемной силой. Несмотря на абсурдность теории, шелковый шар, обклеенный изнутри бумажными обоями и наполненный этим якобы электрическим паром, впервые поднялся в воздух на 2 километра в 1783 году. А через полгода у Монгольфьера, так назвали аэростат братьев, появились первые пассажиры – Пилатр де Розье и Маркиз Дарланд.
0: По материалам сайта dmitrismart.ru.
20: 100 шагов вперед на Business FM.
21: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Самая крупная купюра была выпущена в 1934 году в Соединенных Штатах и имела номинал 100 тысяч долларов. В оборот она не поступала и фактически представляла собой золотой сертификат. Он был предназначен для внутренних взаиморасчетов между банками Федеральной резервной системы. На банкноте был изображен 28-й президент Вудро Вильсон, хозяин Белого дома с 1913 по 1921 год. История денег на Business FM.
22: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Имеющиеся каналы диалога по урегулированию кризиса вокруг Украины должны оставаться непубличными, чтобы они работали. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что позиция России по Украине хорошо известна. Она была изложена 2 года назад президентом Владимиром Путиным на выступлении в МИД. При этом динамика на фронте красноречива и придает уверенности в том, что Москва достигнет своих целей. Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля добавил, что тема Украины затрагивалась в неформальной беседе Путина и Лукашенко на Валдае, однако президент Беларуси не передавал российскому лидеру никаких посланий от Зеленского. В Башкирии ограничили отпуск бензина для снижения ажиотажа. Об этом сообщил вице-премьер республики Шельдяев. Будут отпускать только 30 литров топлива на автомобиль. Заправка в канистры запрещена. В регионе ожидают, что ситуация нормализуется до конца недели. Автомобильный пункт пропуска «Пограничный» начал работу после масштабной реконструкции на границе с Китаем в Приморском крае. Число полос движения там выросло с 8 до 22. Раньше пункт был рассчитан на 144 машины в сутки, теперь на 1300. Внедрена концепция интеллектуального пункта пропуска. Этот погранпереход является вторым по интенсивности трафика на всем российско-китайском участке границы. Реконструкцию Воробьевского путепровода в Москве завершат до конца года. Сейчас объект готов на 70%. Работы идут без полного перекрытия движения. Пока одна половина закрыта, другая продолжает обслуживать транспорт и пешеходов. После завершения реконструкции пропускная способность путепровода увеличится, а время в пути для жителей Юго-Западного округа сократится. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре, а также условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Во всяком случае, это утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Получится ли договориться на этот раз? Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь и даже готовы оказать услугу в рассрочку. Что эти фирмы на самом деле советуют и не доведут ли они клиента до реальных проблем с законом? Число компаний по подбору персонала и временному трудоустройству за полгода выросло на 11%. Это самый высокий темп за 5 лет наблюдения, отмечают аналитики «Контрфокус». Сейчас такие услуги оказывают почти 19 тысяч юрлиц и ИП. С чем связан рост? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». США и Иран проведут переговоры по восстановлению судоходства в Армузском проливе. Вашингтон и Тегеран договорились провести во вторник технические переговоры в столице Катара – Дохе. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. По данным американских СМИ, США и Иран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство. Кроме ситуации в Армузе, стороны продолжат обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Изначально планировалось провести переговоры в Швейцарии и обсудить иранскую ядерную программу. Однако после недавнего обострения ситуация места встречи перенесли в Доху, а главным вопросом повестки стало именно безопасное судоходство в Армузском проливе. О том, получится ли в очередной раз у США и Ирана о чем-то договориться, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
3: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, и Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШС. Мороженые иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ранее в иранском ЦБ заявляли, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается. Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Об этом напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами и, конечно, поговорили с теми самыми раздолжителями, попросив помочь списать долги. С подробностями Михаил Сафонов.
4: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
5: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
6: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
5: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
4: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз, в том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушаются советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
7: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
4: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
8: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
4: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть, о чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
9: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяют, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
4: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
10: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
4: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев этого года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников агентствам, чтобы быстрее находить специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
11: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
12: А насколько это сейчас дорого?
11: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию нужно очень придирчиво, отмечает зам генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
13: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков и юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Татьяна Баскина, замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
14: Деньги. 7 африканских стран, входящих в зону франка, образуют Западноафриканский валютный союз. Он был создан в период, когда все они были колониями Франции. В союз входят Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того. Правом эмиссии денежных знаков обладает Центральный банк государств Западной Африки. Единое и валютное ограничение во всех странах Союза. Например, вывоз банкнот ограничен 25 тысячами франков на одного человека.
0: История денег на Бизнес FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
15: Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» начала поставлять готовые блюда магазина «Магнит», пишет «Коммерсант». Пока проект работает в тестовом режиме. По его итогам компания оценит спрос и решит, стоит ли расширять продажи. Эксперт отмечает, что рестораны быстрого питания все активнее выходят в продуктовую розницу. Это помогает предприятиям общепита находить новые каналы продаж, а магазинам расширять ассортимент готовой еды. Петровакс Фарм выходит на рынок Южной Африки. Компания получила регистрацию своего препарата полиоксидони в республике Ботсвана. Это первый шаг к выходу на рынки региона, включая в перспективе и ЮАР, отметили в пресс-службе фармпроизводителя. Там подчеркнули, что рассматривают Южную Африку как одно из ключевых направлений для экспорта. Также планируется расширение присутствия в ряде стран Азии и Ближнего Востока. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о рекордных темпах выполнения заказов. За последние 3 года предприятия ОСК передали заказчикам 110 кораблей и судов. В 2025 году было сдано около 50 единиц флота. Корпорация отмечает, что сейчас идет переход на новые унифицированные платформы и разработка крупных океанских судов, которые раньше в России не строили. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
0: Подробности.
16: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Беларуси и других странах. Большинство комментариев положительные.
2: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикация в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
17: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
18: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
17: Да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой. Как найти заправку с бензином? Слушатели Бизнес-ФМ делятся своим опытом использования мобильных сервисов поиска топлива. Яндекс заправки топлива в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
19: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
20: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье. И практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
19: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
21: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывает, показывала, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала в итоге я на эту колонку. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывала мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
19: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
1: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант — это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
19: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «GdeBenz.ru», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
3: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
19: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе, но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
23: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
24: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии. История денег на Business FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: наизусть.
6: Франсуа де ля Рошфуко.
7: Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показать другу свои недостатки, а в том, чтобы открыть ему глаза на его собственные.
6: Наизусть. На Бизнес FM.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту. Базовый, который должны изучать все студенты, независимо от направления подготовки, и профессиональный, посвященный применению технологий искусственного интеллекта в конкретной специальности.

0: студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями – и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. По словам президента, в Киеве думают, что это было бы спасение ВСУ, но в планы Москвы это не входит. ИИ активно внедряется в ПВО. Результат должен быть реализован к ноябрю. Это заявил министр обороны Андрей Белоусов. Глава Минобороны отметил, что ситуация, касающаяся защиты от атак БПЛА регионов России и зоны СВО, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Авиаперевозчики предупреждают клиентов о грядущем росте цен в условиях перебоев с поставками топлива. Это пишет «Коммерсант». Основные сложности на юге, а также на китайском направлении. А мы спросили бизнес о трудностях из-за ситуации с топливом. Подробности в эфире «Бизнес FM». Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами. России предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на то это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает» Георгий Бофт.
1: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Войков и Кусна, они так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить четырьмя регионами, то эти российские войска оттуда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул уже достаточно давно, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов на нее нет. Тем не менее, буферная зона там будет создаваться.
0: Георгий Бофт прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
2: Так называемый дух анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками.
3: Мы согласились.
2: Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаемых тем в Анкоридже.
0: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявление Киева, по словам Путина, не вызывает у президента Беларуси какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами.

0: По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца. В качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект, в том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны – это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект – это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа, пункт управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег, и все это отражается на тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены за перевозку.
2: «Бизнес говорит».
3: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
4: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливной картой, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров еще. Это пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра? Непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
5: Thank you.
3: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
5: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияния на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, $13,000, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на $2,000 плюс $1,500, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
3: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
6: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично. Мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт и, соответственно, осуществлять заказы. Но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
0: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевозок пока не ощущается. В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что запасы топлива в области находятся на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер России Александр Новак поручил регионам уделить особое внимание эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек.
2: Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
8: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: «Бизнес FM Казань».
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Фотоны и чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают. А другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательны вычисления на основе света? продолжит Наталья Шашина.
11: Фотонные чипы, производство которых уже запустил «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо не электрон, а частица света. Света, фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель «Квантум Парка» Илья Родионов.
12: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
13: Даже свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
12: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
11: В «Квантум Парк» уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают 1,5 месяца, говорит Родионов.
12: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание снова формирование. Вот его долго выращивают в течение 1,5 месяцев.
11: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
14: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
11: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из «Квантум Парка», условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
12: Наша школа оптики и физики, известнейшая в России, это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, но мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
11: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
7: Проект «Репост» на Business FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
15: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Business FM. И с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды. И сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает, с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, с ссылками, со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзор, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
16: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
15: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
7: Проект «Репост» на Business FM.
2: Слово и деньги.
9: Для слушателей старше 12 лет.
2: Легкие деньги, они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили, за что не доплатишь, того не доносишь. Александр Солженицын. Русский писатель, публицист, историк, драматург, поэт, диссидент, политический и общественный деятель. Слово и деньги на Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать, никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. В годы Первой мировой войны несколько тонн золотых монет императора Николая II были тайно взвешены, упакованы и специальным поездом отправлены в Норвегию. В основном это были монеты 1902, 1903 и 1904 годов. Когда после Октябрьской революции 1917 года большевики официально отказались оплачивать долги прежней власти, правительство Норвегии ответило взаимностью и 2 вагона золота оставило в качестве компенсации на своей территории. История денег на Business FM.
17: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Это первая встреча главы государства с новым омбудсменом. Лантратова рассказала на встрече, что за время ее работы на посту удалось вернуть в Россию 550 военнопленных и всех удерживаемых на Украине жителей Курской области. На встрече омбудсмен также уделила внимание поддержке участников СВО и их близких. Кроме того, Лантратова рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение в связи с ударом ВСУ по учебному корпусу и общежитию в Старобельске. Регионам рекомендовано эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно подходить к его распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака. Власти регионов также должны продолжить мониторинг цены и наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Главы регионов в ходе совещания доложили об уровне запасов топлива и представили предложения о дополнительных мерах. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период уборочных работ. В визовом центре Испании увеличили сроки выдачи виз россиянам до 45 дней. Это объяснили увеличением количества заявлений на Шенген. Обычно процесс занимал от 15 до 30 рабочих дней. Ранее Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней по аналогичной причине. Экстремальная жара из Европы краем дотянется и до Москвы. Об этом рассказали ТАСС в гидрометцентре. Там сослались на последние прогностические данные. По словам собеседника агентства, в первые дни июля среднесуточная температура в московском регионе превысит норму на 4 градуса. В столице ожидается до 30 тепла. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. МИД Ирана опроверг сообщение о консультациях США в Дохе на этой неделе. Ранее Axios сообщала, что США и Иран договорились уже завтра провести технические переговоры в Катаре, а также условились прекратить взаимные атаки в районе Ормузского пролива. Не летят самолеты. В России не используется пятая часть авиапарка из-за проблем с техобслуживанием. У 11 крупнейших российских авиакомпаний этим летом простаивает почти 20% авиапарка, подсчитал Коммерсант на основе данных FlightRadar и других сервисов. Почему так происходит? Число компаний по подбору персонала и временному трудоустройству за полгода выросло на 11%. Это самый высокий темп за 5 лет наблюдения, отмечают аналитики «Контрфокус». Сейчас такие услуги оказывает почти 19 тысяч юрлиц и ИП. С чем связан рост? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 самолетов, пишет Коммерсант со ссылкой на данные FlightRadar и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы Аэрофлот простаивает 37 лайнеров, в России не летает 22% парка или 30 бортов, у S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320 Neo из-за проблем с двигателем и еще один Embraer. У Победы летом летают все 42 Боинга 737. Главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
3: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 на 320 Neo и A321 Neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолет авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, про А320 Neo с двигателями CFM, которые у Смарт-Авиа или у Уральских авиалиний и так далее. Это тоже, в общем-то, новость примерно прошлогодняя. Если мы возьмем авиакомпании типа Azure Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменяли свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот и двигатели, давно закончился ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди, да, то есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
1: Илья Шатилин, авиаэксперт. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковер и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила, согласно поправкам, вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивается всем авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки. Из-за этого проверки должны стать обязательными раз в год. Иранский МИД опроверг информацию о проведении переговоров с США. Стороны пока не утвердили место и проведение технических переговоров. Также на этой неделе не планируется заседание рабочих групп по реализации меморандума, подписанного США, отметили в дипведомстве Ирана. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры США и Ирана должны пройти во вторник в столице Катара, Дохе. Главной темой встречи, по их данным, должна была стать деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Отмечалось, что Вашингтон и Тегеран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство и продолжить обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Но пока так и непонятно, состоятся ли переговоры, потому что прямо сейчас Трамп заявляет, что переговоры США и Ирана состоятся все-таки во вторник в Дохе, причем переговоры запросила иранская сторона. Если у США и Ирана возможность действительно договориться по поводу Армузского пролива, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
4: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из-за Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, и Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШИ. Ранее иранский президент Масуд Пезешкян заявил, что замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану. До этого в иранском ЦБ заявляли, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил Пезешкян. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров. Потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
5: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, как зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
6: А насколько это сейчас дорого?
5: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию нужно очень придирчиво, отмечает замгенерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
7: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически важно, выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Татьяна Баскина, замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров российской экономики составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%. Минэкономразвития к концу 2026 года допустила ее рост до 2,6%.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаметшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
9: За чистую монету.
10: Денежные приметы на «Бизнес FM».
11: У трейдеров есть примета. Если торги прошли удачно и сутки закрылись в плюсе, на следующий день на работу нужно прийти в той же одежде, что в случае затяжного успеха дается уже нелегко. Кроме того, некоторые трейдеры стараются не носить одежду красного цвета, чтобы не накликать падение рынка.
9: За чистую монету на Business FM.
0: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» начала поставлять готовые блюда магазина «Магнит», пишет «Коммерсант». Пока проект работает в тестовом режиме. По его итогам компания оценит спрос и решит, стоит ли расширять продажи. Эксперты отмечают, что рестораны быстрого питания все активнее выходят в продуктовую розницу. Это помогает предприятиям общепита находить новые каналы продаж, а магазинам расширять ассортимент готовой еды. Петровакс Фарм выходит на рынок Южной Африки. Компания получила регистрацию своего препарата полиоксидоний в Республике Ботсвана. Это первый шаг к выходу на рынки региона, включая в перспективе и ЮАР, отметили в пресс-службе фармпроизводителя. Там подчеркнули, что рассматривают Южную Африку как одно из ключевых направлений для экспорта. Также планируется расширение присутствия в ряде стран Азии и Ближнего Востока. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о рекордных темпах выполнения заказов. За последние 3 года предприятия ОСК передали заказчикам 110 кораблей и судов. В 2025 году было сдано около 50 единиц флота. Корпорация отмечает, что сейчас идет переход на новые унифицированные платформы и разработка крупных океанских судов, которые раньше в России не строили. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «14:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Об этом напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами. И, конечно, поговорили с теми самыми раздолжнителями, попросив помочь списать долги. С подробностями Михаил Сафонов.
14: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
13: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
15: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
13: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
14: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз, в том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушаются советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
16: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
14: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч, причем в рассрочку.
17: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
14: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть, о чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
18: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяются, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
14: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
19: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
14: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментарии о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец за концерты в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле и теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
20: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались о том, какая будет обстановка, потому что мы понимали, что на концерте будут не только русские, но и другие государства, с кем у нас сейчас не совсем стабильная, с многими напряженная политическая ситуация. Не помешает ли это находиться на концерте всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток света, доброты, доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. Нет, мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду. Эти флаги держали представители этих государств. То есть это не просто такая вот метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
21: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, ни одного какого-то неаккуратного слова в чей-то адрес. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
2: Ульяна, Алексей, москвичи, они побывали на концерте Макса Коржа. Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
22: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
23: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
22: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России, по крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой.
24: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
25: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
26: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
27: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
28: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
29: Деньги.
1: Арабская весовая денежная единица называется мискал. В древние времена мискал приравнивался к римскому солиду. В 17-19 веках монета была основной серебряной денежной единицей Марокко, равной одному испанскому пиастру. Мискал можно встретить и сегодня. Монета по сей день используется для расчетов в Тунисе.
24: История денег на Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство рекомендовало регионам эффективно использовать топливные ресурсы и взвешенно подходить к его распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек, говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака. Главы регионов в ходе совещания доложили об уровне запасов топлива и представили предложение о дополнительных мерах. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельхозпроизводителей в период уборочных работ. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона.

0: Теперь скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом того, насколько он загружен, в каком находится состоянии и какие объекты рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее. В ведомстве рассчитывают утвердить документ в будущем году, при этом он будет носить рекомендательный характер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Киев предложил России ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, рассказал Владимир Путин. Если Москва согласится, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Подробнее об этом буквально через минуту. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется каждые 2-3 месяца. Как ИИ помогает ПВО? Из-за ситуации с топливом в России грузоперевозчики меняют цены. По данным СМИ, одни уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшие недели, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности они испытывают из-за ситуации с топливом. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами России. Предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по словам президента, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это, то это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграни. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
3: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Лыков и Кушнер, они так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить 4 регионами, то эти российские войска туда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул уже достаточно давно, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов на нее нет. Тем не менее, буферная зона там будет создаваться.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакт с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
4: Так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности,

0: обсуждаемых тем в Польше.
1: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Беларуси какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца. А в качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Обороны. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект. В том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны – это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дрон. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект – это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет. Но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильная огневая группа, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег, и все это отражается на тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю. А кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены за перевозку.
3: «Бизнес говорит». Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
4: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливной картой, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров еще. Это пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифами перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
3: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
5: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияние на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, 13 тысяч долларов, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на 2 тысячи долларов плюс 1500 долларов, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
3: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
6: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично. Мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт и, соответственно, осуществлять заказы. Но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
1: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевозок пока не ощущается. В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что запасы топлива в области находятся на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно его распределять с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях.
7: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
8: Партнер эфира ООО «Канавто-20». N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Танк Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель Танк 500 комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует Танк Канавто до 30 июня 2026 года.
7: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В эфире новости в студии Елена Новгородцева. Сегодня в Казани запланировано выездное заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом пишет «Бизнес онлайн». В Казань приедет глава Совета и советник президента России Валерий Фадеев. Члены СПЧ хотят изучить опыт Татарстана в решении социальных вопросов и познакомиться с работой Центра «Приют человека». В мероприятии также примут участие представители Минтруда и Минздрава России. Напомним, проект «Приют человека» помогает людям в трудной ситуации. В частности, его подопечные получают еду, одежду. Центр оказывает психологическую и юридическую поддержку, помогает восстановить документы и найти работу. Сегодня проект действует в 6 регионах России. В Татарстане этой весной открылся его 40-й пункт. Накануне в многоквартирном доме на проспекте Мира в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадала женщина, ее с ожогами доставили в больницу, об этом сообщила пресс-секретарь главы города Рима Мухамедзянова. ЧП случилось на втором этаже многоквартирного дома. По данным администрации, угрозы разрушения конструкции подъезда нет. Жители пустили в квартиры, электричество подключено. На место выехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и зампрокурора города Марат Шерша. Как пишет «Комсомольская правда», Казань, причиной хлопка газа стало курение у плиты. Сообщается, что также пострадал полицейский, который после взрыва выводил женщину на улицу. Он получил отравление продуктами горения. На трассе Р-239 Казани-Оренбург-Акбулак, границы с Казахстаном, с 29 июня действуют временные ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Волга-Вятск-Управдора. Ограничения введены на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре трассы Р-239 в обоих направлениях. На участке движения организованы по двум полосам в каждом направлении, а максимальная скорость поэтапно снижена до 40 км в час. Причиной ограничений стали ремонтные работы на путепроводе. Сроки завершения ремонта и снятия ограничений пока не уточняются. Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил большой вклад республики в российское судостроение. Предприятия Татарстана строят и модернизируют речной флот, внедряют новые технологии, например, выпускают судно на водородном топливе. С 1 мая, напомним, запущено регулярное пассажирское сообщение на судах «Метеор-2020» по маршруту Казань-Набережные Челны. Министр подчеркнул, что татарстанские суда служат также и в пограничных подразделениях. В Татарстане 29 июня ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие умеренные осадки, днем возможны грозы. В дневное время температура поднимется до плюс 22 градусов. Во вторник, 30 июня, также будет облачно с прояснениями, дождь будет продолжаться, местами возможны сильные ливни. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла, днем ожидается повышение температуры до плюс 22. Напомним, июнь, август и сентябрь прогнозируются с температурой около нормы, но при этом сентябрь может быть суше обычного. А вот в июле будет жарче обычного. Синоптики ожидают температуру выше нормы. Елена Новгородцева, служба информации «Бизнес FM Казань».
7: Бизнес FM Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах? И как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
12: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
13: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДСа, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
12: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры одного из таких крупных поставщиков в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
14: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
12: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
15: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
12: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая. Хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
16: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигарет именно 6. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
12: В итоге продажей этих других товаров – вода, хлебобулочные изделия – Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
7: Made in China. Мороженое – одно из самых древних лакомств в истории. Его предтеча появился 4000 лет назад в Китае. Тогда в домах богачей было принято угощать гостей холодным десертом. Снег с горных вершин измельчали в ледяную крошку и смешивали с кусочками апельсинов и зернами гранатов. По легенде, правивший тогда император Тангу плохо переносил жару, поэтому фруктовый лед пришелся ему по душе. Позже в десерт стали добавлять молоко и рис. Точные рецепты и способы хранения мороженого веками держались в секрете. Через пару тысяч лет китайцы изобрели способ охлаждения с помощью селитры, что позволило производить мороженое без использования снега и льда. И к 13 веку на улицах китайских городов появились мороженщики с тележками, которые продавали множество разновидностей охлажденного десерта. Made in China на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Реклама «Наша профессия». Неон был изобретен почти случайно в 1910 году. Лампа появилась в результате экспериментов Жоржа Клода, пытавшегося получить кислород. Ученый запатентовал свое изобретение, а через 2 года продал первую неоновую вывеску, установленную на бульваре Монмартр. Кстати, сегодня заказчикам неона специалисты могут предложить 563 варианта цвета. Реклама. Наша профессия. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все жители Курской области возвращены в Россию в рамках обменов с Украиной. По ее словам, за месяц в рамках обмена военнопленными в Россию также возвращены 550 человек. Работа велась совместно с Минобороны, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН и коллегами из Белоруссии. Об этом Лантратова рассказала на встрече с Владимиром Путиным. Это была первая встреча главы государства с новым омбудсменом. Встреча представителей Ирана и США по запросу Тегерана состоится завтра в столице Катара Дохи. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Рейтер и Хилл со ссылкой на американских чиновников сообщили, что США и Иран продолжат технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании. С сегодняшнего дня по распоряжению Генерального консульства Венгрии приостанавливается прием документов на получение визы в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. Об этом сообщается на сайте визового оператора Global. О возобновлении приема обещают уведомить дополнительно. В остальных регионах страны подача документов на венгерские визы продолжается в штатном режиме. В России вынесен первый приговор по делу об ЛГБТ-экстремизме. Суд Оренбурга осудил на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет колонии общего режима владельца, администратора и арт-директора бара «ПОС» по обвинению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, после признания движения экстремистским в России, они продолжили проводить в заведении тематические мероприятия. Никто из подсудимых вину не признал. Суд также постановил взыскать с владельца заведения более 1 миллиона рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Обычный показатель не более 10%. Главная причина повышенного простоя в этом году, как пишут СМИ, затянувшееся техническое обслуживание. А насколько остро стоит ситуация и как это может отразиться на пассажирах? Трамп заявляет, что переговоры с Ираном пройдут во вторник. Иран информацию опровергает. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры должны пройти завтра. Главной темой встречи, по их данным, должна стать деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Так чего ждать от встречи, если она все же состоится? Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в Германии. Как это воспринимают зрители и критики? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов этим летом. А простаивает 130 самолетов, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные FlightRadar24 и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлот» простаивает 37 лайнеров. У России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320neo. Из-за проблем с двигателем и один Embraer. У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. А главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
3: Мы возьмем те же 30 самолетов S7 на 320 Neo и 321 Neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолет авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, про А320 Neo с двигателями CFM, которые у Смарт-Авиа или у Уральских авиалиний и так далее. Это тоже, в общем-то, новость примерно прошлогодняя. Если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменяли свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот и двигатели, давно закончился ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди, да, то есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатилин, главред портала Frequent Flyers. Сокращение пассажиропотока, связанного с приостановлением части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковер и стабильность обеспечения авиатоплива. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановая проверка проводится с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Трамп заявляет, что переговоры с Ираном пройдут во вторник. Иран информацию опровергает. По словам американского президента, именно Иран запросил встречу с США. Иранская сторона при этом заявляет, что стороны пока не утвердили место и время проведения технических переговоров. Также на этой неделе не планируется заседание рабочих групп по реализации меморандума, подписанного с США, ответили в МИДе Ирана. А при этом в Белом доме сообщают, что технические консультации США и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры США и Ирана должны пройти во вторник в столице Катара. А главной темой встречи, по их данным, должна быть деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Отмечалось, что Вашингтон и Тегеран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство и продолжить обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Есть ли у США и Ирана возможность действительно договориться по поводу Армузского пролива, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
4: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из-за Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу. Но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса. Тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска. Выведет ли он полностью их? Скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять. И Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
2: Александр Наджаров. Замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану, заявил президент Ирана. А ранее в иранском ЦБ заявили, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил Масуд Пезешкиан. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождаются комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Курши белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец из-за концертов в Крыму. С 22-го Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. А украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле. И вот теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле. Москвичка Ульяна и Алексей.
5: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент. Кто я? Русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. И это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
6: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки. И никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта. Да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
2: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикация в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель и критика Владимира Полупанов.
7: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
8: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
7: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Критик Владимир Полупанов. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. По кассовым сборам обошел «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию», собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате, из них свыше 600 миллионов за рубежом. «Майкл» также стал самым кассовым релизом для студии «Lionsgate», превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ожидается, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы, интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
9: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результат «Майкла» действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщик Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
2: Евгений Ухов, Film.ru. За минувшие выходные фильма «Майкла», по данным портала «Кинобизнес.ком», собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером проката. Второе место занял фильм «Холоп 3». Замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3».
0: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
10: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
11: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
12: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу».
13: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-250-271.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
14: Деньги. В 4 веке нашей эры в Византии когда-то могущественных банкиров, аргентариев и нумуляриев заменили коллектариями. Их деятельность регламентировало государство. Оно же требовало от коллектариев принимать медные деньги и обменивать их на золотые солиды по установленному курсу. Огромные потери от этих операций казна пыталась возместить государственными субсидиями.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
15: Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» начала поставлять готовые блюда магазина «Магнит», пишет «Коммерсант». Пока проект работает в тестовом режиме. По его итогам компания оценит спрос и решит, стоит ли расширять продажи. Эксперты отмечают, что рестораны быстрого питания все активнее выходят в продуктовую розницу. Это помогает предприятиям общепита находить новые каналы продаж, а магазинам расширять ассортимент готовой еды. Петровакс Фарм выходит на рынок Южной Африки. Компания получила регистрацию своего препарата полиоксидония в Республике Ботсвана. Это первый шаг к выходу на рынки региона, включая в перспективе и ЮАР, отметили в пресс-службе фармпроизводителя. Там подчеркнули, что рассматривают Южную Африку как одно из ключевых направлений для экспорта. Также планируется расширение присутствия в ряде стран Азии и Ближнего Востока. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о рекордных темпах выполнения заказов. За последние 3 года предприятия ОСК передали заказчикам 110 кораблей и судов. В 2025 году было сдано около 50 единиц флота. В корпорации отмечают, что сейчас идет переход на новые унифицированные платформы и разработка крупных океанских судов, которые раньше в России не строили. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Пятнадцать сорок семь в Москве. Искусственный интеллект помог выиграть дело в британском суде. Юристы британской компании Garfield AI выиграли судебное дело, используя материалы, подготовленные ИИ-агентом. А какую функцию адвокаты доверили искусственному интеллекту и чьи интересы он представлял в суде, рассказывают журналисты Guardian.
16: Garfield, which was authorized by the solicitor's regulation.
17: Компания Garfield еще в апреле прошлого года получила от Управления по регулированию деятельности солиситоров возможность подавать иски на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов стерлингов, а именно заниматься подготовкой дела, а затем нанимать адвокатов для защиты интересов клиента в суде. Независимый консультант по кадровым вопросам мисс Текидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку юридического письма и последующий возбуждение судебного дела по поводу непогашенного долга в размере 7 тысяч фунтов стерлингов. Компания доверила искусственному интеллекту всю предварительную юридическую работу. Она включала в себя оспаривание встречного иска, поданного ответчиком, который нанял живых адвокатов, а также подготовку 4 свидетельских показаний со всеми необходимыми пакетами документов. В итоге суд вынес решение в пользу Текидир и присудил ей причитающуюся сумму. Доминик Ли, адвокат девушки, заявил, что искусственный интеллект подготовил все судебные бумаги ясно и эффективно, но при этом добавил, что защита в суде все еще остается человеческим делом.
2: В российской судебной практике также применяется искусственный интеллект, но полностью заменить человека в суде технология все еще не в состоянии, отмечает руководитель консалтинговой группы VVCube, общественные уполномоченные по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
18: Искусственный интеллект уже используют повсеместно и в каждой стране, в том числе в юридической практике. Среди коллег это слышим, и среди судебного аппарата это заметно. Поэтому такие ситуации встречаются. Я даже больше скажу, в российской практике они тоже есть и не всегда приводят к положительным ситуациям, к положительному вынесению решения. Иногда искусственный интеллект ошибается, но это отдельный вопрос. Но в целом искусственный интеллект очень сильно внедрен сейчас в любые сферы экономики, и юриспруденция, и судебная практика не являются исключением в этой истории. Может быть, это эффективным и удобным инструментом в тех случаях, когда это простое дело. Если мы говорим о взыскании задолженности, где достаточно формализованный процесс, где все понятно, где есть сумма задолженности, где есть сторона ответчика и истца, там искусственный интеллект может себя показать с хорошей стороны. Но это не значит, что он полностью заменяет в этой части юриста или адвоката. Поэтому, и тем более уж судью, в этой ситуации следует говорить не о том, что нужно искусственный интеллект повсеместно внедрять, а делать работу искусственного интеллекта с профессионалом. Когда юрист перепроверяет информацию, искусственный интеллект имеет риски ошибок, имеет риски галлюцинации, поэтому человек пока необходим в этой истории, и последние кейсы показывают, что без него, без юриста пока невозможно полноценно использовать искусственный интеллект. Ну и практика иностранная показала, что все равно искусственный интеллект в суд не придет, на заседание не выступит, поэтому точно нужен человек.
2: Руководитель консалтинговой группы VVCube Вадим Ткаченко. А тем временем мировой рынок Legal AI, то есть юридических решений на базе искусственного интеллекта, уже преодолел отметку в 2 миллиарда долларов и продолжает стремительно расти. Эксперты ожидают, что благодаря автоматизации рутинных процессов индустрия к 2030 году может увеличиться более чем в 5 раз. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с логичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. А в то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
19: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
10: А насколько это сейчас дорого?
19: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
20: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически важно, выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Татьяна Баскина, заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкора». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%. Минэкономразвития к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%.
21: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
22: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
23: Реклама на Бизнес FM в Казани.
24: Ищете уютное место для дня рождения?
25: Или теплых семейных встреч?
24: Семейное кафе «Тренди».
25: Вкусно, уютно для всех.
26: Семья всегда будет в тренде.
24: Trendy.rf.
27: Бронь столов 225-44-33.
28: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
29: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
0: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500
1: Деньги.
3: В английских колониях зарплату солдатам платили кровавыми долларами. Так назывались монеты, бывшие там в обращении. Кровавые, потому что за эти деньги солдаты воевали против Северной Америки, которая боролась за независимость.
1: История денег на Business FM.
4: Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника. Business FM. Новости. Коротко.
5: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Не менее 5 человек погибли в результате стрельбы в немецкой земле Нижняя Саксония на севере Германии. Инцидент произошел рядом с приютом для матерей с детьми в городе Штаде, сообщает портал T-Online. По информации издания, обстановка остается напряженной, слышно множество выстрелов. Сообщается также о нескольких пострадавших. Полиция позже сообщила о задержании двоих подозреваемых. Там уточнили, что инцидент произошел в учреждении по защите детей и подростков. Все погибшие – взрослые. Правительство рекомендовало регионам эффективно использовать топливный ресурс и взвешенно подходить к его распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояние логистических цепочек, говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака. На прошлой неделе он поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. В Иркутске полиция задержала 4 перекупщиков топлива, сообщили в региональном управлении МВД. По данным ведомства, они продавали бензин по ценам, кратно превышающим розничные. В одном случае торговля велась рядом с АЗС, еще в 3 через интернет. В частности, один из задержанных разместил в сети объявления о продаже топлива по 250 рублей.

0: FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Киев предложил России ограничивать боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин. Если Москва согласится, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов. Однако в планы России это не входит, заявил президент. Подробнее об этом буквально через минуту. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как ИИ помогает ПВО? Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. По данным СМИ, одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами России. Предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по словам президента, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это, то это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграни. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
2: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Лыков и Кушнер, они так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить четырьмя регионами, то эти российские войска туда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул достаточно давно, а именно создание буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов на нее нет. Тем не менее, буферная зона там будет создаваться.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакт с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
3: Так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками.
4: Мы согласились. Ну что же еще там?
3: Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаемых тем в Анкоридже.
1: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца.

0: А в качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект, в том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны – это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект – это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег, и все это отражается на тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю. А кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены за перевозку.
2: «Бизнес говорит».
3: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
4: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливная карта, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров еще. Этот пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра? Непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
5: We'll be right back.
3: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
5: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияние на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиков. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, $13 000, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на $2000 плюс $1500, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
3: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
6: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично. Мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт и, соответственно, осуществлять заказы. Но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
0: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевозок пока не ощущается. В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что запасы топлива в области находятся на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно его распределять с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях.
2: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но Варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
8: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: «Бизнес FM Казань». Новости коротко.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В эфире новости, в студии Елена Новгородцева. Сегодня в Казани запланировано выездное заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом пишет «Бизнес онлайн». В Казань приедет глава Совета и советник президента России Валерий Фадеев. Члены СПЧ хотят изучить опыт Татарстана в решении социальных вопросов и познакомиться с работой Центра «Приют человека». В мероприятии также примут участие представители Минтруда и Минздрава России. Напомним, проект «Приют человека» помогает людям в трудной ситуации. В частности, его подопечные получают еду, одежду. Центр оказывает психологическую и юридическую поддержку, помогает восстановить документы и найти работу. Сегодня проект действует в 6 регионах России. В Татарстане этой весной открылся его 40-й пункт. Накануне в многоквартирном доме на проспекте Мира в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадала женщина, ее с ожогами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Римма Мухамедзянова. ЧП случилось на втором этаже многоквартирного дома. По данным администрации, угрозы разрушения конструкции подъезда нет. Жители пустили в квартиры, электричество подключено. На место выехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и зампрокурора города Марат Шерша. Как пишет «Комсомольская правда», Казань, причиной хлопка газа стало курение у плиты. Сообщается, что также пострадал полицейский, который после взрыва выводил женщину на улицу. Он получил отравление продуктами горения. На трассе Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Казахстаном, с 29 июня действуют временные ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Волга-Вятск-Управдора. Ограничения введены на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре трассы Р-239 в обоих направлениях. На участке движения организованы по двум полосам в каждом направлении, а максимальная скорость поэтапно снижена до 40 км в час. Причиной ограничений стали ремонтные работы на путепроводе. Сроки завершения ремонта и снятия ограничений пока не уточняются. Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил большой вклад республики в российское судостроение. Предприятия Татарстана строят и модернизируют речной флот, внедряют новые технологии, например, выпускают судно на водородном топливе. С 1 мая, напомним, запущено регулярное пассажирское сообщение на судах «Метеор-2020» по маршруту Казань-Набережные Челны. Министр подчеркнул, что татарстанские суда служат также и в пограничных подразделениях. В Татарстане 29 июня ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие умеренные осадки, днем возможны грозы. В дневное время температура поднимется до плюс 22 градусов. Во вторник, 30 июня, также будет облачно с прояснениями, дождь будет продолжаться, местами возможны сильные ливни. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла, днем ожидается повышение температуры до плюс 22. Напомним, июнь, август и сентябрь прогнозируются с температурой около нормы, но при этом сентябрь может быть суше обычного. А вот в июле будет жарче обычного. Синоптики ожидают температуру выше нормы. Елена Новгородцева, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акинфий Демидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
12: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
15: Спонсор программы ООО «Введенская».
16: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
17: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Бизнес ФМ. И с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды. И сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории.
10: ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, ссылками со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать. Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзоры, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлеющая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести. До тех, кто ждет рекламу по бартеру. Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавляющая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
17: Проект «Репост» на Бизнес FM.
20: Вакансия для ИИ.
21: В медицине искусственный интеллект сегодня наиболее успешно используется при диагностике онкологии.
1: Иногда врачи могут не разглядеть заболевание на ранней стадии. А вот нейросети в этом плане куда более зорки и способны моментально сопоставить рентгеновский снимок пациента с тысячами других детально описанных рентгенограмм. Такой анализ позволяет определить, есть ли опухоль и злокачественная она или нет. Несколько лет назад IBM тестировала собственную разработку. В базу данных искусственного интеллекта загрузили снимки маммографии, по которым врачи в свое время не смогли определить у пациенток злокачественное новообразование. Искусственный интеллект в 90% случаев предсказал развитие болезни правильно. Так что сегодня нейросети уже стали для диагностов кем-то вроде коллег, чье мнение никогда не бывает лишним.
4: Вакансия для ИИ на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
22: Коллекция одного из самых богатых нумизматов мира, Арта Коула Джирси, состояла всего лишь из 1000 монет. Стоимость каждого экземпляра в коллекции была не ниже 15 тысяч долларов. То есть всю коллекцию можно оценить минимум в 15 миллионов.
4: История денег на Business FM.
23: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Разведка Литвы не располагает данными о подготовке России к нападению на страны Балтии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики, передает ЛРТ. При этом в ведомстве отметили, что риск диверсии на территории Литвы, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким. Президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Это первая встреча главы государства с новым омбудсменом. Лантратова рассказала, в частности, что за время ее работы на посту удалось вернуть в Россию 550 военнопленных и всех удерживаемых на Украине жителей Курской области. Омбудсмен также уделила внимание поддержке участников СВО и их близким. Кроме того, она рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение в связи с ударом ВСУ по учебному корпусу и общежитию в Старобельске. Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений россиян. Отсчет времени начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема в визовом центре. То есть реальное время ожидания может оказаться еще больше. До этого об аналогичной ситуации сообщила Италия. Срок рассмотрения документов на визу в эту страну может превышать 60 дней. Тем временем генконсульство Венгрии распорядилось с сегодняшнего дня приостановить прием документов на визы в Казани, Самаре и Уфе. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет в штатном режиме, заверили в АТОР. При этом причина введения ограничений не уточняется. Первый с начала войны прямой коммерческий рейс совершил перелет из Ирана в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает CNN. Согласно информации на сайте аэропорта, самолет авиакомпании Sepahan Airlines приземлился в международном аэропорту Дубая в 13:39. На сегодня запланирован еще один рейс из Дубая в Тегеран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Обычно этот показатель не более 10%. Главная причина, как пишут СМИ, затянувшееся техническое обслуживание. Насколько остро стоит ситуация и как это отразится на пассажирах? Трамп заявляет, что переговоры с Ираном пройдут во вторник. Иран информацию опровергает. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры должны пройти завтра, а главной темой, по данным СМИ, должна стать деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Так чего все-таки ждать от встречи, если она все же состоится? Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в Германии. А как это воспринимают зрители и критики? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 самолетов, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные FlightRadar24 и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлот» простаивает 37 лайнеров, у России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320neo из-за проблем с двигателем и один Embraer. У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. А главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
3: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 A320neo и A321neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолеты авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, про A320neo с двигателями CFM, которые у Smart Avia или уральских авиалиний и так далее. Это тоже общем-то, новость примерно прошлогодняя. Если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменяли свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот, и двигатели давно закончился. Ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатилин, главред портала Frequent Flyers. Сокращение пассажиропотока, связанного с приостановлением части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов «Ковер» и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановая проверка проводится с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Трамп заявляет, что переговоры с Ираном пройдут во вторник. Иран информацию опровергает. По словам американского президента, именно Иран запросил встречу с США. Иранская сторона при этом заявляет, что стороны пока не утвердили место и время проведения технических переговоров. Также на этой неделе не планируется заседание рабочих групп по реализации меморандума, подписанного с США, ответили в МИДе Ирана. А при этом в Белом доме сообщают, что технические консультации США и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры США и Ирана должны пройти во вторник в столице Катара. А главной темой встречи, по их данным, должна быть деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Отмечалось, что Вашингтон и Тегеран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство и продолжить обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Есть ли у США и Ирана возможность действительно договориться по поводу Армузского пролива, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
4: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, и Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
2: Александр Наджаров. Замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану, заявил президент Ирана. А ранее в иранском ЦБ заявили, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил Масуд Писешкиан. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождаются комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец из-за концертов в Крыму. С 22-го Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. А украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле. И вот теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле. Москвичка Ульяна и Алексей.
5: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент. Кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
6: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки. И никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта. Да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
2: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
7: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку. И я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду. Главное, чтобы они не сеяли ненависть.
8: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
7: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Критик Владимир Полупанов, судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. По кассовым сборам обошел «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию», собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате, из них свыше 600 миллионов за рубежом. «Майкл» также стал самым кассовым релизом для студии «Lionsgate», превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ожидается, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы, интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
9: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис, и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы. Результаты «Майкла» действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики, и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщик Фукуа, и актеры, и и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
2: Евгений Ухов, «Фильм.ру». За минувшие выходные фильма «Майкл», по данным портала «Кинобизнес.ком», собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером проката. Второе место занял фильм «Холоп 3». Замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3».
0: Реклама. Реклама на «Бизнес.ФМ» в Казани.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
12: Деньги.
13: Шведская монета, равная 1/4 эре, называется «фырк». С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру.
0: История денег на Бизнес ФМ. Наизусть.
14: Франсуа де ля Рошфуко.
0: Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры. Наизусть на Бизнес ФМ.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» начала поставлять готовые блюда магазина «Магнит», пишет «Коммерсант». Пока проект работает в тестовом режиме. По его итогам компания оценит спрос и решит, стоит ли расширять продажи. Эксперты отмечают, что рестораны быстрого питания все активнее выходят в продуктовую розницу. Это помогает предприятиям общепита находить новые каналы продаж, а магазинам расширять ассортимент готовой еды. Петровакс Фарм выходит на рынок Южной Африки. Компания получила регистрацию своего препарата полиоксидоний в Республике Ботсвана. Это первый шаг к выходу на рынки региона, включая в перспективе и ЮАР, отметили в пресс-службе фармпроизводителя. Там подчеркнули, что рассматривают Южную Африку как одно из ключевых направлений для экспорта. Также планируется расширение присутствия в ряде стран Азии и Ближнего Востока. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о рекордных темпах выполнения заказов. За последние 3 года предприятия ОСК передали заказчикам 110 кораблей и судов. В 2025 году было сдано около 50 единиц флота. Корпорация отмечает, что сейчас идет переход на новые унифицированные платформы и разработка крупных океанских судов, которые раньше в России не строили. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Шестнадцать сорок семь в Москве. Искусственный интеллект помог выиграть дело в британском суде. Юристы британской компании Garfield AI выиграли судебное дело, используя материалы, подготовленные ИИ-агентом. А какую функцию адвокаты доверили искусственному интеллекту и чьи интересы он представлял в суде, рассказывают журналисты Guardian.
18: Компания Garfield еще в апреле прошлого года получила от Управления по регулированию деятельности солиситоров возможность подавать иски на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов стерлингов, а именно заниматься подготовкой дела, а затем нанимать адвокатов для защиты интересов клиентов в суде. Независимый консультант по кадровым вопросам мисс Текидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку юридического письма и последующего возбуждения судебного дела по поводу непогашенного долга в размере 7000 фунтов стерлингов. Компания доверила искусственному интеллекту всю предварительную юридическую работу. Она включала в себя оспаривание встречного иска, поданного ответчиком, который нанял живых адвокатов, а также подготовку 4 свидетельских показаний со всеми необходимыми пакетами документов. В итоге суд вынес решение в пользу Такидир и присудил ей причитающуюся сумму. Доминик Ли, адвокат девушки, заявил, что искусственный интеллект подготовил все судебные

0: Судебные бумаги ясно и эффективно, но при этом добавил, что
1: ЮП, общественные уполномоченные по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
2: Искусственный интеллект уже используют повсеместно и в каждой стране, в том числе в юридической практике. Среди коллег это слышим, и среди судебного аппарата это заметно. Поэтому такие ситуации встречаются. Я даже больше скажу, в российской практике они тоже есть и не всегда приводят к положительным ситуациям, к положительному вынесению решения. Иногда искусственный интеллект ошибается, но это отдельный вопрос. Но в целом искусственный интеллект очень сильно внедрен сейчас в любые сферы экономики, и юриспруденция, и судебная практика не являются исключением в этой истории. Может быть, это эффективным и удобным инструментом в тех случаях, когда это простое дело. Если мы говорим о взыскании задолженности, где достаточно формализованный процесс, где все понятно, где есть сумма задолженности, где есть сторона ответчика и истца, там искусственный интеллект может себя показать с хорошей стороны. Но это не значит, что он полностью заменяет в этой части юриста или адвоката. Поэтому, и тем более уж судью, в этой ситуации следует говорить не о том, что нужно искусственный интеллект повсеместно внедрять, а делать работу искусственного интеллекта с профессионалом. Когда юрист перепроверяет информацию, искусственный интеллект имеет риски ошибок, имеет риски галлюцинации, поэтому человек пока необходим в этой истории, и последние кейсы показывают, что без него, без юриста пока невозможно полноценно использовать искусственный интеллект. Ну и практика иностранная показала, что все равно искусственный интеллект в суд не придет, на заседание не выступит, поэтому точно нужен человек.
1: Руководитель консалтинговой группы VVCube Вадим Ткаченко. А тем временем мировой рынок Legal AI, то есть юридических решений на базе искусственного интеллекта, уже преодолел отметку в 2 миллиарда долларов и продолжает стремительно расти. Эксперты ожидают, что благодаря автоматизации рутинных процессов индустрия к 2030 году может увеличиться более чем в 5 раз. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с логичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. А в то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
3: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
4: А насколько это сейчас дорого?
3: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
1: Директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации, помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
5: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которую его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
1: Татьяна Баскина, заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкора». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%. Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл «Декка» так и не подписал контракт с «Битлз» после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. «Декка» сделал выбор в пользу лондонской группы «Tremolos», а «Битлз» позже достались лейблу «Эмми». И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты «Битлов» приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. «Декка» в ответ подписал «Роллинг Стоунс», «Тома Джонса» и «Муди Блюз». Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер «Декка» Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг «Битлз». Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Все золото мира. Первым успешным российским старателем считают полумифического крестьянина Егора Лесного. Легенда гласит, что золотая лихорадка в Сибири в первой половине 19 века началась именно с него. Работая на уральском прииске, Егор, по слухам, мыл золото не столько для хозяина, сколько для себя, за что и попал в ссылку в Сибирь. То ли освободился, то ли сбежал, нашел золотую жилу и обосновался у озера Большой Берекуль в Томской губернии. Добывал золото в только ему известном месте, а добытое прятал. Был найден в своем доме задушенным, после чего на участках Егора Лесного вдруг обосновались артели золотодобытчиков Поповых. Через год к ним присоединились уже 1000 конкурентов. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Мы выбираем друг друга не случайно. Мы встречаем только тех, кто уже есть в нашем подсознании. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 16.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В МИДе Эстонии предположили, что ряд европейских стран мог бы отказаться от давления на Россию в связи с потенциальными переговорами на Украине. Они скажут, если у вас идут переговоры, и мы выступаем посредниками, мы должны быть нейтральными. Скоро наступит мир, скажут они, будет заключена сделка, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна. По его словам, дискуссии между странами блока насчет потенциального представителя Евросоюза на переговорах с Россией не принесли результатов. Эрмитаж перенес археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки. Об этом сообщил ТАСС руководитель Мирмикийской экспедиции музея археолог Александр Бутягин. В середине мая рассматривалась возможность проведения раскопок Мирмикийской экспедиции в Керчи, но несколько дней назад в закрытом сообществе экспедиции появилась публикация о переносе работ в другой регион в связи с обострением обстановки. 26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 124 судна с СПГ и другими сырьевыми товарами прошли за 4 дня через Ормузский пролив, сообщает CNN со ссылкой на КПЛЕР. Это столько же, сколько проходило через пролив ежедневно до начала конфликта на Ближнем Востоке. Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Москве в начале июля. Завтра днем воздух прогреется до 26-28 градусов, а в среду ожидается солнечная погода без осадков и до плюс 30. В четверг уже плюс 31, сообщила Интерфаксу ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в пятницу жара начнет ослабевать. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Киев предложил России ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин. Если Москва согласится, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов. Однако в планы России это не входит, заявил президент. Подробнее.

0: и с некоторых участков госграницы. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренностей США на саммите на Аляске не было, ни конфликта на Украине, при этом контакты с американской администрацией продолжаются. А кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае, а в том числе затрагивались темы Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
1: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний – это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану. Потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
2: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
1: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
0: Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца, а в качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
3: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект, в том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны – это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и

0: И дальше для сопровождения, то есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дрон. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект — это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, встроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. А большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и боевые машины. Все это увязывается в единую систему боевая машина, мобильная огневая группа, а пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег, и все это отражается на тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены за перевозку.
2: «Бизнес говорит».
3: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
4: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливной картой, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров еще. Это пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра? Непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
3: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
5: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияние на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, 13 тысяч долларов, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на 2 тысячи долларов плюс 1500 долларов, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
3: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
6: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично. Мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт и, соответственно, осуществлять заказы. Но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
1: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевоза пока не ощущается. В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что запасы топлива в области находятся на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно его распределять с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Кроме того, Новак заявил на встрече с губернатором Калининградской области, что нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
12: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
13: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
12: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Партнер эфира ООО «КанАвто-20».
15: Т-500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк КанАвто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель Т-500 в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк КанАвто» до 30 июня 2026 года.
12: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстан Рустам Миниханов встретился с генеральным директором МИД России Алексеем Островским. Встреча прошла в Доме правительства Республики, об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана. Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимодействия международного сотрудничества. В МИД России поблагодарили за внимание к внешним связям регионов и поддержку международной деятельности Татарстана. Миниханов отметил, что при поддержке МИД России Казань регулярно становится площадкой для крупных международных мероприятий. Среди них саммит БРИКС, заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, а также недавний саммит России-АСЕАН с участием Владимира Путина и представителей всех 11 стран объединения. сегодняшнего дня Венгрия приостановила прием документов на визу в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на распоряжение Генконсульства страны. О возобновлении приема объявят позже, в остальных регионах все работает как обычно. По данным АТОР, Венгрия по-прежнему остается одним из удобных вариантов для получения шенгенской визы. Там рассмотрение занимает примерно 3 недели, а записаться можно даже на ближайшие даты. Напомним, Еврокомиссия продолжает ужесточать правила выдачи виз россиянам. Еще в ноябре 2025 года запретили выдавать новые многоразовые шенгенские визы. Теперь заявление нужно подавать перед каждой поездкой. Подобные ограничения могут быть реакцией Еврокомиссии на действия Франции, Италии и Испании, которые ежегодно принимают сотни тысяч российских туристов. В Казани на один месяц закрыли кафе «Кишмиш». Точка общепита находится на улице Азата Аббасова. По данным Роспотребнадзора, в заведении нашли серьезные санитарные нарушения. В частности, в готовых блюдах и на поверхностях кухни обнаружили кишечную палочку и стафилококк. Выявили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки. А часть сотрудников и вовсе работала без медкнижек. По решению суда помещение опечатано, деятельность кафе приостановлена. В зоопарке Казани появятся ночные экскурсии. В июле и августе посетителей ждут экскурсии с орнитологом, ботанические пленэры, кинопоказы с лекциями зоологов и мастер-классы по рисованию. Об этом сообщила директор Казанского зооботсада Асия Гиззатуллина. 10 июля пройдет ночная экскурсия по территории река Замбези. 25 июля состоится ботанический open space market с растениями, товарами локальных брендов, лекциями и мастер-классами. В середине августа зооботсад впервые отметит Всемирный день слонов. Гости смогут увидеть азиатских слонят «Сахар» и «Удачу», которые недавно приехали из Лаоса. В Татарстане к концу недели потеплеет до плюс 30. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Завтра, 30 июня, в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди, местами сильные. На западе республики и в Казани осадки маловероятны. Также прогнозируется сильный северный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Температура днем будет от плюс 18 до плюс 23. Небольшие дожди сохранятся 1 и 2 июля в восточных районах республики. При этом воздух начнет постепенно прогреваться. Днем 1 июля ожидается от 20 до плюс 25, 2 июля до плюс 23, а на западе Татарстана до 28 градусов. 3 июля в пятницу существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до плюс 28. В субботу предварительно дневная температура повысится до плюс 30. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
17: Бизнес-интерес на Бизнес ФМ.
18: Минувшие выходные в России отмечали День молодежи. По этому поводу есть свежие исследования по теме молодежного предпринимательства. Прекрасный повод. И в студии Бизнес ФМ уполномоченный при РАИСе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Фарид Султанович, здравствуйте.
19: Добрый день.
18: Давайте расскажем, как дела у молодых предпринимателей в Татарстане, нашей республике.
19: Да, ну, во-первых, хотел бы поздравить всех молодых слушателей с прошедшим праздником. Молодость — это...
18: Прекрасно.
19: Да, прекрасно. Это смелость, это смелые решения. И вот то, что молодежь выбирает для себя предпринимательский путь, это, конечно же, не может не радовать. Что касается упомянутого вами исследования, да, действительно, буквально на днях корпорация МСП, корпорация малого и среднего предпринимательства и агентство инвестиционного развития опубликовали очень интересные цифры. А именно, более 85% молодых предпринимателей, которые закрыли свой бизнес, планируют вернуться в предпринимательство. Они рассматривают вот неудачный опыт как некое ценное преимущество, а не как поражение. Ну, упал, встал. Этому сейчас и в бизнес-школах учат, это действительно так. Не бывает, чтобы у всех сразу все получалось. Это, ну, наверное, свидетельствует о том, что у молодежи предпринимательский дух не сломать.
18: 85% — это действительно впечатляющая цифра. Почему же они закрывались?
19: Во-первых, хочу сказать, что почти половина молодых предпринимателей, это около 40%, в числе главных причин называют именно нехватку знаний и нехватку опыта. Особенно остро это проявляется в бухгалтерии, налогообложении, документообороте, таких, казалось бы, рутинных вещах. Но, увы, ни в школе, ни в высших учебных заведениях этому не учат. Вообще, предмета предпринимательства, как многие говорят, его быть не может, в принципе, потому что это очень такая большая совокупность знаний. При этом 50% закрывших бизнес признались, что перед запуском поверхностно подходили к анализу рынка и бизнес-планированию. В основном на свой опыт как-то надеются, на какие-то собственные представления. Это мне нравится, вот это пойдет. ну или опыт знакомых, и вот по большому счету иногда бывает вот это фиаско.
18: То есть, иными словами, бизнес закрывался не от безнадежности, а от того, что не хватало базовых навыков элементарно.
19: Ну, это действительно так, поэтому сегодня в России большое внимание уделяется образовательным программам. Например, есть такой федеральный конкурс «Создай наше». Это совместный проект Красагентства стратегических инициатив, корпорации МСП и деловое объединение «Деловой России». Там уже 11 тысяч заявок, и не только из федерального центра, но со всех регионов страны. Участники проходят бесплатное обучение на платформе msp.rf, так у них сайт называется, платформа. Даже если грант не выиграешь, то, по крайней мере, получишь помощь в подготовке бизнес-плана, а вот это как раз, как и выясняет исследование, отсутствие бизнес-плана или грамотно составленного бизнес-плана приводит зачастую к негативным результатам.
18: А как у нас обстоят в Татарстане дела?
19: У нас в Татарстане по крупнейшим министерствам ведется такая работа, и Министерство сельского хозяйства, и Агентство инвестиционного развития, но первоочередное, это, конечно, Министерство экономики Республики Татарстан. Почти 36 тысяч предпринимателей у нас в возрасте до 35 лет. То есть смотрите, какая большая доля. Это пятый результат среди регионов России. Мы уступаем в Москве, в Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербургу. Но, тем не менее, мы в лидерах.
18: Это больше трети от всех ИП в республике?
19: Да, это почти треть индивидуальных предпринимателей Татарстана. Это молодежь до 35 лет. Что интересно, по данным того же исследования, молодые бизнесмены все чаще уходят из традиционной торговли в отрасли, где уже имеется производство, использование каких-то новейших технологий, где требуются профессиональные навыки. То есть вместо формата «купи-продай», как мы часто и относимся к бизнесу, так их называют «купи-продай», сейчас уже выбирают креативные индустрии, науку и прочее.
18: Звучит как хороший тренд для экономики республики.
19: Безусловно, только за 3 года число индивидуальных предпринимателей до 25 лет в научно-технической деятельности выросло в 3 раза. Цифры и факты вещь упрямые, хороший показатель. Очень перспективно молодежь входит в технологическое предпринимательство.
18: Фарис Султанович, вы бизнес-омбудсмен Республики Татарстан. Ваши задачи входят в защиту прав и законных интересов предпринимателей. С какими жалобами и предложениями к вам сейчас обращаются? Ранее в своем отчете за 2025 год вы отмечали, что на первое место по количеству обращений вышла маркировка товаров легкой промышленности. А как сейчас обстоят дела?
19: Да, это действительно был ярчайший вопрос. Мы выезжаем в муниципальный район, это был первым вопросом задали в Буинском муниципальном районе. Ну, представляете, висит на прищепках, колготки продаются. А если не будет маркировки на этот товар, то сначала будет штраф, а потом товар будет изъят. Ну, это действительно было ярко, и мы фиксировали, что 22% обращений было на тему маркировки еще летом прошлого года. Мы вынуждены были эскалировать этот вопрос в адрес нашего раиса Рустама Владимировича Миниханова, а он, в свою очередь, обратился в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, и благодаря вот обращению Татарстана, не только Татарстана предпринимателей, но всей России получили отсрочку на полгода до вступления в силу требования о маркировке товаров легкой промышленности. Что мы успели за это время сделать? Мы, во-первых, проводили обучающие модули, выявили предпринимателей, которые оказывают такие услуги. Благодаря, в том числе, вашей поддержке, выходили в эфир, чтобы этих предпринимателей состыковать. Ну и в Татарстане заработал одним из первых центр поддержки маркировки, куда уже тысячи предпринимателей обратились. Он находится здесь, в Казани, в Доме предпринимателя, и может получить исчерпывающую консультацию и получить поддержку. Поэтому вот эти полгода нам помогли. Сейчас уже единичные обращения поступают, все еще продолжают поступать на тему маркировки, но они единичные. Мы, соответственно, уже сейчас, нам есть куда отправить этих предпринимателей, чтобы они получили поддержку.
18: Фарис Султанович, спасибо за такое содержательное интервью. С прошедшим Днем молодежи вас. Я надеюсь, что вы в скором времени к нам придете. Еще раз мы поговорим с вами о проблемах, отчаяниях и, может быть, даже радостях наших татарстанских предпринимателей.
19: Спасибо, с удовольствием принимаю приглашение. Будем приходить. Тем более, что тематика очень живая. Не только у молодежи, у всех предпринимателей. С удовольствием осветим эти вопросы.
17: Бизнес-интерес на Бизнес-ФМ.
20: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
21: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Лето.
0: Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АО «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
22: Альфа-Комфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля. Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
24: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
25: История денег на Business FM.
26: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Славянском районе Краснодарского края, Славянске на Кубани, ввели ограничения на продажу топлива, сообщил глава муниципалитета Роман Синеговский. Как отметил глава района, сегодня в муниципалитете работает 7 АЗС. На всех станциях по решению владельцев действуют ограничения. Топливо отпускают только в баке автомобилей, не более 20 литров бензина или 60 литров дизеля на одну машину. На 4 заправках оплата возможна только по топливным картам. Синеговский попросил жителей не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж, а также пообещал оперативно сообщать об изменениях ситуации. Выпускники школ Мурманской области, получившие 100 баллов на ЕГЭ, смогут рассчитывать на жилищный сертификат номиналом 500 000 рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, мера поддержки рассчитана на тех, кто продолжит обучение в Мурманском арктическом университете, либо заключит целевой договор с работодателем региона. Губернатор отметил, что главная задача региональных властей заключается не только в том, чтобы школьники успешно сдавали выпускные экзамены, но и в том, чтобы талантливая молодежь связывалась свое будущее с Мурманской областью. В России разрабатывают новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах. Об этом сообщили ТАСС и «Российская газета» со ссылкой на Минтранс. Речь идет о применении более гибкой системы. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом степени его загруженности, состояния дорожного полотна и расположенных поблизости объектов, например, жилых домов, школ и торговых центров. Принятие новых рекомендаций запланировано на будущий год, они носят рекомендательный характер. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Обычный показатель не более 10%. А главная причина повышенного простоя в этом году, как пишут СМИ, затянувшееся техническое обслуживание. Насколько остро стоит проблема и как это отразится на пассажирах? Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Новые санпины приняли 2 июня. Роспотребнадзор объяснял это рисками негативного влияния излучения. А что по этому поводу думают в Минцифры? Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в Германии. А как это воспринимают зрители и критики? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 самолетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Флайтрадар-24» и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлот» простаивает 37 лайнеров, у России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320neo из-за проблем с двигателем и один Embraer. У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. А главная причина повышенного простоя в том, что это затягивается техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
3: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 на 320 Neo и A321 Neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолеты авиакомпании России, про которые говорится, то те же Boeing 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, про A320 Neo с двигателями CFM, которые у Smart Avia или уральских авиалиний и так далее. Это тоже общем-то, новость примерно прошлогодняя. Если мы возьмем авиакомпании типа Azure Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменяли свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот, и двигатели давно закончился. Ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатилин, авиаэксперт. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперта не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов «Ковер» и стабильность обеспечения авиатопливом. Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Соответствующее письмо Мегафон, Выплатком, МТС и Т2 направили замглавы Минцифры Дмитрию Огневенко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По новым санпинам, принятым 2 июня, базовые станции запрещено размещать на территории каких бы то ни было образовательных учреждений, школ, садов или вузов. Роспотребнадзор обосновал этот запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифра выступает в этом вопросе на стороне сотовых операторов, заявляя, что сотовые станции в России не несут рисков. А в то, что в будущем операторы и ведомства смогут договориться по этому вопросу, считает генеральный директор ТНТ-консалтинг Константин Анкелов.
4: Без этих проверок, без этих заключений оборудование сюда не поставят. Соответственно, если бы у оборудования были бы какие-то проблемы потенциальные для здоровья, тогда вопрос его расположения на крышах домов, где живут те же самые студенты и те же самые дети. Почему операторам интересны в том числе учебные заведения? В связи с тем, что они располагаются в интересных для обеспечения покрытия местах. И кроме того, у них иногда большая территория, и, соответственно, это, конечно, удобно было бы в том числе ставить на соответствующие здания крыши, например, приемопередающее оборудование для того, чтобы обеспечивать лучшее покрытие. Потому что это постоянная работа для операторов – найти точку, где его еще поставить. Ну и, в частности, несколько лет назад шел разговор о том, чтобы устанавливать его на административные различные здания, городские, например. Этот вопрос в Москве был решен с участием соответствующих профильных ведомств. Это чисто вопрос покрытия. Аудитория вуза в том числе, конечно же, потому что второй фактор, поскольку это активно пользующиеся услугами связи категория, смотрящие видео, соответственно, это большие нагрузки на сети. Конечно, здорово, если бы они имели возможность пользоваться связью от той базовой станции, которая находится не в соседнем квартале, а вот непосредственно здесь.
5: Ваш прогноз какой? Удастся договориться, учитывая позицию Минцифры?
4: Я думаю, что если не сейчас, то в будущем, по крайней мере, для вузов удастся договориться, надеюсь.
2: Гендиректор ТНТ-консалтинг Константин Анкилов. Минцифры подчеркивают, что не поддерживает запрет на установку базовых станций на территории вузов, так как это создает препятствие для установки нового оборудования, а в некоторых случаях и к демонтажу уже существующего, что может повлечь прекращение оказания услуг мобильной связи. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке, на Украине. Он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Ереване. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле и теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа. В Стамбуле москвичи Ульяна и Алексей.
6: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент момент. Кто я? Русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
7: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
2: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
8: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку. И я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду. Главное, чтобы они не сеяли ненависть.
9: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
8: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Критика Владимир Полупанов. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсированы концерты, но с открытой датой. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, а потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников агентствам. А в то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
10: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, как зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
11: А насколько это сейчас дорого?
10: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова. директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации, помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
11: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 5 июля. Студия театрального искусства. Спектакль «Мандат». Постановка Сергея Женовача по пьесе Николая Эрдмана. Острая комедия, разыгрываемая в декорациях хранилища искусств. Это история лишних маленьких людей на фоне картин, пейзажей, портретов царской семьи и вождей. В ролях Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Екатерина Становая, Глеб Пускипалис и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Знай меру. Эрланг. Безразмерная единица интенсивности загрузки коммуникационных линий, реже транспортных средств. Названо по фамилии датского инженера Агнера Эрланга. Один Эрланг соответствует непрерывному использованию одного голосового канала в течение часа. Применяется для определения потребностей в телекоммуникационных линиях в условиях, когда интенсивность трафика является случайной величиной. Знай меру. На Бизнес FM. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка. На Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания Grand Service Express. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Алиса AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействует на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании-корпораций. Держитесь курса.
2: «17:48 в Москве. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. Киновоплощение истории жизни Майкла Джексона по кассовым сборам обошла «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и «Богемскую рапсодию», собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате, из них свыше 600 миллионов за рубежом. «Майкл» также стал самым кассовым релизом для студии Lionsgate, превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ожидается, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы, интерес каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
13: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результат Майкла действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики, и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщики, Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
2: Редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов. За минувшие выходные фильм «Майкл», по данным портала «Кинобизнес.ком», собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером проката. Второе место занял фильм «Холоп 3». Замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3».
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, приветствую.
14: Добрый вечер.
2: Вот понедельник удивляет. Все растет. Рубль растет, рынок наш растет, нефть растет. Можно бы порадоваться? Или это тот случай, когда как раз-таки важен размер? Ну, размер роста, я имею в виду.
14: Ну, в принципе, да. Понедельник удивительный, с учетом того, что все растет. Надолго ли? Вот вопрос, который... В принципе, волнует, наверное, всех. Но что касается рынка акций, пока это технический отскок, техническая коррекция после падения прошлой недели, и не только. Рынок российских акций падает 17 недель подряд. Посмотрим, остановится ли это все на текущей неделе. Пока все начинается неплохо. Индекс Московской биржи растет более чем на 2,5%. Но здесь предпосылок для роста, в принципе, помимо технических моментов, немного. И в геополитике пока ничего кардинальным образом не изменилось, и ожидание роста инфляции сохраняется, и следствие этого пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В общем и целом, вот эти вот параметры, они не поменялись. Единственное, что сегодня все-таки немного подрастает нефть, но нефть тоже падала довольно сильно последние две недели, когда были переговоры, когда даже дошло до подписания некого меморандума между США и Ираном. Но вот выходные в Персидском заливе вновь было неспокойно. США и Иран обменялись ударами, и движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось. Ну, много было разговоров по поводу того, что уже почти 75% вот настолько установилось движение танкеров через этот пролив. Но нет, как мы видим, не все так просто. Оказалось, что Иран ударил по судам некоторым, ну, в частности, по танкеру, связанному с Катаром. Потом США нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские базы в Бахрейне и Кувейте. Ну, вот это было выходные. В понедельник немножко все-таки изменилась ситуация, и стало известно, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи во вторник, то есть завтра. Но вот сейчас Каролин Левит говорит о том, что президент США Дональд Трамп сохраняет готовность прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, если это потребуется. Так что цены на нефть не сильно, но подрастают. В районе $73 торгуется баррель смеси Brent. Ну и рубль пока перестал падать. Но опять же, это после провальной прошлой недели. Во всяком случае, китайский юань теряет около 16 копеек и торгуется в районе 11 рублей 33 копеек.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани.
16: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
0: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
17: Деньги. В эпоху Великого Переселения многие народы чеканили монеты по греческим и древнеримским образцам. По большей части они были весьма далеки от совершенства, за что и получили нелестное название – «варварские подражания». Впрочем, для нумизматов в этом термине нет ничего пренебрежительного. История денег на Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен.
18: Ни одна импровизация не дается мне так хорошо, как та, которую я готовил 3 дня.
0: Наизусть. На Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
19: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально? Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
20: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Терна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
19: То есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
20: Конечно нет.
19: А вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект, что нужно идти читать Генделя, понимать.
20: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов? Так, так, так, так. Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему? Это, конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
1: Теодор, это серьезное искусство?
20: Более чем.
12: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку 6 миллиардов долларов из 12, которые находятся в Катаре. Их переведут Тегерану. Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа, передает слова главы государства и его пресс-служба. Неделю назад вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Катар поможет создать механизм контроля за расходованием размороженных активов Ирана. Он отметил, что вопрос обсуждался 21 июня. Венс подчеркнул, что даже с оговоркой о том, что средства пойдут на пользу американским фермерам и народу Ирана, деньги не будут разморожены без дальнейшего прогресса. Оман не поддерживает введение пошлин за проход судов через Ормузский пролив, однако не исключает появление сборов за услуги, связанные с обеспечением безопасности судоходства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Бадр Аль-Бусаиди. По его словам, Маскат намерен сохранить свободное и безопасное судоходство через Ормузский пролив, учитывая его значение для мировой экономики и государств региона, включая Иран. Свыше 700 зданий повреждены при землетрясении в Венесуэле. Полностью обрушены 189, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Всего пострадали более 2500 зданий и объектов инфраструктуры. Землетрясения в Венесуэле магнитудой 7.2 и 7.5 произошли 24 июня. По последним данным, погибли 1430 человек, ранены 3238. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Ну а спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Он также сообщил, что контакты с США в Украине продолжаются. Искусственный интеллект активно внедряется в систему ПВО. Результат должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Белоусов. По его словам, с апреля создается единая информационная среда для повышения осведомленности об атаках БПЛА. А ИИ – один из приоритетов Минобороны. О чем идет речь? И за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики повышают тарифы. По их словам, в условиях перебоя с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. Подробности на Бизнес FM.

0: в Анкоридже, несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
1: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
0: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности, а также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО, а так украинских беспилотников, меняется стремительно каждые 2-3 месяца. В качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект, в том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны – это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект – это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках

0: По его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему, боевая машина, мобильная огневая группа и пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращает суточные пробеги, все это отражается на тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цену, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены на перевозку.
1: «Бизнес говорит».
2: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
3: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливная карта, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров. Еще этот пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра? Непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
2: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
4: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияния на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, 13 тысяч долларов, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на 2 тысячи долларов плюс 1500 долларов, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
2: Игорь Рибельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
5: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично, мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт и, соответственно, осуществлять заказы, но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
0: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевозок пока не ощущается. Министерство энергетики Подмосковья сообщили, что запас топлива в области находится на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно его распределять с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Кроме того, на встрече с губернатором Калининградской области Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимально загрузки для обеспечения необходимых объемов топлива, рынок насыщается нефтепродуктами.
6: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной, Найдется техника в аренду на Авито Спецтехники. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
10: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
11: Даси прокуруну колену вертат. В дословном переводе с чешского языка эта фраза означает «за крону он позволит сверлить себе колено». Так говорят о человеке, который, чтобы заработать или не лишиться денег, согласен на что угодно. А в русском языке такие люди либо готовы удавиться за копейку, либо родную мать за грош продадут.
10: Срочные переводы на Business FM.
12: Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника.
9: В эфире радио не на словах, а на деле.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Партнер эфира ООО «Канавто-3».
14: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
9: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстана Рустам Миниханов встретился с генеральным директором МИД России Алексеем Островским. Встреча прошла в Доме правительства Республики, об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана. Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимодействия международного сотрудничества. В МИД России поблагодарили за внимание к внешним связям регионов и поддержку международной деятельности Татарстана. Миниханов отметил, что при поддержке МИД России Казань регулярно становится площадкой для крупных международных мероприятий. Среди них саммит БРИКС, заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, а также недавний саммит России-АСЕАН с участием Владимира Путина и представителей всех 11 стран объединения. С сегодняшнего дня Венгрия приостановила прием документов на визу в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на распоряжение генконсульства страны. О возобновлении приема объявят позже, в остальных регионах все работает как обычно. По данным АТОР, Венгрия по-прежнему остается одним из удобных вариантов для получения шенгенской визы. Там рассмотрение занимает примерно 3 недели, а записаться можно даже на ближайшие даты. Напомним, Еврокомиссия продолжает ужесточать правила выдачи виз россиянам. Еще в ноябре 2025 года запретили выдавать новые многоразовые шенгенские визы. Теперь заявление нужно подавать перед каждой поездкой. Подобные ограничения могут быть реакцией Еврокомиссии на действия Франции, Италии и Испании, которые ежегодно принимают сотни тысяч российских туристов. В Казани на один месяц закрыли кафе «Кишмиш». Точка общепита находится на улице Азата Аббасова. По данным Роспотребнадзора, в заведении нашли серьезные санитарные нарушения. В частности, в готовых блюдах и на поверхностях кухни обнаружили кишечную палочку и стафилокок. Выявили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки. А часть сотрудников и вовсе работала без медкнижек. По решению суда помещение опечатано, деятельность кафе приостановлена. В зоопарке Казани появятся ночные экскурсии. В июле и августе посетителей ждут экскурсии с орнитологом, ботанические пленэры, кинопоказы с лекциями зоологов и мастер-классы по рисованию. Об этом сообщила директор Казанского зообоцада Асия Гиззатуллина. 10 июля пройдет ночная экскурсия по территории река Замбези. 25 июля состоится ботанический Open Space Market с растениями, товарами локальных брендов, лекциями и мастер-классами. В середине августа зообоцад впервые отметит Всемирный день слонов. Гости смогут увидеть азиатских слонят Сахар и Удачу, которые недавно приехали из Лаоса. В Татарстане к концу недели потеплеет до плюс 30. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Завтра, 30 июня, в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди, местами сильные. На западе республики и в Казани осадки маловероятны. Также прогнозируется сильный северный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Температура днем будет от плюс 18 до плюс 23. Небольшие дожди сохранятся 1 и 2 июля в восточных районах республики. При этом воздух начнет постепенно прогреваться. Днем 1 июля ожидается от 20 до плюс 25, 2 июля до плюс 23, а на западе Татарстана до 28 градусов. 3 июля в пятницу существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до плюс 28. В субботу предварительно дневная температура повысится до плюс 30. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
15: Для слушателей старше 12 лет.
17: Вначале был бизнес.
18: Как появлялись города?
19: Магнитогорск, 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
17: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
20: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
21: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
17: Бизнес ФМ Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают. А другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательны вычисления на основе света? Продолжит Наталья Шашина.
23: Фотонные чипы, производство которых уже запустил «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо не электрон, а частица света. Света, фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель «Квантум Парка» Илья Родионов.
24: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
25: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
24: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
23: В «Квантум Парк» уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают полтора месяца, говорит Родионов.
24: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание снова формирование. Вот его долго выращивают в течение полутора месяцев.
23: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах, как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
0: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
23: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из Quantum Park, условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
24: Наша школа оптики и физики известнейшая в России, это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, но мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
23: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
1: Слово и деньги.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Наряду с землей, водой, воздухом и огнем деньги – суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Александрович Бродский. Поэт, драматург, переводчик, педагог. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.
3: Слово и деньги. На Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Business FM в Казани.
26: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
27: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
28: Тэнк 500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Тэнк Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Тэнк Канавто до 30 июня 2026 года.
29: Альфа-Конфа, рестораны и отели – в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
30: 3-4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаметшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
31: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Вице-премьер Александр Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами, сказал он на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, передает ТАСС. Как указано в сообщении правительства, все крупные поставщики осуществляют морские перевозки, поставки дизеля и бензина в Калининградскую область. Аэрофлот не намерен перекладывать рост цен на авиакеросин в стоимость билетов. Текущая экономика перевозчика позволяет этого не делать, заверил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Он также отметил, что компания не рассматривает использование хеджирования как инструмента для управления топливными рисками. Иран возобновил прямые авиарейсы между Тегераном и Дубаем на фоне продолжающихся переговоров с США. Сегодня вылетел первый самолет по этому маршруту, передает Bloomberg. В начале полеты между двумя странами будут выполнять иранские авиакомпании, позднее к ним присоединятся авиаперевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов. Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц. За время 4-летней паузы комплекс превратят в новую научную установку. Ученые намерены радикальным образом обновить комплекс и заменить значительную часть его ключевых блоков, объявили в Европейской организации ядерных исследований. Обновление коллайдера должно завершиться к середине 30-го года. Физики рассчитывают, что первые эксперименты начнутся уже в 28-м. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Каждый пятый пассажирский самолет в России простаивает из-за нехватки запчастей. Всего около 130 самолетов, по данным Flightradar24. В основном это самолет семейства A320neo из-за проблем с двигателем. Насколько это критично? Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Они направили письма в Минцифры и Роспотребнадзор, который обосновал недавний запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифры такие риски отрицают, о чем могут договориться ведомства. И число кадровых агентств России выросло на 11%. С начала года это почти 19 тысяч, по данным Контур Фокус. Это максимум за последние лет. Эксперты ссылаются на дефицит кадров. Насколько услуги хедхантеров сейчас выгодны предпринимателям? Подробности на Business FM. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 лайнеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Flightradar24 и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлот» простаивает 37. Самолетов у России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320neo из-за проблем с двигателем. И один Embraer. У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. Главное причина повышенного простоя в этом году затянувшееся и техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers Ру Илья Шатилин.
3: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 на A320neo и A321neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолеты авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменялись свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот, и двигатели давно закончился. Ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатилин, Frequent Flyers Room. Сокращение пассажиропотока связано с простаиванием части парка самолетов авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковер и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила, согласно поправкам, вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивается всем авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки. Из-за этого проверки должны стать обязательными раз в год. Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Соответствующее письмо Мегафон, Вымпелком, Бренд Билайн, МТС и Т2 направили замглавы Минцифры Дмитрию Огневенко и главе Роснадзора Анне Поповой. Роспотребнадзора. А по новым санпинам, принятым 2 июня, базовые станции запрещено размещать на территории каких бы то ни было образовательных учреждений, школ, садов или вузов. Роспотребнадзор обосновал этот запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифра выступает в этом вопросе на стороне сотовых операторов, заявляет, что сотовые станции в России не несут рисков. В то, что в будущем операторы и ведомства смогут договориться по этому вопросу, уверен гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкелов.
4: Без этих проверок, без этих заключений оборудование сюда не поставят. Соответственно, если бы у оборудования были бы какие-то проблемы потенциальные для здоровья, тогда вот вопрос его расположения на крышах домов, где живут те же самые студенты, те же самые дети. Почему операторам интересны в том числе учебные заведения? В связи с тем, что они располагаются в интересных для обеспечения покрытия местах. И кроме того, у них иногда большая территория, и, соответственно, это, конечно, удобно было бы в том числе ставить на соответствующие здания крыши, например, приемопередающее оборудование для того, чтобы обеспечивать лучшее покрытие. Потому что это постоянная работа для операторов — найти точку, где его еще поставить. Ну и, в частности, несколько лет назад шел разговор о том, чтобы устанавливать его на административные различные здания городские, например. Этот вопрос в Москве был решен с участием соответствующих профильных ведомств. Это чисто вопрос покрытия. Аудитория вуза в том числе, конечно же, потому что второй фактор, поскольку это активно пользующиеся услугами связи — категория, смотрящие видео, соответственно, это большие нагрузки на сети. Конечно, здорово, если бы они имели возможность пользоваться связью от той базовой станции, которая находится не в соседнем квартале, а вот непосредственно здесь.
5: Ваш прогноз какой? Удастся договориться, учитывая позицию Минцифры?
4: Я думаю, что если не сейчас, то в будущем, по крайней мере, для вузов удастся договориться, надеюсь.
2: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ Консалтинг, в Минцифры подчеркнули, что не поддерживает запрет на установку базовых станций на территории вузов, так как это создает препятствия для установки нового оборудования, а в некоторых случаях и к демонтажу уже существующего, что может повлечь прекращение оказания услуг мобильной связи. Фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. А кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождает комментарии о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец из-за концерта в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. У концерта проходили только в Европе. Причем эти концерты, как и в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимается слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле, теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали на фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
6: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент. Кто я? Русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
7: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом.
2: Москвичи Ульяна и Алексей Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
8: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку. И я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду. Главное, чтобы они не сеяли ненависть.
9: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
8: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой. Искусственный интеллект помог выиграть дело в британском суде. Юристы британской компании Garfield AI выиграли судебное дело, используя материалы, подготовленные и агентом. Какую функцию адвокаты доверили искусственному интеллекту и чьи интересы он представлял в суде, рассказывает журналист Guardian.
10: Компания Garfield еще в апреле прошлого года получила от Управления по регулированию деятельности солиситоров возможность подавать иски на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов стерлингов, а именно заниматься подготовкой дела, а затем нанимать адвокатов для защиты интересов клиентов в суде. Независимый консультант по кадровым вопросам мисс Текидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку юридического письма и последующие возбуждение судебного дела по поводу непогашенного долга в размере 7 тысяч фунтов стерлингов. Компания доверила искусственному интеллекту всю предварительную юридическую работу. Она включала в себя оспаривание встречного иска, поданного ответчиком, который нанял живых адвокатов, а также подготовку 4 свидетельских показаний со всеми необходимыми пакетами документов. В итоге суд вынес решение в пользу Текидир и присудил ей причитающуюся сумму. Доминик Ли, адвокат девушки, заявил, что искусственный интеллект подготовил все судебные бумаги ясно и эффективно, но при этом добавил, что защита в суде все еще остается человеческим делом.
2: В российской судебной практике также применяется искусственный интеллект, но полностью заменить человек в суде технологии все еще не в состоянии, считает руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве, Вадим Ткаченко.
11: Искусственный интеллект уже используют повсеместно и в каждой стране, в том числе в юридической практике. Среди коллег это слышим, и среди судебного аппарата это заметно. Поэтому такие ситуации встречаются. Я даже больше скажу, в российской практике они тоже есть и не всегда приводят к положительным ситуациям, к положительному вынесению решения. Иногда искусственный интеллект ошибается, но это отдельный вопрос. Но в целом искусственный интеллект очень сильно внедрен сейчас в любые сферы экономики, и юриспруденция, и судебная практика не являются исключением в этой истории. Может быть, это эффективным и удобным инструментом в тех случаях, когда это простое дело. Если мы говорим о взыскании задолженности, где достаточно формализованный процесс, где все понятно, где есть сумма задолженности, где есть сторона ответчика и истца, там искусственный интеллект может себя показать с хорошей стороны. Но это не значит, что он полностью заменяет в этой части юриста или адвоката. Поэтому, и тем более уж судью, искусственный интеллект в суд не придет, на заседании не выступит. Поэтому точно нужен человек.
2: Вадим Ткаченко, руководитель консалтинговой группы VVCube. Тем временем мировой рынок Legal AI, то есть юридических решений на базе искусственного интеллекта, уже преодолел отметку в 2 миллиарда долларов, продолжая стремительно расти. Эксперты ожидают, что благодаря автоматизации рутинных процессов индустрия к 2030 году может увеличиться более чем в 5 раз.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 5 июля. Студия театрального искусства. Спектакль «Мандат». Постановка Сергея Жиновача по пьесе Николая Эрдмана. Острая комедия, разыгрываемая в декорациях хранилища искусств. Это история лишних маленьких людей на фоне картин, пейзажей, портретов царской семьи и вождей. В ролях Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Екатерина Становая, Глеб Пускипалис и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Beatles. Знал бы прикуп. На Business FM. Валюты.
12: Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури.
0: Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания Grand Service Express. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Alisa AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент «Лавка» — собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействует на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», 18.48 в Москве. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. Кино воплощение истории жизни Майкла Джексона по кассовым сборам обошла «Оппенгеймера», Кристофера Нолана и «Богемскую рапсодию», собрав на 977 миллионов долларов в мировом прокате, из них свыше 600 миллионов за рубежом. «Майкл» стал также самым кассовым релизом для студии Lionsgate, превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ждать, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы, интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала Film.ru Евгений Уф.
14: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результат Майкла действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики, и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе — это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщики, Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. За минувшие выходные фильм «Майкл» по данным портала Кинобизнес.ком собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером, а прокат второе место занял фильм «Холоп 3», а замкнуло топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига 3».
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
15: Добрый вечер.
2: Ну что ж, неплохо закрывается индекс Мосбиржи, 2,8%. По итогам основных торгов, хотя в начале дня спекулянты провалили индекс Мосбиржи почти на 1,5%, но потом быстренько все это выкупили. Но у нас вообще сейчас, конечно, на рынке царят отнюдь не инвесторы.
15: Ну, можно сказать, да, действительно, спекулянты, учитывая, что быстро открываются короткие позиции, быстро закрываются, и, соответственно, это все дает вот эти технические отскоки, как их называют, что мы сегодня наблюдаем, не более того, не более это, чем техническая коррекция, с учетом того, что фундаментально ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожиданиях роста инфляции, соответственно, вероятной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Так что вот здесь ничего не меняется в целом. Ну и когда, может быть, что-то поменяется, тогда да. Единственное, что сегодня немножко подросли цены на нефть. И то пока не все здесь так однозначно. Но однозначно было то, что США и Иран вновь обменялись ударами. Вновь было неспокойно в Персидском заливе. Вроде как Иран атаковал некоторые танкеры. Прежде всего танкер, связанный с Катаром. Но и вооруженные силы США нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а потом Тегеран атаковал американские базы в Бахрейне и Кувейте. Но вот в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров. И все это нашло уже официальное подтверждение, во всяком случае, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сообщила о том, что на переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять США спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Все те же. Но при этом, кстати, Левит сказал, что у Трампа остается по-прежнему все готовности и возможности прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, если это потребуется. Ну, такие неоднозначные заявления. Хотя, с другой стороны, допустим, если посмотреть на движение танкеров через Армузский пролив, да, оно резко замедлилось в выходные, когда начались вот эти очередные боевые действия между США и Ираном. Но, с другой стороны, уже много танкеров покинуло этот пролив, те, которые не могли пройти из-за боевых действий, в частности, иракские танкеры, саудовские и так далее. Так что потихонечку там движение идет, но вот рынок нефти сегодня тоже решил такой технический отскок нарисовать. Ну и рубль тоже, в общем, сегодня вырос после существенного падения на прошлой неделе и в прошлую пятницу прежде всего. Китайская валюта ближе к закрытию теряет около 12 копеек, 11 рублей 37 копеек. Ну и при этом не будем забывать, что с 1 июля Банк России резко в 8 раз сократит продажи валюты до 580 миллионов рублей в день. Ранее продавал на 4 миллиарда 620 миллионов.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани.
18: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
0: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
19: Деньги. Во времена Первой русско-турецкой войны на территории Молдавии командование русской Дунайской армии использовало молдавско-русские монеты. Их чеканили в Санкт-Петербурге из серебра низкой пробы и использовали только для снабжения армии.
0: История денег на Бизнес FM.
20: Другим наука с Сергеем Корзуном.
21: Закон Еркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Еркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Яркса-Дотсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность – падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
20: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб. Ранее штаб сообщал, что от атак украинских беспилотников в области пострадали 4 человека. Ракетная опасность объявлена также в Липецкой и Воронежской областях, на Ставрополе, в Северной Осетии и Татарстане. Также в аэропортах Сочи, Самары и Ульяновска вечером в понедельник введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Российская армия нанесла удар беспилотниками по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в Харьковской области, сообщила Минобороны России в понедельник. Удары по объектам газа и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника, заявило российское военное ведомство. Число жертв в штаде увеличилось до 6. Полиция задержала 3 человек, включая основного подозреваемого, сообщили правоохранители. Стрельба в немецком городе Штат произошла в центре матери и ребенка. Среди жертв детей нет, сообщала ранее газета «Гамбургер Моргенпост». Аэрофлот не фиксирует резкого всплеска стоимости авиакеросина и не ждет роста цен на авиабилеты из-за ситуации с топливом, сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский. В начале июня Александровский говорил, что в начале года рост затрат на авиакеросин по группе Аэрофлот составил около 7%. Как отметил первый замглавы Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин, ближневосточный конфликт вызвал рост цен на топливо в мире, однако на России это в меньшей степени отразилось. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Киев предложил России ограничивать боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин. Если Москва согласится, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов. Однако в план России это не входит, заявил президент. Подробнее об этом буквально через минуту. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, ситуация вокруг обороны российских регионов меняется каждые 2-3 месяца. Как ИИ помогает ПВО? Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены, по данным СМИ. Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Кто в первую очередь заметит изменения? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
22: У
3: Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами, но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал в интервью для информационной службы «Вестей», что Киев предложил ограничить боевые действия.

0: на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. А в том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
1: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний – это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
2: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
1: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
0: Константин Симонов, а также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что Лукашенко готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По его словам, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца, а в качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Обороны. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект, в том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны – это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо по потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов.

0: тех же самых вражеских дрон. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект – это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
2: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
3: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
4: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
3: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
5: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
3: Игорь Рибельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
6: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
2: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
7: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
8: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
7: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
2: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
9: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и вычистившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
2: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
10: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяют.
2: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20.
14: Деньги. Полимерные деньги первыми в мире испытали не самые богатые государства Коста-Рика и Гаити, а вместе с ними остров Мэн. Банкноты для них изготовила в 1983 году американская компания из материала, разработанного химическим гигантом Дюпон. Сегодня деньги из пластика находятся в обороте 30 государств. Они в 1,5 раза дороже в изготовлении, но при этом в 5 раз долговечнее, нежели купюры, выполненные из бумаги.
11: История денег на Business FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Партнер эфира ООО «КанАвто-20».
16: Тэнк 500 – мощный премиальный внедорожник для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Тэнк КанАвто» выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «Тэнк 500» комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Тэнк КанАвто» до 30 июня 2026 года.
11: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстан Рустам Миниханов встретился с генеральным директором МИД России Алексеем Островским. Встреча прошла в Доме правительства Республики, об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана. Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимодействия международного сотрудничества. В МИД России поблагодарили за внимание к внешним связям регионов и поддержку международной деятельности Татарстана. Миниханов отметил, что при поддержке МИД России Казань регулярно становится площадкой для крупных международных мероприятий. Среди них саммит БРИКС, заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, а также недавний саммит России-АСЕАН с участием Владимира Путина и представителей всех 11 стран объединения. С сегодняшнего дня Венгрия приостановила прием документов на визу в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на распоряжение Генконсульства страны. О возобновлении приема объявят позже, в остальных регионах все работает как обычно. По данным АТОР, Венгрия по-прежнему остается одним из удобных вариантов для получения шенгенской визы. Там рассмотрение занимает примерно 3 недели, а записаться можно даже на ближайшие даты. Напомним, Еврокомиссия продолжает ужесточать правила выдачи виз россиянам. Еще в ноябре 2025 года запретили выдавать новые многоразовые шенгенские визы, теперь заявление нужно подавать перед каждой поездкой. Подобные ограничения могут быть реакцией Еврокомиссии на действия Франции, Италии и Испании, которые ежегодно принимают сотни тысяч российских туристов. В Казани на один месяц закрыли кафе «Кишмиш». Точка общепита находится на улице Азата Аббасова. По данным Роспотребнадзора, в заведении нашли серьезные санитарные нарушения. В частности, в готовых блюдах и на поверхностях кухни обнаружили кишечную палочку и стафилококк. Выявили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки. А часть сотрудников и вовсе работала без медкнижек. По решению суда помещение опечатано, деятельность кафе приостановлена. В зоопарке Казани появятся ночные экскурсии. В июле и августе посетителей ждут экскурсии с орнитологом, ботанические пленэры, кинопоказы с лекциями зоологов и мастер-классы по рисованию. Об этом сообщила директор Казанского зообоцада Асия Гиззатуллина. 10 июля пройдет ночная экскурсия по территории река Замбези. 25 июля состоится ботанический open space market с растениями, товарами локальных брендов, лекциями и мастер-классами. В середине августа зообоцад впервые отметит Всемирный день слонов. Гости смогут увидеть азиатских слонят «Сахар» и «Удачу», которые недавно приехали из Лаоса. В Татарстане к концу недели потеплеет до плюс 30. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Завтра, 30 июня, в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди, местами сильные. На западе республики и в Казани осадки маловероятны. Также прогнозируется сильный северный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Температура днем будет от плюс 18 до плюс 23. Небольшие дожди сохранятся 1 и 2 июля в восточных районах республики. При этом воздух начнет постепенно прогреваться. Днем 1 июля ожидается от 20 до плюс 25, 2 июля до плюс 23, а на западе Татарстана до 28 градусов. 3 июля в пятницу существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до плюс 28. В субботу предварительно дневная температура повысится до плюс 30. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
18: «Бизнес-интерес» на «Бизнес ФМ».
19: Минувшие выходные в России отмечали День молодежи. По этому поводу есть свежие исследования по теме молодежного предпринимательства. Прекрасный повод. И в студии «Бизнес ФМ» уполномоченный при РАИСе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Фарид Султанович, здравствуйте.
20: Добрый день.
19: Давайте расскажем, как дела у молодых предпринимателей в Татарстане, нашей республике.
20: Да, ну, во-первых, хотел бы поздравить всех молодых слушателей с прошедшим праздником. Молодость — это...
19: Прекрасно.
20: Да, прекрасно. Это смелость, это смелые решения. И вот то, что молодежь выбирает для себя предпринимательский путь, это, конечно же, не может не радовать. Что касается упомянутого вами исследования, да, действительно, буквально на днях корпорация МСП, корпорация малого и среднего предпринимательства и агентство инвестиционного развития опубликовали очень интересные цифры, а именно, более 85% молодых предпринимателей, которые закрыли свой бизнес, планируют вернуться в предпринимательство. Они рассматривают вот неудачный опыт как некое ценное преимущество, а не как поражение. Ну, упал, встал. Этому сейчас и в бизнес-школах учат, это действительно так, не бывает, чтобы у всех сразу все получалось. Это, ну, наверное, свидетельствует о том, что у молодежи предпринимательский дух не сломать.
19: 85% — это действительно впечатляющая цифра. Почему же они закрывались?
20: Во-первых, хочу сказать, что почти половина молодых предпринимателей, это около 40%, в числе главных причин называют именно нехватку знаний и нехватку опыта. Особенно остро это проявляется в бухгалтерии, налогообложении, документообороте, таких, казалось бы, рутинных вещах. Но, увы, ни в школе, ни в высших учебных заведениях этому не учат. Вообще, предмета предпринимательства, как многие говорят, его быть не может, в принципе. Потому что это очень такая большая совокупность знаний. При этом 50% закрывших бизнес признались, что перед запуском поверхностно подходили к анализу рынка и бизнес-планированию. В основном на свой опыт как-то надеются, на какие-то собственные представления. Это мне нравится, вот это пойдет. Ну или опыт знакомых. И вот по большому счету иногда бывает вот эта фиаско.
19: То есть, иными словами, бизнес закрывался не от безнадежности, а от того, что не хватало базовых навыков элементарно.
20: Ну, это действительно так. Поэтому сегодня в России большое внимание уделяется образовательным программам. Например, есть такой федеральный конкурс «Создай наше». Это совместный проект как раз агентства стратегических инициатив, корпорации МСП и деловое объединение «Деловой России». Там уже 11 тысяч заявок и не только из федерального центра, но со всех регионов страны. Участники проходят бесплатное обучение на платформе msp.rf, так у них сайт называется, платформа. Даже если грант не выиграешь, то, по крайней мере, получишь помощь в подготовке бизнес-плана, а вот это как раз, как и выясняет исследование, отсутствие бизнес-плана или грамотно составленного бизнес-плана приводит зачастую к негативным результатам.
19: А как у нас обстоят в Татарстане дела?
20: У нас в Татарстане по крупнейшим министерствам ведется такая работа, и Министерство сельского хозяйства, и Агентство инвестиционного развития, но первоочередное, это, конечно, Министерство экономики Республики Татарстан. Почти 36 тысяч предпринимателей у нас в возрасте до 35 лет. То есть смотрите, какая большая доля. Это пятый результат среди регионов России. Мы уступаем в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербургу. Но, тем не менее, мы в лидерах.
19: Это больше трети от всех ИП в республике?
20: Да, это почти треть индивидуальных предпринимателей Татарстана. Это молодежь до 35 лет. Что интересно, по данным того же исследования, молодые бизнесмены все чаще уходят из традиционной торговли в отрасли, где уже имеется производство, использование каких-то новейших технологий, где требуются профессиональные навыки. То есть вместо формата «купи-продай», как мы часто и относимся к бизнесу, так их называют «купи-продай», сейчас уже выбирают креативные индустрии, науку и прочее.
19: Звучит как хороший тренд для экономики республики.
20: Безусловно, только за 3 года число индивидуальных предпринимателей до 25 лет в научно-технической деятельности выросло в 3 раза. Цифры и факты вещь упрямая, хороший показатель. Очень перспективно молодежь входит в технологическое предпринимательство.
19: Фарис Султанович, вы бизнес-омбудсмен Республики Татарстан. Ваши задачи входят в защиту прав и законных интересов предпринимателей. С какими жалобами и предложениями к вам сейчас обращаются? Ранее в своем отчете за 2025 год вы отмечали, что на первое место по количеству обращений вышла маркировка товаров легкой промышленности. А как сейчас обстоят дела?
20: Да, это действительно был ярчайший вопрос. Мы выезжаем в муниципальный район, это был первым вопросом задали в Буинском муниципальном районе. Ну, представляете, висит на прищепках, колготки продаются. А если не будет маркировки на этот товар, то сначала будет штраф, а потом товар будет изъят. Ну, это действительно было ярко, и мы фиксировали, что 22% обращений было на тему маркировки еще летом прошлого года. Мы вынуждены были эскалировать этот вопрос в адрес нашего раиса Рустама Ильича Миниханова, а он, в свою очередь, обратился в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, и благодаря вот обращению Татарстана, не только Татарстана предприниматели, но и всей России получили отсрочку на полгода до вступления в силу требования о маркировке товаров легкой промышленности. Что мы успели за это время сделать? Мы, во-первых, проводили обучающие модули, выявили предпринимателей, которые оказывают такие услуги. Благодаря, в том числе, вашей поддержке, выходили в эфир, чтобы этих предпринимателей состыковать. Ну и в Татарстане заработал одним из первых центр поддержки маркировки, куда уже тысячи предпринимателей обратились. Он находится здесь, в Казани, в доме предпринимателя, и может получить исчерпывающую консультацию и получить поддержку. Поэтому вот эти полгода нам помогли. Сейчас уже единичные обращения поступают, все еще продолжают поступать на тему маркировки, но они единичные. Мы, соответственно, уже сейчас, нам есть куда отправить этих предпринимателей, чтобы они получили поддержку.
19: Фарис Султанович, спасибо за такое содержательное интервью. С прошедшим Днем молодежи вас. Я надеюсь, что вы в скором времени к нам придете еще раз. Мы поговорим с вами о проблемах, отчаяниях и, может быть, даже радостях наших татарстанских предпринимателей.
20: Спасибо, с удовольствием принимаю приглашение. Будем приходить, тем более, что тематика очень живая. Не только у молодежи, у всех предпринимателей. С удовольствием осветим эти вопросы.
18: Бизнес-интерес на Бизнес-ФМ.
0: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
21: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН-165-823-306, УГРН-121-160-04-8054.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
23: Слова, проверенные делом.
1: Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM.
22: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сардар Аваликулеев. Временные ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска отменены. В Краснодаре, наоборот, введены ограничения на полеты, сообщает Росавиация. Правительство практически моментально реагирует на предложение о дополнительной поддержке участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. «Главное, что есть хорошая обратная связь», — сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Власти пока не будут менять условия государственной программы семейной ипотеки. Решение о корректировке будет принято не раньше 1 октября. В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября. До этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются без изменений, говорится в материалах на сайте Минфина. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-29» прибыли на Байконур для предстартовой подготовки перед полетом на МКС, сообщили в Роскосмосе. Запуск пилотируемого корабля запланирован на 14 июля. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Обычный показатель не более 10%. А главная причина повышенного простоя в этом году, как пишут СМИ, затянувшееся техническое обслуживание. Насколько остро стоит проблема и как это может отразиться на пассажирах? Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители умышленно создали дефицит на рынке и в итоге выросли цены. А есть ли перспектива у иска? Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в Германии. Как это воспринимают зрители и критики? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 самолетов, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные FlightRadar24 и других сервисов. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлота» простаивает 37 лайнеров, у России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320neo из-за проблем с двигателем и один Embraer. У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. А главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
3: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 A320neo и A321neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолет авиакомпании России, про которые говорится, то те же Boeing 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменялись свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот, и двигатели давно закончился. Ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатилин, главный редактор портала FreakandFlyers.ru. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковер и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила, согласно поправкам, вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивается всем авиакомпаниям, которые осуществляют пассажирские перевозки. Из-за этого проверки должны стать обязательными раз в год. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. А при этом концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступал в Стамбуле, а теперь в Дюссельдорфе. А на обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле. Москвичи Ульяна и Алексей.
4: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент. Кто я? Русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду. То есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. И это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
5: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом.
2: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
6: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку. И я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы не сеяли вражду. Главное, чтобы они не сеяли ненависть.
7: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
6: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Критика Владимир Полупанов. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсированы выступления в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой. Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке, из-за этого уже ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Убадоев продолжит.
8: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
9: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
8: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
10: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на два года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
8: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
13: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: наизусть. Оскар Уайлд. Бессмысленно делить людей на хороших и дурных. Люди бывают либо очаровательны, либо скучны. Наизусть. На Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Алиса AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействует на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: «19:47 в Москве. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. Киновоплощение истории жизни Майкла Джексона по кассовым сборам обошла «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и «Богемскую рапсодию», собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате. Из них свыше 600 миллионов за рубежом. Майкл также стал самым кассовым релизом для студии Lionsgate, превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ожидается, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы. Интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
5: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результаты Майкла действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики, и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщики, Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
4: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. За минувшие выходные фильм «Майкл», по данным портала Кинобизнес.ком, собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером проката. Второе место занял фильм «Холоп 3». Замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига». Третья часть.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Приветствую, Алексей.
6: Добрый вечер.
4: Цены на нефть заметно растут. Ну, заметно по сравнению с последним временем, да?
6: Да, привыкли мы видеть и более серьезные темпы и роста, и падения. Но это было уже В недавнем прошлом сейчас поскромнее движение на рынке, и, соответственно, предпосылки-то есть для роста, учитывая то, что выходные в США и Иран вновь обменялись ударами, все это ставит под сомнение вот те переговорные процессы, которые были, и подписание меморандума и так далее. Но здесь тоже такой вопрос неоднозначный, с учетом того, что все-таки сегодня стало известно, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара, Дохи, во вторник, то есть завтра. Вот эти новости, они получили официальное подтверждение. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что США на переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять, ну, все те же люди: спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткоф и еще один спецпосланник Джаред Кушнер. Так что вроде как все готово, но потом появляется информация о том, что не все так просто. Ну, во всяком случае, посольство Ирана в Катаре сообщило о том, что не получало официальной информации о проведении переговоров с американской делегацией во вторник в Дохе. Ну вот здесь рынок, конечно, думает, гадает, что же это все-таки: продолжение переговоров либо какое-то новое обострение, новая эскалация конфликта. Ну, посмотрим. До завтра не так уж и много времени, но пока, как мы видим, цены растут на нефть, и смесь Brent приближается к уровням 73,5 доллара. Ну, не то чтобы высокие уровни, но тем не менее, все-таки с учетом последнего падения, можно сказать, что и коррекция закономерная, и есть предпосылки для этой коррекции. Рубль сегодня вырос, но здесь тоже можно говорить о неком коррекционном движении после падения на прошлой неделе, особенно в пятницу оно было заметным. Не исключено, что рынок закладывал сценарий уже текущей недели, учитывая, что сегодня стало известно то, что Банк России резко сократит продажи валюты, ну, в рамках своих сделок с Фондом национального благосостояния. И во втором полугодии текущего года будет продавать валюту на 580 миллионов рублей всего. Это в 8 раз меньше, чем в первом пока полугодии, когда Банк России продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. Таким образом, если взять еще и бюджетные правила, операции Минфина в рамках бюджетного правила уже по покупке валюты, получается, что с 1 по 6 июля будет Банк России покупать валюту аж на 9 миллиардов 300 миллионов. Пока покупает на 5,3 миллиарда примерно. Соответственно, здесь сразу на 4 миллиарда вырастет покупка валют. Это вот в такой короткий период с 1 по 6. С 6 начнется новый период. Ну, тогда посмотрим, какие объемы будут присутствия Банка России, в том числе вместе с бюджетным правилом, учитывая, что Минфин на третий рабочий день обычно объявляет новые параметры бюджетного правила. Соответственно, 3 июля – это уже ближайшая пятница. То есть в ближайшую пятницу мы еще узнаем и как раз какими объемами будет Минфин оперировать в рамках бюджетного правила. Не исключено, что Минфин продолжит покупать валюту с учетом тех цен, которые были в июне. Но, с другой стороны, посмотрим, какие прогнозы будут на июль. Ну и сегодня стоит отметить, конечно же, хороший рост российского рынка акций. 2,8% прибавил индекс Московской биржи. Закрытие основной торговой сессии — 2349 пунктов.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые.
3: 1990-х годах британского кота Блэки книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки.
0: Зверски богатые на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
0: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Режим ракетной опасности отменен в Ульяновской, Ростовской и Волгоградской областях, Чувашии, Татарстане, на Ставрополье, сообщает местная власть. Российская армия нанесла удар беспилотниками по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в Харьковской области, сообщила Минобороны России в понедельник. Удары по объектам газа и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника, заявило российское военное ведомство. Банк России начал предварительные переговоры с участниками рынка о возможности участия в частичной приватизации национальной системы платежных карт, рассказали Интерфаксу три источника на финансовом рынке. Один из собеседников агентства рассказал, что Центробанк готов продать на руки одному инвестору до 5% акций НСПК. Обсуждается возможная продажа акций самой компании, а не ее сервисов. При благоприятной конъюнктуре сделка может состояться в 2027 году. Верховный суд США подтвердил право американского президента увольнять по своему усмотрению и не обязательно при наличии на то оснований руководителей независимых федеральных ведомств страны. По оценке «Вашингтон-Пост», нынешнее решение стало крупной победой президента Дональда Трампа в плане его усилий, направленных на расширение контроля над федеральной бюрократией и концентрацию власти в Белом доме. Судьи отменили почти вековой прецедент, требовавший от президента отправлять в отставку ставку глав примерно двух десятков независимых федеральных ведомств, руководство которых формируется обеими системообразующими партиями только при наличии веских на то оснований. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах федерации начали действовать ограничения на продажу топлива. Из-за ситуации грузоперевозчики уже повышают тарифы, а некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Они направили письма Минцифры и Роспотребнадзор, который обосновал недавний запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифры такие риски отрицают. О чем могут договориться ведомства? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
9: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
10: Третьи колонки могут...

0: Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
1: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
2: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, ну, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
1: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами, но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал в интервью для информационной службы «Вестей», что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и из некоторых участков госграницы, как отметил Путин. В Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Симонов.
4: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний – это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношений к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно.

0: случайно он поздравил его с юбилеем. Не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
1: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
0: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны. Но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Принудить Россию к переговорам на украинских и европейских условиях не получится. Об этом президент Путин говорит в первую очередь, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Александр Наумов.
3: Заявление российского президента – показатель того, что стратегия Украины и Европейского Союза по принуждению России к переговорам на украинских условиях не будет реализована. Что касается духа Анкориджа, здесь понятно, что Россия и США считают себя ведущими отдельный диалог по Украине. Диалог, который не касается ни Европейского Союза, ни самого киевского руководства. Поэтому я полагаю, что Дональд Трамп, который всегда был довольно последовательным в достижении своих основополагающих целей, а одна из таких целей — это нормализация отношений с Россией, будет в этом плане тоже довольно последователен и потому будет готов к предметным переговорам с Россией. То есть в этом плане я считаю, что сообщение медиа о том, что он переменил сторону, стал более близок к позиции ЕС и Украины, это скорее процесс выдавания желаемого за действительное, которым занимаются власти стран ЕС и Украина. Что касается Путина и Лукашенко, безусловно, здесь есть момент, что Белоруссия находится под угрозой втягивания в конфликт. Я думаю, что в интересах руководства Белоруссии не допустить этого втягивания, поскольку понятно, что и белорусская армия к этому не готова, белорусское общество сейчас не желает этого, и поэтому, безусловно, противодействие вот этим угрозам со стороны Киева, противодействие этим попыткам втянуть Минск в конфликт также обсуждалось. При этом понятно, что Беларусь также является страной, которая, как мы видим из сообщений медиа, помогает России в ситуации с топливом. Ну и в целом понятно, это союзническое взаимодействие, которое требует регулярной донастройки и регулярной сверки часов. Поэтому встреча важная, но во многом будничная. Я думаю, что мы таких встреч еще увидим.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники.
4: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
9: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-00-253-671.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20.
11: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
12: История денег на Business FM.
13: Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
14: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
15: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
16: Вопрос к эксперту на Business FM. Для слушателей старше 12 лет.
17: Я представляю в студии Business FM заместителя руководителя УФНС по Республике Татарстан Лилию Набиуллину. Откуда берутся серые зарплаты? Вот я сразу в лоб хочу задать вопрос. И почему работодатели предлагают их, и почему работники на них соглашаются? Разве это не опасно в наше время?
18: Начну с того, что в 2025 году была введена прогрессивная шкала ставок по налогу на доходы физических лиц. То есть для годового дохода до 2 миллионов 400 у нас применяется ставка 13%, а свыше этой суммы уже идет и 15, 18, 20 и 22 максимальные, самые в зависимости от суммы дохода. Но помимо удерживаемого из зарплаты работника НДФЛ, работодатель также должен уплачивать бюджет и страховые взносы. Пенсионные, социальное или медицинское страхование сотрудников Социальный фонд Республики. И в стандартном порядке данная ставка составляет 30%. Именно для снижения вот расходов на уплату НДФЛ и страховых взносов работодатели идут в данном случае на различные незаконные схемы и скрывают полностью или частично фонд оплаты труда своих работников. То есть выплачивают зарплату, к сожалению, серую или привлекают работников вообще неофициально. В этом году и, впрочем, как и в предыдущие годы, налоговой политикой определены основные задачи. Это выявление теневой зарплаты и обеление экономики. И имеющие у налоговых органов на сегодня аналитические инструменты, они позволяют нам выявлять, какие денежные средства у физических лиц прошли по банковским счетам, которые не отражены у работодателей непосредственно в их отчетности. И выявлять именно, например, того же самого сотрудника, допустим, который у нас не учитывается в отчетности, но при этом выбивается как кассир фамилия, имя, отчество в чеках. Возможны также риски подмены трудовых отношений, то есть когда используют труд самозанятых, подменяя тем самым трудовые отношения.
17: А вот разве это для них не опасно?
18: Но они рискуют, скажем так, своим будущим в данном случае. То есть в первую очередь, если выплаты в полном объеме не производятся, то есть они себе не гарантируют полностью выплату в установленном порядке той заработной платы, на которую они рассчитывали изначально, скажем так. Неполученный или неполный конверт работник не может уже официально требовать от работодателя. Они теряют также свои социальные гарантии, то есть, например, те же самые пособия по беременности и родам, по нетрудоспособности, отпускные компенсационные выплаты, они все рассчитываются, исходя из официальной заработной платы. И, конечно же, в любом возрасте людям необходимо думать уже о своей будущей пенсии. То есть у работающего гражданина будущая пенсия, она напрямую зависит от тех отчислений, которые делаются в социальный фонд. И от этого зависит индивидуальный пенсионный коэффициент. Если он будет низким, соответственно, чем ниже зарплата, тем ниже этот коэффициент. И работник, получая серую зарплату, он делает выбор в пользу увеличения суммы денег на руки сегодня и тем самым значительно степени, лишая себя суммы пенсионных отчислений на будущее. И в-третьих, работники идут на получение неофициальной зарплаты в целях уклонения от уплаты алиментов, различных судебных взысканий по исполнительным листам, то, что также незаконно со стороны работника, так и со стороны работодателя.
17: Ну, это мы сейчас с вами разговаривали о том, почему выгодно получать сотрудникам белую зарплату, скажем так, да? А бывает, что сотрудники сами жалуются на работодателя, который платит им в конверте.
18: Да, мы получаем много жалоб от получателя алиментов на серую зарплату или бывших супругов. Налоговые органы также, мы анализируем все-таки расчетные лицевые счета. Если к нам такая жалоба, например, поступает, да, то есть мы смотрим, сверяем, скажем так, их официальные источники доходов с тем, что у него прошло по лицевым или по расчетным счетам. Кроме того, при необходимости мы проводим опросы бывших работников этой организации или самого человека, на которого, например, ту же самую жалобу подали. И мы в обязательном порядке такую информацию направляем в Государственную инспекцию по труду по республике, в МВД и в прокуратуру.
17: Какова ответственность работодателя, который не уплачивает с выдаваемых работникам средств НДФЛ и не отчисляет страховые взносы в социальный фонд?
18: Ну, в данном случае, если будет доказана вина работодателя, он о том, что он выплачивает заработную плату в конверте, он будет привлечен к налоговой ответственности, к административной ответственности, а в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность. У нас с налоговым кодексом установлен штраф по статье 122 за занижение налоговой базы по налогу или неправильное исчисление суммы налога к уплате. Штраф составляет 20% от неуплаченной суммы налога. Штраф будет даже начислен в том случае, если к неуплате недоимки или неуплате налога привело бездействие работодателя. Если это будет доказано, что работодатель умышленно занизил налоговую базу, в данном случае не исчислил сумму налога в полном объеме, штраф будет применен в двойном размере, в размере 40% от неуплаченной суммы налога. И помимо штрафов пеней, ему еще необходимо будет и, ну, соответственно, оплатить те суммы, которые ему будут доначислены и по НДФЛ, и по страховым взносам. Ну и у нас предусмотрено в соответствии с Уголовным кодексом статья 199. Это подача заведомо ложной информации в отчетности в крупном размере, которая влияет на правильность исчисления и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, у нас есть на контроле плательщики, которые имеют налоговые разрывы по НДФЛ и по страховым рискам. Налоговые органы, мы приглашаем их к себе, таких плательщиков, на рабочие встречи. В каком случае могут возникнуть такие налоговые разрывы? Это когда у нас, получается, зарплата выплачивается ниже минимального размера оплаты труда, МРОТ, или у нас не соответствует уровень заработной платы организации среднеотраслевой по республике, по данной отрасли. К сожалению, вот у нас на сегодняшний день порядка 18% работодателей имеют такие риски. Поэтому вот с данной категорией плательщиков мы обязательно работаем, приглашаем их к себе. И результаты, в принципе, у нас в этом направлении не очень плохие. Если говорить про статистику, у нас порядка 1116 налогоплательщиков, которые как раз выплачивали зарплату ниже МРОТ или ниже среднеотраслевой.
17: По Татарстану?
18: По Татарстану, да-да-да, в целом. За 4 месяца вот 26-го года мы их пригласили уже к себе на комиссию. Из них 952 работодателя или 85% от заслушанных, они увеличили свою заработную плату.
17: Как работнику защитить свои права, куда кому жаловаться и как доказать, что человек действительно работал на этом месте?
18: Ну, если работодатель отказывается выплачивать заработную плату вообще или часть ее там официально, что несмотря на то, что сотрудник требует, скажем так, заключения официального трудового договора, то есть он вправе обратиться в суд с исковым заявлением, в прокуратуру по месту своего жительства или по месту нахождения работодателя, в Государственную инспекцию по труду и в Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Ну, как раз это те самые инструменты, куда мы, в принципе, плательщиков с рисками приглашаем, то есть те же самые ведомства, скажем так. Но также гражданин может обратиться в эти ведомства. То есть при обращении им необходимо иметь на руках доказательства того, что работник действительно трудился в указанной организации, и фактически размер его заработной платы значительно выше официальной, которая указана в документах. И в качестве доказательств здесь могут выступать, в принципе, любые документы. Это расчетные листки работодателя, платежные ведомости, переводы зарплаты там, на банковские счета, показания самого работника, других свидетелей, которые также работают в этой организации, записи телефонных разговоров, переписка в чатах, реклама, объявления о работе и так далее. Ну, то есть это либо доказательства, которые прямо или косвенно говорят о том, что в этой организации осуществляются неофициальные выплаты.
17: Ну, давайте тогда, Лилия, с вами перечислим, куда можно обращаться, если работника не оформили по трудовому договору и выплатили зарплату в конверте. Чуть выше вы уже упоминали некоторые ведомства. Давайте просто будем загибать пальцы.
18: Ну, во-первых, это в суд с исковым заявлением или представить подтверждающие документы, у нас получается, в Государственную инспекцию по труду, в Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости Республики Татарстан, налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства работника, в прокуратуру района по месту жительства работника или нахождения работодателя. Также по вопросам нелегальной занятости населения можно обратиться по телефону горячей линии Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 8 843 528 0990 добавочный 1394.
17: Ну что ж, большое спасибо за такой налоговый ликбез, что называется. Мы сегодня говорили про серую зарплату. Я напомню, что в студии «Бизнес ФМ» с нами была заместитель руководителя ФНС по Республике Татарстан Лилия Набиуллина.
16: Вопрос к эксперту.
10: Слово и деньги.
16: Для слушателей старше 12 лет.
10: Рекламу можно определить как искусство отключить сознание человека на то время, которое достаточно, чтобы вытянуть из него деньги.
19: Стивен Батлер Ликок, канадский экономист, доктор философии, писатель, известный своими абсурдистскими, юмористическими и сатирическими произведениями. Автор 60 книг.
10: Слово и деньги. На Бизнес ФМ.
11: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
10: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Системы ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых ППЛА с начала понедельника достигло 8. Большую часть абонентов Херсонской области подключили к электроснабжению после ночного обесточивания, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Как сообщалось, в ночь на понедельник электроснабжение области было полностью или частично нарушено во всех муниципалитетах Херсонской области. Археологическую студенческую практику для студентов-первокурсников профильных направлений обучения в крымских вузах, которые традиционно проводятся летом в местах археологических экспедиций, отменили в целях безопасности, сообщил РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. Правительство продолжает оценивать возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из России. Однако по итогам последних совещаний соответствующее решение не было принято, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он заверил, что правительство принимает все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, и занимается данным вопросом ежедневно. Аэрофлот не фиксирует резкого всплеска стоимости авиакеросина и не ждет роста цен на авиабилеты из-за ситуации с топливом, сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский. В начале июня Александровский говорил, что с начала года рост затрат на авиакеросин по группе Аэрофлот составил около 7%. Как отметил первый замглавы Аэрофлота Андрей Чеханчин, ближневосточный конфликт вызвал рост цен на топливо в мире, однако на России это отразилось в меньшей степени. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20.30, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен ломается логистика. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. Каждый пятый пассажирский самолет в России простаивает из-за нехватки запчастей. Всего около 130 самолетов по данным Flight Radar 24. В основном это самолет семейства А320 Neo из-за проблем с двигателями. Насколько это критично? И Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM.
0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
3: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
4: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
5: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
4: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
6: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
4: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
7: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
3: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском Союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
8: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
9: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
8: Нет, дешевеет, такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
3: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
10: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
3: Топливо – это кровь экономики, и если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании – продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику, продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
11: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60 все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, вопрос, как распределяется.
3: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожал электроник. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Обадоев продолжит.
12: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Микрону брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
12: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
14: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
12: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 лайнеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные FlightRadar24 и другие сервисы. Обычный показатель не более 10. У группы «Аэрофлот» простаивает 37 самолетов. В России не летает 22% парка или 30 бортов. У «С7» 33 самолета. Это все лайнеры семейства A320 Neo из-за проблем с двигателями и один «Эмбраер». У «Победы» летом летают все 42 «Боинг» 737. Главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшаяся техническая обслуживания самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционные давления, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
15: Мы возьмем те же 30 самолетов S7 на 320 Neo и A321 Neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолеты авиакомпании России, про которые говорится, то те же Boeing 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменялись свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот и двигатели. Давно закончился ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатирин, главред портала FrequentFlyers.ru. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковера и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила, согласно поправкам, вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивает всем авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки. Из-за этого проверки должны стать обязательными раз в год.
0: Реклама.
16: Реклама на Business FM в Казани.
17: Ищете уютное место для дня рождения?
18: Или теплых семейных встреч?
17: Семейное кафе «Тренди».
18: Вкусно, уютно для всех.
19: Семья всегда будет в тренде.
17: Trendy.rf.
20: Бронь столов 225-44-33.
21: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
22: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
23: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
22: Говорящие фамилии на Business FM.
24: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
22: Успеть за 10 секунд на Business FM.
0: Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания Grand Service Express. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Alisa AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействуют на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: На 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. Пропадут ли киндеры и Рафаэлло с полок Пятерочки и Перекрестка? Крупнейший ритейлер X5 объявил, что остановил поставки продукции Ferrero Rocher. Производитель, по мнению сети, необоснованно завысил отпускные цены. Само X5 Business FM заявили, что такие условия не позволяют удерживать доступную цену для десятков миллионов покупателей. Это для ритейлера безусловный приоритет. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам, отметили в пресс-службе. Подобные истории уже происходили. Год назад X5 приостановила закупки продукции Mars. Это шоколадные батончики Snickers, Twix, конфеты Коркунов, дрожжи M&M's. Это объяснялось с завышенными ценами поставщика, но спустя пару месяцев переговоров закупку восстановили. Что будет сейчас, прогнозирует независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса FMCG, бывший вице-президент X5 Retail Group Александр Анфиногенов.
1: Успех сети зависит от выполнения годового плана, который сеть ставит для менеджеров по доходности. Именно это повлияло на то, что сети для увеличения своей маржинальности по всем категориям начали активно давить на российских производителей, заставляя их уменьшать входную цену. Кондитерка – это тот параметр, на котором сеть зарабатывает. Потому что сейчас сети наклоняют на продажу товаров вот этих социальных, бакалея, молоко, хлеб, что были недостатки. И сети, идя на вынужденную меру уменьшения маржинальности по этим категориям, стараются удерживать свои позиции там, где можно маржинальность выдержать. Хотя это большой зазор. Условно говоря, с той же кондитерки, если мы покупаем с вами в среднем ценовом сегменте шоколадку за 100 рублей, то абсолютно точно можно предполагать, что она зашла в сеть за 50 рублей. Соответственно, 50% маржинальности равно 100% наценке. Это является заработок сети. У нас получилось так, что место встречи продукта и покупателя очень дорогое. И сети всячески стараются вот этот вот параметр удерживать, потому что в противном случае вся их конструкция будет развалена. То, что касается Ferrero Rocher, вся линейка продукции от Рафаэлло до Киндера, это как бы продукты, которые находятся в топе по продажам. Отказываться от них — это безумие. Я вангую, что весь ассортимент Рафаэлло в сети X5, Перекрестки, во всех Пятерках останется. Он не может не остаться. Та доля рынка, которую имеет производитель, не могут ее убрать. Также был конфликт еще, если помните, и с Марсом был конфликт, с Procter & Gamble. Все конфликты с транснациональными компаниями заканчиваются тем, что каким-то образом договариваются, и ассортимент остается на полке. Просто какая-то история с утрясанием цены стала достоянием общественности. Ну и, естественно, это хайповая тема, потому что все, ах, как же мы лишимся Рафаэлло? Не лишимся. В конце концов, эту Рафаэлло можно купить на зоне Wildberries и, может быть, даже чуть дешевле.
2: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. В X5 Business FM сообщили, что продукции компании Ferrero Rocher, киндеров Рафаэлло и конфет Ferrero Rocher еще хватит чуть более чем на месяц. Компании подчеркнули, что ведут переговоры с другими российскими производителями и компаниями из дружественных стран в категории кондитерских изделий.
22: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. Заметно вырос российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника. Индекс Московской биржи прибавил 2,8%, закрытие 2349 пунктов. Но пока это, скажем, техническая коррекция или технический отскок с учетом того, что фундаментально для рынка пока особо ничего не поменялось и в геополитике, и в ожиданиях того, что Банк России на фоне растущей инфляции может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть. Но здесь были предпосылки для роста с учетом того, что США и Иран в выходные вновь обменялись ударами. И это все говорит о хрупкости достигнутого перемирия. И, соответственно, уже в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи во вторник. При этом эта информация получила и официальное подтверждение. Во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказала, что американские переговорщики Стив Виткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном. Но это все в понедельник было сказано, соответственно, ждем вторника. Но параллельно появляется немного другая информация со стороны Ирана. Во всяком случае, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сказал, что Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре. Он отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе, но для работы над вопросом о разблокировке иранских активов. Но этот визит не связан с переговорами с США. Ну, такая информация интересная появляется уже вечером в понедельник, но цены на нефть пока достаточно закономерно повышаются выше $73 торгуется баррель смеси Brent. Ну и вырос российский рубль. Китайская валюта потеряла около 12 копеек по итогам понедельника. Закрытие 11 рублей 37 копеек. Ну, рынок, я напомню, накануне активно рубль продавал. Видимо, закладывал он информацию уже текущей недели. А сегодня стало известно, что Банк России во втором полугодии текущего года будет проводить операции с валютой, в том числе и в рамках бюджетного правила, но в рамках своих операций с Фондом национального благосостояния будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов рублей в день. Я напомню, что сейчас Банк России продает валюту на 4,6 миллиарда. Но первое полугодие, как мы все прекрасно понимаем, заканчивается. И, соответственно, в 8 раз уменьшит Банк России продажу валюты. И вот самый сложный период для рубля будет все-таки с 1 по 6 июля, потому что с учетом операции Минфина в рамках бюджетного правила Банк России будет уже покупать валюту на 9,3 миллиарда. Сейчас покупает на 5,3 миллиарда. Ну, соответственно, рынок вот заранее все это предугадал. И, конечно, в основном все это уже в ценах, как говорят, на рынке. Но, тем не менее, посмотрим, что будет как раз с 1 по 6 июля. Ну и 3 июля важный день тоже для валютного рынка в первую очередь. С учетом того, что станет известно, каким образом дальше будет действовать Минфин в рамках бюджетного правила. Обычно ведомство публикует всю информацию на третий рабочий день, как раз 3 июля, ближайшая пятница. Все узнаем, какими объемами будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила уже в следующем периоде.
24: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Летом на бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира.
5: Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в XIX веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле около 80%.
22: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российская армия нанесла удар беспилотниками по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в Харьковской области, сообщила Минобороны России в понедельник. Удары по объектам газа и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника, заявило российское военное ведомство. Генконсульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на оформление виз в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале АТОРа. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет в штатном режиме, уточнили в Ассоциации. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Факт поездки представителей штатов в Катар не связан с визитом иранской делегации, направленной для отслеживания исполнения положения меморандума, сообщил он. Багаи подчеркнул, что иранская и американская стороны еще не приступали к этапу переговоров об окончательном соглашении. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-29» прибыли на Байконур для предстартовой подготовки перед полетом на МКС, сообщили в Роскосмосе. Запуск пилотируемого корабля запланирован на 14 июля. В Хьюстоне в эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Японии. После первого тайма счет 1-0 в пользу японцев. Гол после ошибки бразильца в центре поля забил Кайсиу Сано. Впереди еще 45 минут игры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Из такой ситуации грузоперевозчики уже повышают тарифы, а некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. И Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
7: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый кубик губ в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит газель и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
3: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот газель уже полтора часа заправляется. Вот шланг, им можно, значит, нам 50 литров.
7: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух штук.

0: объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами, но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. Как отметил президент, в Киеве, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Он также сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Комментирует гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Семенов.
2: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы со стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
3: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
2: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны. Но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Принудить Россию к переговорам на украинских и европейских условиях не получится. Об этом президент Путин говорит в первую очередь, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Заявление российского президента – показатель того, что стратегия Украины и Европейского Союза по принуждению России к переговорам на украинских условиях не будет реализована. Что касается духа Анкориджа, здесь понятно, что Россия и США считают себя ведущими отдельный диалог по Украине. Диалог, который не касается ни Европейского Союза, ни самого киевского руководства. Поэтому я полагаю, что Дональд Трамп, который всегда был довольно последовательным в достижении своих основополагающих целей, а одна из таких целей — это нормализация отношений с Россией, будет в этом плане тоже довольно последователен и потому будет готов к предметным переговорам с Россией. То есть в этом плане я считаю, что сообщение медиа о том, что он переменил сторону, стал более близок к позиции ЕС и Украины, это скорее процесс выдавания желаемого за действительное, которым занимаются власти стран ЕС и Украина. Что касается Путина и Лукашенко, безусловно, здесь есть момент, что Белоруссия находится под угрозой втягивания в конфликт. Я думаю, что в интересах руководства Белоруссии не допустить этого втягивания, поскольку понятно, что и белорусская армия к этому не готова, белорусское общество сейчас не желает этого, и поэтому, безусловно, противодействие вот этим угрозам со стороны Киева, противодействие этим попыткам втянуть Минск в конфликт также обсуждалось. При этом понятно, что Беларусь также является страной, которая, как мы видимо, сообщений медиа помогает России в ситуации с топливом. Ну и в целом понятно, это союзническое взаимодействие, которое требует регулярной донастройки и регулярной сверки часов.

0: Поэтому встреча важная, но во многом будничная. Я думаю, что мы таких встреч еще увидим.
1: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, а также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, а заявление Киева, по словам Путина, не вызывает у президента Белоруссии Лукашенко какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемешев.
2: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги. Эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
3: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
2: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
3: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
2: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитенты.
3: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
2: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
1: Олег Буклемешев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявлял, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
4: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов по ставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСК Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает 2-е место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 20, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 14, завтра днем до 27 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. Такая погода может сохраниться всю рабочую неделю, а вот в следующие выходные уже ожидается погода с осадками, а температура понизится до 20-24 градусов. «21.18 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов, они сами продолжат Наталья Шашина.
6: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора, ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
7: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетитора, из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
6: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
8: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные. Варьируются от 2000 до 3000 за час. В зависимости от того, к чему мы готовим. К ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. И, соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
6: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
9: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
6: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
1: Фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
10: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
11: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами, стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
12: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом, никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
10: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала Cry Me I River T30 Леша Горбаш.
13: музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песне. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть, на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
10: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Одним из главных трендов 26-го года на рынке жилья стало изменение структуры спроса, в которой мы видим исторически низкую долю новостроек и рост интереса ко вторичному жилью. При таком раскладе особо интересно исследование ЦИАНа и ХХРУ. Аналитики совместно выясняли, в каких городах сегодня есть потенциал роста цен на готовое жилье. В зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке, все города были разделены на группы. В первой оказались те, где и зарплаты, и цены за последний год выросли выше среднего. В основном это места со сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жилье. Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Волгоград, Смоленск. Поэтому даже небольшие изменения приводят к заметному процентному росту. Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно, а цены на вторичном рынке подросли минимально, а то и вовсе снизились. Это, например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Псков, Иркутск и так далее. Третья группа самая многочисленная. Города, где зарплаты увеличились не сильно, а вот цены на жилье выросли заметно. Это, с одной стороны, все ключевые рынки – Москва, Петербург, Казань и так далее. А с другой – Кострома, Барнаул, Ульяновск, Ярославль – города с низкими доходами, где вторичка заметно подорожала из-за изначально низкой базы. И четвертая группа – города, где и цены на жилье, и заработная плата за последний год изменились минимально. А это Салехард, Краснодар, Тюмень, Томск и ряд других. В итоге потенциал роста цен на жилье сохраняется в крупнейших центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками, а еще в городах, где за год заметно увеличились доходы населения, но рынок недвижимости пока не успел отреагировать на этот рост, делятся выводами аналитики. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
15: 21:28. Московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Временные ограничения на полеты, снятые в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. А российские средства ПВО с 14 до 20 часов понедельника перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над 10 регионами Азовским и Черным морями, сообщила, в свою очередь, Минобороны России. Вечером в понедельник на подлете к Москве был нейтрализован 9-й сначала суток украинский беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Заочно приговоренный в ДНР к 14 годам колонии грузинский наемник Давид Кукчишвили ликвидирован под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Тегеран отвергает планы президента Франции Эммануэля Макрона по разминированию Ормузского пролива. Эту работу выполнит только иранская сторона, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади. В соответствии с меморандумом Ирана и США, разминированием занимается только Иран, а не какая-либо другая сторона, написал Гариб Абади в соцсети X. Ранее Макрон заявил, что Франция и Оман заключили соглашение о совместной работе с партнерами над разминированием Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства. Стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения. Все погибшие являлись сотрудниками центра по уходу за детьми или службы опеки. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шоль. По ее словам, мужчина известен полиции, но его не считали человеком, представляющим опасность для окружающих. Шоль отметила, что причиной преступления мог быть конфликт вокруг прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого, которая вместе с матерью находилась в учреждении. Они не пострадали. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили Минфине. Работа по изменению условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен ломается логистика. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. И потребители электроники в США подали в суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. Власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе семейной ипотеки сохраняются, подчеркнули в ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести и как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
16: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе. Последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготные ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. Если нужна фиксированная ставка на весь срок, придется брать кредит только на 15 лет. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, но обсуждения вариантов продолжаются. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Дорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
17: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
18: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
19: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег, что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
18: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
20: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
18: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
21: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
17: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском Союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
22: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц, на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
23: А что-то, может быть, дешевеет? Нет? Не было такого.
22: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
17: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
24: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
17: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
25: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большим объемом перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60 все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяют.
17: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть. Но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожал электроник. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Обадоев продолжит.
26: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребители рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Микрону брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
26: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Form Analytics Алексей Бойко.
2: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
26: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
3: Реклама на «Бизнес FM» в Казани.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
9: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, Украина, 121-7700-253-671.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира.
6: Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину – для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в два раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более четверти от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году. После реформы Витте.
4: Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Главный психологический признак сна – не потребность в отдыхе, а потеря интереса к миру. Ведь наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, несет с собой в том числе и невозможность выносить его непрерывно. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Алиса AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействуют на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: «21:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Пропадут ли киндеры и Рафаэлло с полок Пятерочки и Перекрестка? Крупнейший ритейлер X5 объявил, что остановил поставки продукции Ferrero Rocher. Производитель, по мнению сети, необоснованно завысил отпускные цены. Само X5 Business FM заявили, что такие условия не позволяют удерживать доступную цену для десятков миллионов покупателей. Это для ритейлера безусловный приоритет. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам, отметили в пресс-службе. Подобные истории уже происходили. Год назад X5 приостановила закупки продукции Mars. Это шоколадные батончики Snickers, Twix, конфеты Коркунов, дрожжи M&M's. Это объяснялось завышенными ценами поставщика, но спустя пару месяцев переговоров закупку восстановили. Что будет сейчас, прогнозирует независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса FMCG, бывший вице-президент X5 Retail Group Александр Анфиногенов.
12: Успех сети зависит от выполнения годового плана, который сеть ставит для менеджеров по доходности. Именно это повлияло на то, что сети для увеличения своей маржинальности по всем категориям начали активно давить на российских производителей, заставляя их уменьшать входную цену. Кондитерка – это тот параметр, на котором сеть зарабатывает. Потому что сейчас сети наклоняют на продажу товаров этих социальных, бакалея, молоко, хлеб, чтобы были недорогие. И сети, идя на вынужденную меру уменьшения маржинальности по этим категориям, старается удерживать свои позиции там, где можно маржинальность выдержать. Хотя это большой зазор. Условно говоря, с той же кондитерки, если мы покупаем с вами в среднем ценовом сегменте шоколадку за 100 рублей, то абсолютно точно можно предполагать, что она зашла в сеть за 50 рублей. Соответственно, 50% маржинальности равно 100% наценке. Это является заработок сети. У нас получилось так, что место встречи продукта и покупателя очень дорогое. И сети всячески стараются вот этот вот параметр удерживать, потому что в противном случае вся их конструкция будет развалена. То, что касается Ferrero Rocher, вся линейка продукции от Рафаэлло до Киндера, это как бы продукты, которые находятся в топе по продажам. Отказываться от них — это безумие. Я вангую, что весь ассортимент Рафаэлло в сети X5, Перекрестки, во всех Пятерках останется. Он не может не остаться. Та доля рынка, которую имеет производитель, не могут ее убрать. Также был конфликт еще, если помните, с Марсом был конфликт, Procter & Gamble. Все конфликты с транснациональными компаниями заканчиваются тем, что каким-то образом договариваются, и ассортимент остается на полке. Просто какая-то история с утрясанием цены стала достоянием общественности. Ну и, естественно, это хайповая тема, потому что все, ах, как же мы лишимся Рафаэлло? Не лишимся. В конце концов, эту Рафаэлло можно купить на зоне Wildberries и, может быть, даже чуть дешевле.
1: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. В X5 Business FM сообщили, что продукции компании Ferrero Russia, Kinder Rafaello и конфет Ferrero Rocher еще хватит чуть более чем на месяц. Компании подчеркнули, что ведут переговоры с другими российскими производителями и компаниями из дружественных стран в категории кондитерских изделий.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
11: Добрый вечер. Заметно вырос российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника. Индекс Московской биржи прибавил 2,8%, закрытие 2349 пунктов. Но пока это, скажем, техническая коррекция или технический отскок с учетом того, что фундаментально для рынка пока особо ничего не поменялось и в геополитике, и в ожиданиях того, что Банк России на фоне растущей инфляции может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть. Но здесь были предпосылки для роста с учетом того, что США и Иран в выходные вновь обменялись ударами. И это все говорит о хрупкости достигнутого перемирия. И, соответственно, уже в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи во вторник. При этом эта информация получила и официальное подтверждение. Во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказала, что американские переговорщики Стив Виткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном. Это все в понедельник было сказано, соответственно, ждем вторника. Но параллельно появляется немного другая информация со стороны Ирана. Во всяком случае, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сказал, что Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре. Он отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе, но для работы над вопросом о разблокировке иранских активов. Но этот визит не связан с переговорами с США. Ну, такая информация интересная появляется уже вечером в понедельник. Но цены на нефть пока достаточно закономерно повышаются. Выше $73 торгуется баррель смеси Brent. Ну и вырос российский рубль. Китайская валюта потеряла около 12 копеек по итогам понедельника. Закрытие 11 рублей 37 копеек. Ну, рынок, я напомню, накануне активно рубль продавал. Видимо, закладывал он информацию уже текущей недели. А сегодня стало известно, что Банк России во втором полугодии текущего года будет проводить операции с валютой, в том числе и в рамках бюджетного правила, но в рамках своих операций с Фондом национального благосостояния будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов рублей в день. Я напомню, что сейчас Банк России продает валюту на 4,6 миллиарда. Но первое полугодие, как мы все прекрасно понимаем, заканчивается, и, соответственно, в 8 раз уменьшит Банк России продажу валюты. И вот самый сложный период для рубля будет все-таки с 1 по 6 июля, потому что с учетом операции Минфина в рамках бюджетного правила Банк России будет уже покупать валюту на 9,3 миллиарда. Сейчас покупает на 5,3 миллиарда. Ну, соответственно, рынок вот заранее все это предугадал. И, конечно, в основном все это уже в ценах, как говорят, на рынке. Но, тем не менее, посмотрим, что будет как раз с 1 по 6 июля. Ну и 3 июля важный день тоже для валютного рынка в первую очередь. С учетом того, что станет известно, каким образом дальше будет действовать Минфин в рамках бюджетного правила. Обычно ведомство публикует всю информацию на третий рабочий день, как раз 3 июля, ближайшая пятница. Все узнаем, какими объемами будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила уже в следующем периоде.
13: Капитал на Бизнес ФМ.
14: Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Business FM.
15: Между делом с Кирой Альтман.
16: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально? Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
18: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Этерна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
16: То есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
18: Конечно нет.
16: А вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект. Что нужно идти читать Генделя, понимать?
18: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему это? Конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
16: Теодор, это серьезное искусство?
18: Более чем.
16: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочко в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
17: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
20: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят.
21: Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
17: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
22: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
17: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой

0: партнеры – кандидат юридических наук Евгений Корчага.
1: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
0: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес FM». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
3: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний – это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
4: Что могли по Украине обсуждать обсуждать Путин и Лукашенко. Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
3: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но

0: мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
1: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы «Мир». Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги. Эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
3: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
2: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
3: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
2: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитенты.
3: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
2: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
4: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Оскар Уайлд. Воображение дано человеку, чтобы утешить его в том, чего у него нет. А чувство юмора, чтобы утешить тем, что у него есть. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГ «ФСК» Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает второе место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
6: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
7: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетитора, из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
6: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
8: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час. В зависимости от того, к чему мы готовим. К ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
6: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
9: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
6: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
1: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян на срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе и из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
10: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран. Но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
11: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора, это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
12: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
10: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 2010-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 2022 году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 2023 году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Cry Me a River T30» Леша Горбаш.
13: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песня просто максимально понятная какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
10: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
1: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности? В специальном проекте «Знал бы прикуп». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратный чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
15: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе. Последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
1: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщил, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. Если нужна фиксированная ставка на весь срок, придется брать кредит только на 15 лет. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменения программы было много обсуждений. Они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7%, а эталон вырос почти на 5%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
16: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
17: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
18: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
17: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
19: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
17: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
20: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
16: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
21: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
22: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
21: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
16: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
23: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
16: Топливо – это кровь экономики, и если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании – продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику, продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
24: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос – в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, вопрос, как распределяется.
16: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть. Но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
16: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
16: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
2: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
16: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
1: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Мессенджеры, так сказать, первой волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
5: А доступно ли все это будет нам?
3: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна. Или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидро поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
1: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
4: Реклама.
6: Реклама на Business FM в Казани.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
25: Где участок выбрать?
26: Какой фундамент?
25: Какой кирпич?
26: Сколько это вообще стоит?
27: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
28: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
29: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
30: А видно государственных деятелей. Вице-президент США Арон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре.
31: Культ на личности. На Business FM.
32: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
33: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
34: Компании и корпорации.
35: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
36: Отчеты и планы.
35: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компаний-корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
0: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, как зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
5: А насколько это сейчас дорого?
0: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата, но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
1: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованию. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
2: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей, и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
1: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах. Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
3: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, я напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
4: Другим наука с Сергеем Корзуном.
10: Закон Яркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Яркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной – умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Яркса-Дотсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность – падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
6: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочков в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС-сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Бизнес ФМ. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
8: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
12: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
8: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
9: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все, заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
8: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
11: Это нарушение правил дорожного движения, нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Люди.

0: тысяч рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
1: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
3: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний – это, прежде всего, Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
4: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
3: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
2: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт.

0: Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы «Мир». Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
2: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
1: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
2: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
1: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитент.
2: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
1: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты. Именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
3: Успеть до вторника. Бизнес-ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес-ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ и только до вторника. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов по ставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСК Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
5: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
6: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
5: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов – сезонности, количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
7: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса, и заработок репетитора, соответственно, тоже. Поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация. То есть больше репетиторов и меньше спроса.
5: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь. Они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
8: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас К сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
5: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование «Суперджоб», к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
9: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими, а некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
10: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
11: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом, никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
9: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список «Миротворец» из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала Crime Eye River T30 Леша Горбаш.
12: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
9: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
0: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки? Легендарные просчеты? И эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Пермь – 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Наизусть. Марк Твен. Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, что вы не сделали, чем о том, что вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в ваших парусах. Действуйте и двигайтесь вперед. Наизусть. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитекер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильцев в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
14: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживлен спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
0: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
15: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
16: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому Приморскому краю.
17: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
16: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
18: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
16: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
19: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
15: Об удорожании запчастей из-за перебоя в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
20: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
21: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
20: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через 3 зашла партия, цена опустилась до 12.
15: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
22: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок, рядовой, обычный, с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле – 1320 рублей за куб, в конце июня – 1540 рублей за куб. И это с трудом, изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
15: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
23: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большим объемом перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60 все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
15: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
24: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
24: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все так же из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Form Analytics Алексей Бойко.
2: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
24: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
6: А доступно ли все это будет нам?
4: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна. Или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
0: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводят юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Business FM. Наизусть. Фридрих Ницше. В целом мир устроен правильно. Великие вещи предназначены великим людям, пропасти – глубоким, нежности – чутким, а все редкости – редким людям. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
9: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компаний-корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
7: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
6: А насколько это сейчас дорого?
7: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положением с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
0: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
5: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которую его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом, и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
0: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах. Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
8: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение. Во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Наизусть. Лев Ландау. Люди, услышав о каком-то необыкновенном явлении, начинают предлагать для его объяснения самые малоправдоподобные гипотезы. А прежде всего надо рассмотреть простейшее объяснение, что все эти слухи – вранье. Наизусть. На Business FM.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
10: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочко в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС-сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
13: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
14: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
13: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
17: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли. И все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных.
16: Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает, все забрал.
13: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
18: Это нарушение правил дорожного движения, нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
13: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
19: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит

0: Топливо не всегда можно найти в наличии, но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия четырьмя регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
2: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
3: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
2: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
1: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой, она обрабатывает операции по банкам.

0: банковским картам внутри России, является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
2: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
1: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
2: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
1: Ну, я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитенты.
2: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
1: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
3: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлины сбор иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов по ставкам, как для федерального центра, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКО Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
6: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 6 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
7: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
6: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов – сезонности, количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
8: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса, и заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация. То есть больше репетиторов и меньше спроса.
6: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь. Они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
9: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас К сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
6: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование «Суперджоп», к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
10: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Кани Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
11: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
12: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом, никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
10: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Cry Me I River T30» Леша Горбаш.
13: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
10: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
0: Правительство готово понизить стандарты для топлива до евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет Коммерсант. Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на Business FM.
14: Наизусть. Оскар Уайлд.
15: Вульгарность – это не что иное, как поведение других людей. Другие люди – это вообще кошмарная публика.
14: Наизусть. На Бизнес FM.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом.РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет – 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 2025 году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитекер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля.
5: Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимира восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Гавриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Микрон, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
20: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали вести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
0: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщил, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
21: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
22: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому
1: Алтайскому краю.
2: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
1: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
22: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
1: Игорь Рибельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
23: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
21: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском Союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
24: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
25: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
24: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
21: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
26: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
21: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
27: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
21: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
28: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung SK Hynix, которая на двоих занимает почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены, кратный. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
28: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
4: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
28: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
6: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
7: А доступно ли все это будет нам?
6: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенный какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна. Или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидро быстро поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
0: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводят юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджер Telegram в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
19: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
19: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал.
19: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложно сложности в экономической ситуации заставляет некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
5: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
7: А насколько это сейчас дорого?
5: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
0: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованию. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
12: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом, и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
0: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах? Подробности утром на «Бизнес-ФМ». А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
2: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, я напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологии технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочко в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС-сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
17: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
18: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг, им можно, значит, нам 50 литров.
17: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
3: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли. И все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
17: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
20: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
17: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
21: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, ну, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
17: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически

0: на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире Business FM. Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
1: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
2: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
1: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
0: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательность привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило

0: Центрального банка России, Сбербанк, но потом половину денег назад получила в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
1: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
0: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
1: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
0: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банк-эмитент.
1: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
0: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
3: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна.
3: Культ наличности. На Бизнес FM. Наизусть. Фридрих Ницше.
5: Многие люди упрямо стоят на выбранном пути, но при этом практически не задумываются о пункте назначения.
3: Наизусть. На Бизнес FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов по ставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКА Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
7: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 6 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора, ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
8: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
7: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов – сезонности, количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
9: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса, и заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
7: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
10: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
7: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого 2-го ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
11: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же за счет расположения, также были русскоговорящими, а некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держа флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
12: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус. Я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
13: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
11: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала Crime Eye River T30 Леша Горбаш.
14: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
11: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с Business FM, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Business FM.
2: Правительство готово понизить стандарты для топлива до евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на Business FM.
15: Наизусть. Козьма Прутков. Всякая человеческая голова подобна желудку. Одна переваривает входящую в нее пищу, а другая от нее засоряется. Наизусть. На Business FM.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
18: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе. Там йо, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доли секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
17: Риад Мамадов. Пианист, композитор. Кира Альтман. Business FM.
16: Между делом на Business FM.
4: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильцев в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
20: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживлен спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
2: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщил, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
21: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
22: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
23: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
22: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
24: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
22: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
0: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
21: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
1: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц, но чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
3: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
1: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
21: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
5: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок, рядовой, обычный, с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле – 1320 рублей за куб, в конце июня – 1540 рублей за куб. И это с трудом, изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
21: Топливо – это кровь экономики, и если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании – продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику, продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
6: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос – в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем. По различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60 все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
21: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Обадоев продолжит.
25: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
26: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены, кратный. SK Hynix и Samsung было выгодно и
7: микрона брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
25: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Form Analytics Алексей Бойко.
8: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
25: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
10: А доступно ли все это будет нам?
9: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна. Или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
2: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
12: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50- и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от 1,5 до 2 лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже полтора века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты.
11: Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер. Подумай, как трудно изменить себя самого. И ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности изменить других. Наизусть. На Business FM.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
17: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
10: А насколько это сейчас дорого?
17: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
4: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом, и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
15: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, я напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
18: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупные градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в супер-ячейках, так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности, а в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков ядидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
16: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочко в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС-сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль –
0: увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
20: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
22: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг, им можно, значит, нам 50 литров.
20: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
23: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
20: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
24: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
20: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель – перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
1: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
20: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти

0: Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС-сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
3: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого